0: Получается, что все экстрасенсы, у них просто более ярко проявленное сознание, правильно, в теле. И поэтому они чувствуют тонкие энергии и дальше передают эти данные в свой ум и обрабатывают его, той информацией, ну, база данных, которых у них на данный момент есть, или нет?
1: У них может быть более сильный ум. Вот у них может этот вот аппарат, психика, мы говорим сегодня на утренней лекции, это называлось психика.
0: Психика, да.
1: Может быть более развита, как более развитый есть процессор, да?
0: Угу.
1: Это инструмент. Сознание на самом деле, по качеству сознания, мы все едины, мы качественно одинаковы. Вот как водители, да? Все люди. Но у одного BMW, у второго Запорожец, у третьего Mercedes, у четвертого Rolls-Royce. Yeah,
0: тела то разные.
1: То есть тела разные. И в том числе тонкие тела разные. И вот экстрасенсорные способности, они относятся вот к этой сфере. Они не относятся к сфере духа. Не относятся к вечной категории. Это временные инструментарии, которые человек развил, может быть, в прошлой жизни, может быть, в этой жизни. И они у него очень чувствительные. Локатор дальнего действия, он видит на расстоянии, может на другом конце планеты диагностировать, например.
0: То есть... А тогда для меня не совсем понятно вот этот пример, когда да, отрезают ногти, больно, еще что-то, и как бы сознание входит в это, в эту часть тела. То есть не совсем понимаю, я думал, что это тонкие чувства.
1: Посмотрите,
0: и...
1: вот это оператор, это оператор. Вот я сижу за компьютером, кто думает?
0: Я.
1: Я думаю, да ведь? То есть я личность думаю, но работает процессор в этот момент. Ум и разум – это процессуальная вещь, это инструментарий. Но управляю я как личность, как сознание. Вот. Я пользуюсь этими инструментами. Здесь может быть там Windows 7, Windows 8,
0: да,
1: еще какой-то.
0: Понятно.
1: Четырехъядерный, пятиядерный, не знаю, какой-нибудь еще. Но это мой инструментарий. Это то, чем я работаю. Но это не я. Точно так же ум и разум – это инструменты в моем владении. И они могут быть очень развиты, сверхчувствительные. Но это не я. Я у нас... И у меня, и у муравья одинаковое по качеству. Вот в чем удивительная вещь. В гуне страсти, мы сегодня о гунах будем говорить, в гуне страсти мы думаем, что муравей – это другая по качеству личность. На самом деле нет. Точно такая же, как я. Просто другой инструментарий. Это очень тяжело понять, когда мы обусловлены. Представляете? Это очень тяжело понять. У слона такое же точно сознание, как у меня. Но оно покрыто другим инструментом. Он живет в другой кабине, в огромной, по нашим масштабам. И нам в страсти мы не можем этого понять. В благости мы начнем это понимать. Мы же здесь благость приехали развивать. В невежестве человек вообще не может этого понять.
0: Так а все-таки вот когда сзади тебя стоит человек, берет, тыкает пальцем, не прикасаясь, и ты чувствуешь, это прикосновение, это работает дух мой, я, или это работают более развитые разум и ум?
1: Дух работает всегда.
0: Ну, да, он... но чадец развитый, это просто развитый
1: это вот
0: инструментарий.
1: Это вот эта сфера, развитый инструментарий, да. А он это осознает, он это чувствует, то есть я, не он, а я.
0: То есть, если бы не был развит инструментарий, мы бы никогда этого не почувствовали.
1: Да.
0: Вот, то есть, такая схема.
1: Да.
0: Спасибо.

Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна

можно просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, всепривлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

0: Так же, как мы говорим, мы питаемся, принимая силу, энергию, получая ткани, развиваются, головной мозг развивается. Если мы пьем молоко, у нас развиваются тонкие ткани, и мы можем понимать тонкие предметы, любовь, дружбу, то, о чем я сейчас пытаюсь говорить. Да, но у этого есть вторая сторона, обратная сторона, медали. Это что? Это надо выводить то, что является побочным продуктом. И вопрос. Выводить. Вопрос не в том, чтобы выводить или не выводить негативные эмоции. То есть не вопрос не в том, чтобы ходить в туалет или не ходить в туалет. Все равно в конце концов сходите. Сходится само. Ты это знаешь. Сколько гнев не подавляем, все равно выплеснется. Только не знаешь на кого. Чаще всего на тех, кто не будет сопротивляться. Кто не сопротивляется?
1: Дети.
0: Близкие. Дети в первую очередь меньше всего сопротивляются, поэтому все выплескивается на них. Жены меньше всего сопротивляются, им достается. Потому что партнер, я не могу это сказать. Мужики морду набьют мне. Начальник уволит, если я на него наору. А жена чего? Она жена? Или дети чего? Ну, главное придумай, чего орешь. Ты чего опять дрянь, там я тебе сколько раз говорил, что ты там, не важно чего, что-нибудь найдется. Ребенок всегда какие-то вещи делает, которые. Поэтому вопрос не стоит в том, ходить в туалет или нет. Ни для кого такой вопрос не стоит, правда? Вопрос ходить туда вовремя и осознанно или ходить спонтанно. Да? Кто за то, чтобы в туалет ходить спонтанно? Поднимите руки. Когда случилось, как бы? Ну, может быть, вы с этим и смиритесь, мы окружающие ребята, правильно? Что-то такого не происходило, что я уже сходил, как бы, да? Оказывается, человек должен под контроль взять эти вещи, оказывается, он должен взять под контроль. Первое, он должен перестать стыдиться этого, раз. Ну, то есть, признать это как факт. Я хожу в туалет, друзья мои, я должен вам признаться, можете меня не слушать, можете не уважать меня больше как лектора. Я хочу туда и пойду туда сразу после лекции, я вам признаюсь. Поэтому эти четыре, то есть в семейных отношениях, когда накапливается энергия, чем больше люди живут в очень близких отношениях, в любви, во взаимодействии, тем больше накапливается эта энергия. Вот в чем факт. И вот почему браки устают, потому что это все равно, что вы, ну не знаю, чистите, работаете пылесосом, к примеру, и понятия не имеете, что из него тоже надо вынимать пыль. Вы думаете, что это такое просто мистическое устройство, оно просто разлагает пыль на первый элемент, например. Вам продали просто какой-то разводило, пришел, он говорит, у нас удивительная программа, это даже не водный пылесос, это пылесос, разлагающий пыль на первые элементы. Он превращается в кислород, водород, да, и обогащает озоном атмосферу в вашем доме. Вы что-то по ушам поездили, вы купили. И думаете, а, нормально. Вот примерно такая картина у нас о браке и отношениях. Мы пылесосим любовь, дружба, любовь, хорошо, взаимопонимание, все. То есть бурлят эмоции, кипят. Появляется побочный продукт. Пылесос уже, лампочка там. Знаете, уже гудит, и там лампочка начинает мигать у них. Когда этот резервуар перенаполнен. И мы говорим, что-то с пылесосом, надо в ремонт его нести. Или там начинаем стучать по нему. И жены вытряхивают хорошее настроение. Думаю, что тут такое было? Нормально же было в начале, когда мы поженились. Давай, что-то веселее, бодрее. Как бы вы дубашиваете ее такой, террор такой, да? И жена говорит, что ты меня не любишь совсем, то туда-сюда, да? Оказывается, просто накопились эти четыре эмоции. Если супруги не имеют возможности их как-то реализовывать, это очень большая проблема. И такие эмоции могут накопиться в любых отношениях. Чем более они эмоционально насыщены и нам важны в жизни, тем более накапливаются эти эмоции. Вопрос, как от них.

В разные эпохи, как сказать, благодарить Бога, служить Богу, выглядело по-разному, разные способы. Давным-давно, когда люди жили дольше и они были чище, они могли заниматься такой практикой, которая называлась медитация. Они садились в позу лотоса, очень долго могли сидеть. Мы столько даже на стуле не присидим. Они могли жить очень долго, жить долго, потому что они сокращали дыхание. Наша жизнь зависит от того, сколько мы вдохов-выдохов делаем. Они жили долго, и они могли в своем уме сосредотачиваться на образе Бога, могли сосредотачиваться на нем и все время находиться в молитвенном состоянии. Называлась медитация. Медитация – это не на свечку смотреть. Это тренировка просто для внимания. Идеал – это самадхи. Самадхи – когда все сознание сосредоточено на одном объекте, на Боге, на сфере души. И вот они могли сидеть очень долго в таком состоянии и все время в благодарственном, в молитвенном состоянии находиться. Называлась вот эта медитация. И вот для того, чтобы это можно, нужно делать, тело должно быть здоровое, жить должно быть долго, ум должен, человек не должен смотреть интернет, телевизор, вот, и всю эту современную технику, иначе этим заниматься не сможет. И люди жили тогда, не так много людей жило, но они все были праведными, святыми людьми, они этим занимались. Это было достаточно. Когда времена поменялись, то уже ум стал более беспокойным. Более беспокойным стал ум. И ему просто сидеть и молиться там внутри, даже беззвучно, а просто в уме, да, слишком трудно стало. Поэтому это приняло другую форму. Это называется огненные жертвоприношения. Поджигали огонь, притом не спичками. Люди обладали таким могуществом, такой чистотой, что могли с помощью мантр, чистого звука зажигать огонь. Они произносили молитвы, они вливали масло в огонь. Они делали эти ритуалы очень чисто. То таким образом они благодарили Бога, обращались к Богу, и тот отвечал на их молитвы. Вот эти все науки, астрология, да, это не для того, чтобы просто узнать, а что со мной будет. На самом деле вот эти вещи, как астрология, они были специально для вот этих жертвоприношений, чтобы знать, в какое время лучше всего это делать. Вот эти все санскриты и все остальное для того, чтобы можно было правильно, чисто обращаться к Богу. И все общество было устроено так, что все участвовали в этом жертвоприношении. То есть они не на заводе работали, хотя пахали. Вот, пахали, да. Но основной способ, как они достигали успеха, как они обращались к Богу, это было через огненное жертвоприношение. Сейчас такого не бывает. Сейчас нет такой чистоты. Позже, когда люди стали еще более беспокойными и не могли уже жить так чисто, появился способ, который называется храмовое поклонение. Люди стали делать храмы, и в храме уже можно многим чем заняться. Можно прийти подмести, да? Зачем храм приходит, знаете? Не только, чтобы свечку поставить, хотя это тоже для этого, чтобы там что-то сделать, какое-то служение. Можно даже простую вещь делать. И люди приходили в эти храмы, были великолепные алтари, привлекательно очень для глаз. И людям было легче сосредоточиться на Боге, обращаться к Нему через это поклонение. И в тот век, в который мы живем, хотя это поклонение в храмах осталось, к счастью, вот. Но также появился еще один метод, самый простой. Потому что сейчас вот по-настоящему вот той роскоши, как было раньше, храмы древности, если вы поедете в Индию и посмотрите на эти храмы, которые тысячелетия, они огромные очень. Как они их строили, непонятно. Это как эти пирамиды в Египте. Как они их строили? Откуда они их брали? Вертолеты не могут это сделать. Ну, секреты какие-то знали, да. Вот. Сокровища. Индия была самой богатой страной во всем мире. Ведь англичане, они вывозили оттуда золото просто караванами. Мусульмане, а до них мусульмане вывозили. Куча всего. И сейчас такой роскоши нет, конечно. Но сейчас есть такой метод, который называется совместное пение. Ну, попеть-то русский народ всегда любил, да? Гуляние там, да? И это называется совместное прославление Бога. Почему в эту эпоху такой метод? Но, с одной стороны, вот эта молитва не в уме, а вслух, уже легче это делать, легче сосредоточиться, хотя бы думаешь, что говоришь. С другой стороны, когда мы находимся в обществе, в кругу тех, кто обращается к Богу, то это делать легче, ощущение сильнее. Поэтому в эту эпоху люди собираются на совместные богослужения. Совместные богослужения в разных традициях. Люди приходят, поют. И таким образом этот принцип яги или принцип богослужения, он проявляется сейчас в совместном...

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

что такое любовь к себе и что это такое. Да, вот мы с этого начали. То, исходя вот из этого понимания, обратите внимание, три определения любви к себе. Первое. Любовь к себе на уровне физического тела. Она может быть чистая, а может быть грязная. Она может исходить из импульса чистоты или любви как таковой, а может быть исходить из импульса эгоизма. Любовь к себе, к своему физическому телу, исходя из импульса эгоизма, это очень интересная вещь. Это связано опять с произволом. Эгоизм и произвол, они все время рядом. Это означает, что я буду делать то, что я хочу. Мои чувства, чувства моего физического тела что-то хотят. И я буду это делать. Например, что они хотят? Они хотят алкоголь. Ну, у меня есть потребность или курить. Вот это потребность. У кого-то она может быть. И я это делаю. Вот это я люблю себя, поэтому я этим занимаюсь. Но извините. С точки зрения законов Вселенной, это разрушение себя, это насилие над собой. Вот любовь к себе с позиции эгоизма на уровне физического тела. Когда я потакаю своим каким-то низшим тенденциям. Но любовь к себе чистая означает то, что я буду ограничивать эти тенденции. Потому что я понимаю, что это очень разрушительная сила, которая очень влияет на мое здоровье. Я люблю свое тело. Это инструмент жизни. Мы находимся в физическом теле. Оно должно быть сильным, здоровым, гармоничным. Потому что если у нас не будет энергии, как мы сможем что-то делать в этом мире? Тело — это инструмент. И его нужно любить именно так. Как инструмент, как возможность. Ценить свое здоровье как возможность. Ну какую возможность? Это вот делать что-то чистое в этом мире. Здоровье дает этот ресурс. Точно так же, если у вас есть, например, машина какая-то, это ресурс, который вам дан. Вы же не будете ее там бить как-то и, не знаю, вместо какого-то хорошего бензина заливать туда какую-то солярку или керосин. Ну как-то это неразумно. Нет-нет, мы любим свою машину, поэтому мы ухаживаем за ней. Но это ухаживание за ней, оно не эгоистичное. Почему? Потому что при помощи этой машины я могу совершать какие-то чистые поступки. Приехать в гости к друзьям, чтобы сделать им какой-то подарок. Или свою мать подвезти куда-то. Вот они, чистые поступки. Мы с вами коротко разобрали любовь к себе на уровне физическом плане. Хотя здесь добавлю еще. Все эти потребности, которые есть на физическом уровне, нужно принять, иначе говоря, полюбить их. Так тоже можно сказать. Но удовлетворять их чистым образом. Чистым образом. Это означает также вегетарианство, например. Это здоровый образ жизни, это йога, это правильный режим дня. Вот у нас забота о физическом теле.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да сопутствует вам низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание, подбородок тяните к груди, удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

Хита Падеш, главный трактат по ведической психологии, так сказать, самый глубокий, можно сказать, самый развернутый. Очень много комментариев имеется к этому произведению. И, в общем-то, все восточные психологи всегда ссылаются на этот трактат. Он является концептуальным, что переводится как полезные наставления, да? Или благотворные советы. Есть несколько переводов. И Хита Падеш, в свою очередь, тесным образом связана со следующим произведением ведическим, которое называется Панча Тантра, тоже известный трактат. Это, если сказать просто, философские сказки для взрослых, то есть есть разные виды сказок. Одни несут в себе смысловую нагрузку, другие нет. Есть сказки для детей, есть сказки для взрослых. И вот Панча Тантра – это философские сказки для взрослых, которые дают специальное направление для развития сознания взрослого человека. Восток – тонкое, так сказать, направление, поэтому там все используется для развития сознания. И они уже распространились по всему миру, и отзвуки этих двух трактатов, Хита Падеша и Панча Тантры, мы уже можем встретить влившимися в культуру других народов, и если мы будем изучать сказки народов мира, то мы увидим, что эти истории прослеживаются, их можно проследить. Мы не будем это разбирать, это уже дело специалистов, мы поговорим о самой идее, о самой психологии, о самой конфликтологии. И авторство этих трактатов приписывается одному и тому же человеку, его зовут Вишну Шарма. Вишну Шарма, он является автором этих двух трактатов. Также мы будем немного говорить о третьем трактате, который является уже сводом этикета. Это трактат Нити Шастра Чинаки Пандита. Он также будет использоваться, так как несет в себе определенную психологическую нагрузку. И мы начнем с Хита Падеш. Нас интересует Хита Падеш. И Хита Падеш фактически является квинтэссенцией ведической мудрости, которая направлена на возвышение сознания человека. Любое настоящее произведение должно возвышать сознание. И Хита Падеш как раз ставит перед собой целью возвышать сознание. Известность так велика у Хита Падеш, что она входит в разряд артха-шастр. Артха-шастры – это трактаты, которые связаны с процветанием человека. И так как каждому человеку хочется как-то процветать, как-то развиваться в этом мире, поэтому эти трактаты достаточно известны, так как их пытаются использовать для развития именно в этом экономическом плане. Интересуется много людей, но мы узнаем опять-таки из Хита Падеш сразу, что главное богатство – это богатство разума или богатство духа, когда человек развивается духовно, развивает свой разум. Мы знаем Буддхи-йога, да, это метод развития разума. И поэтому это считается богатством нетленным, настоящим богатством, об этом мы чуть-чуть позже еще скажем. И Хита Падеш обращает наше внимание, что без обретения мудрости, если человек не развивает в себе качество мудрости, все остальные цели жизни становятся недостижимыми. И поэтому Хита Падеш нам определяет эту цель, что мы должны стать мудрецами. Это принцип человеческой жизни. Человек должен быть мудрым. В этом отличие человеческой жизни от животной жизни. Человек должен развить в себе качество мудреца. И как только он разовьет в себе качество мудреца, он может достичь любую цель, какую он захочет. Уже какую цель мы захотим достичь, это наше личное дело, как говорится. Цели не навязываются. Но вот метод...

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Еще раз добрый вечер. Спасибо, что вы неожиданно приехали второй раз. Я когда понял, каких трудов, каких усилий стоит сюда приехать, я еще больше стал ценить вас. Вот. И мы медитируем, размышляем, углубляем понимание

Философия Санки, они описывают, как устроено наше тонкое тело и какие механизмы мы можем применить, чтобы сделать это тонкое тело более устойчивым к жизни. Вот. И вчера я рассказал вам о строении, что там есть 4 элемента в этом тонком теле. Чита. Сегодня есть кто-то, кто вчера не был, да? 1, 2, 3, да? Ну, для тех, кто был вчера, не лишнее будет напомнить. Что есть 4 элемента, из которых тонкое тело наше состоит. Это основной жесткий диск, читта, да, сознание, в котором находятся все впечатления, которые мы получаем за прошлое, за эту жизнь. Так или иначе, они туда попадают. Я рассказывал, каким образом это происходит. Эти впечатления, которые в нас живут, в этом сознании живут, они заставляют нас определенным образом реагировать на обстоятельства. Поэтому что мы туда загружаем, вот, то, извините, так тебе и надо. Вот, они как раз и придают форму нашему сознанию, одевают одежду, васану на наше сознание и заставляют нас определенным образом реагировать. И, соответственно, если наше сознание переполнено какими-то негативными вещами, то человек становится раздражительным, человек становится депрессивным, агрессивным, ну, то есть неустойчивым. Вот. И вчера ключевая вещь была, вот я 3 вещи, откуда появляются в нашем сознании, это клубок, наше сознание, это клубок впечатлений, и они попадают оттуда из прошлой, из прошлых наших воплощений, жизней, из того, что мы делали в этой жизни, и также откровения. Мы говорили с вами, что иногда впечатления к нам приходят, как вот Менделеев, да, он там очень сильно хотел, и неожиданно к его озарило, озарение. Также источник, как вот, ну, когда попадают впечатления. И они выходят оттуда по 3 причинам. То есть вот то, что у меня сейчас в сознании, или что у вас в сознании, откуда оно берется? Ну, во-первых, время влияет. Время идет, и какие-то прошлые воспоминания, прошлые желания всплывают в моем сознании. Вторая вещь — обстоятельства. Я вот ехал в пробке, уже скучно же совсем стало. Стал просматривать ленту новостей. Ну, как бы делать нечего, как бы. Вот просматриваю ленту новостей. Обстоятельства заставляют меня как-то реагировать. Вот. И третья вещь — это воля. Это когда человек целенаправленно хочет развивать в себе какое-то желание. Он решил, что какая бы пробка ни была, я все равно не буду ругаться. Я все равно не буду как-то возмущаться. Это воля. Вот то, что влияет, какие желания, какие самскары, впечатления будут влиять на меня, да? 3 обстоятельства. И вчера также мы тоже вот говорили, каким образом делать так, чтобы самскары в нашем сознании, которые уже... То есть какие у нас есть инструменты для того, чтобы на эти самскары влиять. И одна вещь, мы говорили, это профилактика. Хорошо делать так, чтобы в нашем сознании какие-то хорошие вещи отпечатывались. Мы говорили про детей, что люди в ведической культуре они делали специальные церемонии, создавали такие ситуации, чтобы на ребенка очень благоприятно влияли, даже до того, как он еще родился. Вот. И в нашей жизни хорошо попадать в такие места, общаться с такими людьми, которые откладывают в нашем сознании что-то позитивное. То есть первая вещь – стараться с хорошими вещами соприкасать свое сознание. Жить будет легче. А? Ходить на лекцию, да. Вот. Или давать лекции – тоже хорошая вещь. Вторая, что те самскары, которые негативные, которые на нас влияют, ослабить вот эти самскары, которые негативные. Оказывается, это можно сделать. Это можно сделать, если мы на них посмотрим, ну, то есть какой-то вот «мне нравится курить», да, человек говорит, «мне нравится курить», это хорошая вещь. И прям вот спорит, и говорит, «нехорошо», он говорит, «хорошо». И вот пока хорошо, она так и будет, эта привычка на него влиять. Но если он пообщается с людьми, которые по-другому смотрят на эти вещи, если они позволят ему увидеть этот вкус, это нравится с другой стороны, то у него может появиться такая вещь, как раскаяние. Может появиться такая вещь, что он будет стесняться этого. И когда он стесняется этого, то тогда эта вещь начинает уходить из его сознания. Кстати, тоже так же с хорошими вещами происходит.
Допустим, вы решили что-то хорошее.

0: уши все развивать. Да? Решили рано вставать. Не-не, я никак не реагировал, все нормально. Вы решили рано вставать. И потом вы кому-то подходите, который стоит 12, и говорите, я вот решил вставать в 6. Они говорят, ты что, дурак, что ли? И ваше желание вставать в 6, оно становится меньше. Замечали такую вещь? Да, замечали? Говорит, я вот хочу вот правильно поступать, и они начинают смеяться. Ты что, досмотрелся чего-то, что ли? Да? Попал в секту. Есть даже такая организация сейчас, секта. Знаете, да? Квадратики секта написано. Они о здоровом образе жизни говорят. Популярная вещь, у них приложение есть. Они там людям помогают фигуру там все сделать. Вот. Знаменитая сейчас вещь, можете вступать, если хотите. Вот. Модно, сейчас модно в секту вступать, модно. Вот. То есть, понимаете, когда люди с другой стороны начинают как-то говорить об этой вещи, то вы можете начинать стесняться, разочаровываться в этом, и тогда эта вещь уходит. Это хорошо дело с плохими вещами. Вот. И третья вещь, о которой мы говорили, что каждый раз, когда есть побуждение поступить негативно, и мы останавливаем, то эта вещь становится меньше. И каждый раз, когда мы что-то хорошее делаем, оно увеличивается. Это был пример с двумя собаками, белая и черная. И вчера Дмитрий меня спросил, а если вот хочется разгневаться на лектора, что он все время делает замечания, хочется, вот вам, может, хочется, что вот он себе позволяет. Вот. И если мы понимаем, мне не надо это делать, и мы сдерживаемся, да, то тогда начинает печень болеть. Понимаете? То есть, когда мы не даем в гневу выйти, да, то тогда мы начинаем болеть. Знаете про это? Еще как знаем. Так получается, если гневаться, да, это плохо. Мы как бы увеличиваем эту вот негативную вещь в себе. И все больше и больше будем гневаться. Если не гневаться, то начинает внутри что-то разрушаться. Еще непонятно, что лучше. Конечно же, если мы будем гневаться прямо вот при всех, то последствия могут быть более болезненными, чем если я сдержусь. Но выход-то какой? Выход-то не в том, если человек просто сдерживается, то это не решает проблему. Он хочет, конечно, но сдерживается по какой-то причине. Чтобы как-то, люди, чтобы не подумали обо мне плохо, да? То не этот способ. Мало сдерживаться. Надо что эту вещь, надо ее переварить. То есть я не гневаюсь, но с этим гневом надо что-то делать. Надо его переварить, вот это вот желание разгневаться. А почему я гневаюсь? А что за этим стоит? А вот эта вещь стоит? Так это же ерунда, чтобы она уменьшилась. Если я не обрабатываю, не перевариваю эту вещь, которая заставляет меня гневаться, то тогда такое подавление может также и к болезни привести. Поэтому хорошая вещь...
1: А как лектор узнает, что ему не надо доставать аудиторию?
0: Ему говорят...
1: Он же говорит, да прекратите уже!
0: Да, вот ему говорят, и он как бы должен... Еще не факт, что он поймет. Нам же куча всего, чего говорят, да? Надо, чтобы сказали с любовью, понимаете? Какой-то дорогой человек для нас. Мы ехали в машине, и мне мой друг говорит, знаете, вот иногда кто-то мне делает замечания, да? И мне как-то хочется еще хуже делать. А вот кто-то делает, ты как-то нормально думаешь, это неправильная вещь, надо что-то делать. Почему такая разница? Потому что есть доверие определенное. То есть я доверяю, что этот человек мне благо хочет. Если вот такого нет у меня, да, и соответственно, если вы хотите кому-то сделать благо, то сначала нужно сделать так, чтобы этот человек хотя бы немного вам доверял. Иначе он не сможет услышать исправления никакие. Так как мы с Дмитрием, дружим, то я позволяю себе иногда шутить. Иногда. Понимаете, да? То есть сдерживаться это мало, надо понимать, что с этим, надо как-то переварить эту вещь. Это то, о чем мы говорили вчера, и сегодня мы приступаем, у нас три элемента, много интересного будет. Если мы не успеем, мы чуть-чуть задержимся, минут там, мы просто, да, можно же чуть-чуть задержаться. Просто не хочу вас лишать этого удовольствия, столько интересной информации получить и полезной, и столько советов хороших. И мы сейчас приступаем к элементу нашего тонкого тела, который называется эго. Эго, то есть то, кем я себя считаю. На санскрите это называют словом аханкара. Буквально переводится «я действую», «я действую», «ахан», «ахам», «я», «кара», «я могу действовать». И аханкара – это такой элемент в нашем сознании. То есть, если вот эта чита, это такой жесткий диск, на котором находятся все наши впечатления, и он такой, знаете, он не действует. Он просто как бы вот в нем, в нас это все есть, но элементы, которые, через которые мы начинаем действовать и взаимодействовать с этим миром, вот эти три остальных элемента. И вот аханкара тоже, в принципе, это подсознательная вещь. Мы часто себе не отдаем отчет в том, кто я такой, в чем моя ценность. Мы интуитивно внутри понимаем это, но не задумываемся над этим. Но два остальных органа – это уже наши сознательные, то, что мы называем сознанием, это то, через что сейчас вы меня слушаете. Вот то, что вы слушаете, думаете там как-то, это уже манас и будхи. Я о них позже поговорю. И это руки, через которые аханкара и чита взаимодействуют с этим миром. И вот это вот «кто я», аханкара, это то, что позволяет нам выделить себя от всех остальных. То есть мы — личности. И личность означает, что я выделяюсь, отличаюсь от всех вас. Есть же между нами разница? Правильно? У нас есть общая вещь. Мы все сознание. Вы — сознание, я — сознание. Но есть между нами разница. Мы отличаемся друг от друга. И вот этот элемент, который позволяет нам отделять меня от всех остальных, как раз и называется аханкарой или эго. То есть то, кем я себя считаю. И это эго всегда существует. Иногда говорят, что нужно убрать эго, нужно разрушить эго, там как-то очистить. Очистить нормально, но разрушить его невозможно. Что бы вы ни делали, это неотъемлемая часть нашего сознания, это вечная наша часть. Мы всегда будем кем-то себя считать. Мы, так как мы вечные индивидуальности, мы всегда будем отличаться от остальных, и мы хотим отличаться от остальных. И это нормально. Но вот это вот отличение себя от остальных бывает разное. Вот я такая картинка мне нравится, видите, вот это эго. Я. Здесь надо было «я» написать на русском языке, но я чуть не нашел картинку с русским вариантом. Вот. Это эго, его можно, вот так, три варианта, какое это эго может быть. Эго, то есть то, кем я себя считаю. И есть временное эго. Временное эго – это эго, которое связано с пониманием себя относительно временных вещей. Вот, допустим, я человек. Это временная вещь? Или это вечная вещь? А? Временная, да. Я лектор. Это временная вещь, да? Я мужчина или женщина – это временная вещь. Я гражданин России – это временная вещь. Там я молодой и красивый – это временная вещь. Поэтому первое – это называется эго, связанное с временными вещами. Вон. Второе – это когда эго – ноль, видите? Это когда эго себя никем не считает. Называют состоянием чистое эго или трансцендентное. Слово «трансцендентное» знаете, как переводится, да? Часто его используют люди в разговоре, там, трансцендентная медитация. Слово «трансцендентное» означает то, что находится за пределами этого мира. То есть то, что не имеет временности. Трансцендентное означает что-то такое не из этого мира. И вот когда человек перестает себя кем-то считать из этого мира, то тогда у него трансцендентное эго. То есть у него спрашивают: «Ты кто?» «Я не отсюда». Вот все, что он знает. «Я вот не отсюда». «А откуда?» «Ну не знаю, но не отсюда точно». А? Да-да-да, вот это ноль. Его называют состояние Брахмабута или Самадхи, или Нирвана. Это человек, который себя не отождествляет ни с чем в этом мире. И когда он все равно себя отождествляет, если спросить, ты есть вообще? Есть. Но я не отсюда. Вот такое. Там особые признаки у человека, у которого есть. Это эго. Такое возможно. И плюс, это когда у человека появляется позитивное трансцендентное эго. Это когда человек уже считает себя трансцендентной личностью. Это уже эзотерическая вещь, трансцендентная личность. Вот. Мы сейчас не будем далеко туда входить, потому что у нас есть о чем поговорить сегодня относительно тонких этих элементов. Вот. И это трансцендентное личностное эго – это когда человек себя отождествляет с вечной природой. И мы вчера говорили, что вечная природа души – это любовь, любовь к Богу, взаимоотношения с Богом. Когда человек себя отождествляет с этими вещами. То есть это достаточно возвышенная вещь, вот, эзотерическая вещь. Нам бы разобраться вот с этим. И, соответственно, даже если человек стремится к каким-то трансцендентным вещам, а тем более, если он не стремится к трансцендентным вещам, хорошо бы понимать, каким образом вот это эго, которое есть, вот оно есть и все. То есть все равно я себя считаю мужчиной, женщиной, да? Да, как-то большим или маленьким, богатым или бедным, умным или глупым, все равно вот это есть. И мы вот сейчас вот с этим разберемся. Вот. Потому что вот это вот временное эго, оно может нам очень много беспокойств создавать. Если мы неправильно его будем, ну, с ним взаимодействовать, если мы неправильно с ним будем обращаться, мы можем страдать каждый день. Но его, оказывается, можно подрихтовать. Вот, погладить как-то, вот, напоить, накормить. И оно только будет более похладистым. Вот я хочу сейчас рассказать, что это эго делает, через что оно проявляется, чтобы вы его замечали в себе. Ага, вот оно, вот оно. И также, чтобы вы замечали эго других людей. Потому что если вы будете замечать эго других людей, вам легче будет жить. Потому что вы будете понимать, а что эго, вот этому эго, что оно хочет, эго. Сейчас мы узнаем это. Так, вот это вот я выделяюсь среди других, за счет чего я могу почувствовать, что я отличаюсь от вас. Чем я отличаюсь от вас? И что мне нужно делать, и что мне нужно чувствовать, чтобы понимать, что я от вас отличен, в чем моя индивидуальность заключается. И Веды, в частности, Бхагавад-гита говорит, что вот это эго проявляется в трех. Их там больше желаний, но три основные вещи, на самом деле две вот эти, первая и вторая, это дополнительные. Две основные вещи, которые хочет эго. И я сейчас расскажу, что эти слова означают. И первое, ну, первое слово «карта» в переводе на русский язык означает «я могу действовать», «я действующий». То есть первая потребность эго, что я хочу чувствовать, что я чего-то могу делать. Я что-то могу делать. Я могу что-то делать, и признаком того, что я могу что-то делать, я получаю результаты этого. Поэтому эго хочет чувствовать, что я что-то могу. И самая большая обида, когда человеку говорят, знаете, он лектор, а ему говорят, что-то отвратительные у вас лекции, не умеешь ты их давать, все это смерть. Я раньше был поваром, представляете? Прям 6 лет был поваром. Это как бы вы не верите, но это правда. Ну, видите, временное эго, оно меняется. Я был поваром. Я приготовил там замечательную гречку с маслом, понимаете? Сливочным. Пахнет супер вообще. Чай сделал вот этот цикорьевый с молоком. Ну, вообще постарался. И мой лучший друг. Что вы смеетесь? Вы есть, наверное, хотите? И мой лучший друг, вот мы вот сидим, он ест эту гречку и говорит, ну как можно так продукты было испортить? Я не мог с ним неделю разговаривать вообще, что он меня убил. Он мне просто сказал, тебя нет. Потому что кто? Я что-то делаю. И когда, или другой момент, какой-то человек, допустим, потерял кошелек, да? И вы заметили, и радостно подбегаете, и протягиваете ему, вот, возьмите, пожалуйста. И он с презрением смотрит на вас. Не оценил. Все, вы умерли. Вас не оценили, не оценили ваши поступки. А для эго это смерть. Понимаете? Эго хочет, чтобы ему говорили, о, ты много умеешь, молодец, да-да-да, я такой. Еще я могу вот на... машинки
2: и крестиком
0: вышивать. Понимаете? Это очень важная вещь. Ребенок, когда эго начинает у ребенка проявляться, да, он говорит, я сам сделаю. Да? Это эго. Я могу. Я тот, кто может что-то в этом мире сделать. И также очень важно для эго видеть результат. Вот если я рассказываю лекции, и никакого результата нет, то есть все сидят печальные такие, и думают, смотрят на часы и говорят, когда он закончит? Вот. Или начинают смс-ки там уже посылать домой, что мы скоро будем дома. Вот. я не вижу результата, и печально становится, да? Знаете, вот работаешь, работаешь, что-то делаешь, и ничего не получается. Вдохновение есть? Нет. Потому что это доказывает, что я ничего не могу сделать. Или как так говорит? Ты что, не мужик, что ли? Ты не можешь заработать. Говорит, да и нет, я сейчас заработаю. Да. Вот, и не зарабатывает, и уже печально ему. Очень легко задеть. Да? Уловили, да? Вот это первая вещь. А вот это эго, оно хочет действовать. Если оно не может действовать, то тогда кто я такой? Значит, я ничего не могу. Значит, что я не личность. Вот важная вещь, я должен действовать. И вот это надо в других. Если вы хотите кого-то, ну, подбодрить, вдохновить, то надо говорить, вот кем он себя считает, где он, та сфера, в которой он, надо говорить, у тебя хорошо получается. Он будет рад этому. Теперь вторая вещь, которую хочет эго. Тоже пахать просто так, это, конечно, интересно. Но как бы уже само по себе, как бы я могу там, да? Но ради чего люди пашут? Люди, для чего мы пашем вообще? По 8 часов. И стоим по 4 часа в пробках. Для наслаждения, да. Вот это на санскрите называется бокта. Бокта, то есть я хочу приятных ощущений. То смотрите, личность означает, я эго. Кто я? Я тот, кто кое-что могу в этом мире. И я могу кое-что сделать, чтобы получить приятные вещи для себя. Вот кто я. Ты кто такой? Я могу то-то, то-то, чтобы получить приятные вещи. Вот это эго так проявляется. В зависимости от того, какое это эго. А эго, так как все эти три элемента, будхи, манас и эго, они зависят от читы. А что там, какие там впечатления есть, то эго будет разным. Некоторые люди из-за этих самскар, смотрите, как важно, что мы загружаем в это сознание. Если мы туда Том и Джерри загружаем, это одно эго будет. Вот. Если что-то там еще загружаем, другое эго будет. Они разные могут быть. И вот поэтому вот это вот, каких наслаждений я хочу, да, и в какой деятельности я хочу реализовываться, у каждого человека будет разное. Этим мы отличаемся друг от друга. И третья вещь, которую человек хочет, он хочет сид. Сида означает совершенство. Он стремится быть совершенным. Он стремится быть, ну, в этой деятельности, по крайней мере, он стремится показать, что, знаете, я вот как бы, ну вот, достиг высот, я совершенен. Или, по крайней мере, он туда идет, до совершенства, чтобы достигать успеха в своей деятельности и быть лучшим в этой деятельности. Вот. И эго, ну, примерно так, немножечко стали понимать, да? Вот этот элемент эго. То есть он говорит, я могу действовать, и я действую для того, чтобы приятные вещи для себя получать. И я хочу быть успешным в этом, я хочу быть самым лучшим в этом. Я ведь в этом, это я и есть. И эго — самая болезненная часть нашего сознания. Самая болезненная часть. И как это эго формируется? Откуда, почему люди считают себя разными? И вот такую картинку вам нашел, видите? Вот эти камни — это впечатления. Вот эти самскары, о которых мы говорили, которые в чите находятся. И они… А? Самскары в чите. Да, то есть мы состоим. Вот это вот личность, да? То есть этот элемент — эго. Если туда ничего не загружать, он все равно есть. Он все равно есть. Но в зависимости… Ну, то есть как компьютер, есть операционная система, да? Она как-то будет функционировать. Но какие данные туда загрузите, то он будет пользоваться этими вещами. Загружаешь туда Том и Джерри, да? У него определенное «я такой», вот, вот такой вид счастья мне надо, и я хочу совершенно быть в этих вещах. Вот эти самскары, вот они загрузились, и вот он стал вот какой-то личность нашей природы. Просто что загрузишь, вот такая личность и становится. Вот. И эта личность, вот это эго, оно формируется, самый главный способ формирования эго — это через общение. То есть вот это, чем я отличаюсь с другими, от других людей, я должен прийти в общество, и я увижу, чем я отличаюсь от других людей. Без общества зачем мне эго-то вообще тогда? Если никого нет, то и выделяться-то перед кем? Да? То есть эго, оно как бы в тему, когда есть еще кто-то. И вот он приходит, то есть эго растет и проявляется благодаря взаимодействию. И смотрите, какая вещь интересная. То есть, когда ребенок рождается, у него практически у него нет эго, оно не сформировано. У маленького ребенка нет эго. У него нет там претензий каких-то, со мной так нельзя, там как-то. Но постепенно, с возрастом, у него начинает это эго начинает проявляться. Туда загружают самскары родители. Вот у меня такая картинка хорошая есть. Вот. Ребенка формируют, да? Вот эти пазлы, которые в его личности, пазлы, которые формируют его эго, родители туда загружают, вот, и он начинает уже это эго проявлять. Конечно, нельзя сказать, что ребенок — это белый лист. Нет. Потому что мы рождаемся уже разные. Это прошлые, прошлые наши какие-то самскары, они уже влияют на нас. Поэтому и тела разные получают. Но до поры до времени эта природа наша, она не проявляется. И это классно, что она не проявляется. Вот представляете, рождается этот младенец, а у него уже претензии Наполеона. Он там сексуальный маньяк там или какой-нибудь еще. Младенец так вот рождается. И все, вы больше ничего с ним не сделаете. Но хорошо, что есть детство. Потому что в момент, это как раз период, пока оно не вылезло все, и родители могут туда вложиться для того, чтобы помочь этому существу потом справиться с тем, что вылезет из него. То есть в этот момент можно помочь. Воспитание, оно очень сильно влияет. Поэтому здесь вот эго формируется в детстве, в основном формируется в детстве. И вот эти пазлы — это впечатления, которые родители закладывают. Конечно, когда мы становимся взрослыми, мы тоже прислушиваемся к мнению окружающих людей. Но у нас уже есть сформировавшееся какое-то мировоззрение, которое фильтрует. Мне делают замечания, говорят, нет, это не то. Я уже фильтрую. Ребенок такого не делает. Оно просто проваливается в него и формирует его. Поэтому хорошо, то есть эго формируется в обществе. И что нам говорят близкие люди, то есть в детстве ребенок доверяет своим взрослым. Для него все, кто больше, уже достойные авторитеты. Если говорит большой, значит, так оно и есть. Да? Вот, и они ему говорят, хорош он или плохой. Они называют его как-то. Вспомните историю про гадкого утенка. Родился гадкий утенок. Вспоминаете? И вот он родился, и что ему говорит окружение? Ты урод просто. Индюшонок. Говорит, ой, я индюшонок, а тут все как бы, ну, эти, курицы. Я из низшей касты. И он такой забитый, бедный. Вот индюшонок приходит к индюкам. Говорит, какой же ты индюшонок? Ты вообще какой-то пингвиненок. И он уже там не... То есть смотрите, они формируют его мировоззрение. Они говорят, кто ты, эго у него. Он уже он униженный, никчемный, с таким вот... С эгом неудачника ходит. Я ничего не могу. Вот, в депрессивном таком состоянии ходит. Вот, и уже собрался покончить с собой. Да? Помните? Сказка-то хорошая была. И тут он увидел прекрасных лебедей. Он думает, я сейчас умру прямо перед ними, чтобы, ну, хоть как-то вот, ну, хорошие впечатления остались в последний момент. И тут эти лебеди говорят, так ты же лебедь? Да ладно, точно? Ты посмотри на себя. Он посмотрел на себя, и действительно я лебедь, да? То есть откуда он узнал это? Внешняя вещь. Социум ему говорит. Поэтому эго формируется в социуме. Вы приходите в социум, и вам говорят, ты вот это, вот это и вот это. И мы говорим, ну да. Понятно, да? Вот. Теперь, какие проблемы бывают у эго? Если эго, оно, во-первых, еще раз повторю, оно такое болезненное. Оно всегда хочет признания. Признание в деятельности, что я что-то могу делать, хочется очень сильно. Вот, поэтому все время я напрашиваюсь на то, что вы меня хвалили. А эго как бы говорит, как вам моя лекция? Вы говорите, нормально, я вдохновляюсь. Эго, ну, оно вот такое, да? То есть признание хочется, вот это желание признания. Это потребность эго. И вот это признание, оно может быть, я же разный могу быть. Я могу, чтобы вы признали меня, не знаю, рок-звездой, допустим. Такая же может быть претензия? Я могу считать себе, да? Вот. И вот чем больше, смотрите, какая интересная вещь. Чем больше человек ожидает, тем чем больше у него вот это вот понимание или желание, что я могу чего-то делать, оно большое, вот этот красный, да, он такой большой очень, я могу и дом построить, я могу и людьми управлять. Вот я так на них посмотрю и гипнотизирую их. Вот. Я говорю, надо вот так, они говорят, надо вот так. Вот сколько я могу. У меня вот такое огромное сфера влияния. Я много чего могу. И чем больше у человека вот я много чего могу, да, тем ему сложнее. Потому как приходят эти вот другие, да, смотрите, какой он большой, да, его сфера влияния натыкается на что-то. Знаете, если со мной кто-то не поздоровается, ну, какие проблемы. Или кто-то, знаете, я иду, и не все как бы падают в ноги. Какие проблемы вообще? Ну, представляете, какой-нибудь сверхзвезда, да? И вот он идет, и его никто не узнает. Вы представляете, как ему больно вообще? Вы представляете, как больно? Потому что ожидания какие? Я вот настолько влиятелен. Да? Вы заметили, как люди по-разному в пробках стоят, да? Есть некоторые, они пипикают там, они прям по обочинам, по проводам уже как-то там, уже что-то такое. Они не могут ни секунды ждать просто. Они начинают там что-то кричать, да? Кто-то так спокойно так, ну, сидим. Ну, ладно. Почему так вот? Разное эго. Если у человека много, чем больше у него вот это, тем больнее ему жить. Понимаете? Слишком, я думаю, это же надо поддерживать. Это же надо поддерживать эту вещь. Это же надо все время утверждать свою власть над всем этим, надо утверждать. И чем оно больше, тем оно болезненнее все воспринимается. Он уже не может просто рубашку носить. Ему надо какую-то такую невероятной мягкости рубашку. Ему нужен уже отдельный набор для ухода за пупком. Понимаете? Долларов за 1000. Он уже не может есть просто вот. Ему нужно какую-то особую вот такую вот, ну вот минимум за 1000 долларов. И это проблема. Еще больше проблема, знаете какая? Сейчас я вам расскажу. Еще больше проблема, это когда у человека есть... Понимаете, да? Когда у него реальные возможности вот такие, да? А он это аффирмацией за ним, правильно? Аффирмация. Аффирмирует человек. И он говорит, я расту, развиваюсь, я слон, я твердо, непоколебимо ощущаю, чувствую себя юным, молодым, 16-летним, прекрасным, розовым, румяным слоном. Я здоровею, крепну. Вот так вот он говорит.
3: Аффирмация доктора Ситни.
0: Да. Нет проблем, но вот у него такие возможности, по факту. И вы представляете, если у человека такие возможности, а он начинает желать влияния слона. У того предыдущего, у него, по крайней мере, возможности были такие. Он там ходит, и то ему надо прилагать усилия и как бы все время как-то доказывать кому-то. А представляете, если у него таких возможностей вообще нет, он поет так, что все уши закрывают, да? И он думает, что он рок-звезда. Ну, или там еще что-то такое. Думает, что он лектор. Все убегают от его лекций, да? Вот вы представляете, как ему будет? И человек живет не своей жизнью просто. Он что-то там придумал себе. Он придумал себе что-то. И мучается, как дурак просто. Надо как-то успокоиться. Да? А он все надумал. И вот он мог бы жить нормально. Но из того, чтобы жить нормально... Вот это его нездоровое эго, нездоровое понимание, это называется ложное эго, даже вдвойне ложное. То есть потому что человек неправильно себя отождествляет. Кто-то ему внушил, какие-то люди ему объяснили это, он им поверил. Может, даже родители ему объяснили, что тебе надо стать космонавтом. А он, знаете, не космонавт, он этот, кондуктор просто. И человек всю жизнь будет мучиться. Особенно, знаете, если он мужчина, ему говорят, ты женщина. Или если он женщина, ему говорят, ты мужчина. Одни проблемы. И третья еще вещь, которая болезненна для эго, какая проблема с эго. Что особенно вот у тех, кто не своим делом занимается, это еще болезненнее. Но даже у таких, кто своим делом занимается, у них есть такая, не у них, у нас есть такая вещь, что вот копаешь, да, и хочется, чтобы выкопать. То есть вот это вот ожидание, что все должно вот оно получиться, обязательно должно получиться, оно нас просто, ну вот это вот такое, сковывает нас. Представляете, вот человек может расслабленно, вот, я не знаю, он там дома как-то так спел хорошо, да? Все говорят, здорово, да? Потом он приходит на стадион, и он весь так вот раз, потому что здесь-то надо точно. И как только я сосредотачиваюсь на том, что мне надо вот это точно, я просто весь застываю от страха. А вдруг не получится? И вот эта вот привязанность к тому, что я должен получить, оно меня обуславливает и нагоняет страху. Вот по себе знаю, много раз так было. Историю рассказывают про одного царя. Он как-то вот очень хотел, чтобы вот все было вот правильно, вот 100%. Я хочу контролировать эти вещи, и я хочу контролировать результат. Насколько мы можем контролировать результат? Кто из вас 100% гарантию сдаст, что вы завтра будете живы? Вы уверены? Нет? А мы кому-то даем 100% гарантию, я о тебе позабочусь, и всю жизнь буду этим заниматься. Какая гарантия? А мы же вот такие вещи прям, да? И вот этот царь, у него была такая 100%, он переживал за все. Понимаете, мощностей-то не хватает. И поэтому духовный человек, он понимает, от кого все зависит. А обычный человек думает, все зависит только от меня. И результат зависит только от меня. Да? И вот этот царь, он вот так, и он не мог... Хотя у него были мощности, да, он был действительно настоящим кшатрием, влиятельным, который может вести за собой. Но выматывало просто. Вот это царство выматывало его. И он же пришел к своему наставнику духовному, говорит, я уже не могу это делать. Я не могу, я даже не могу дома с детьми нормально поиграть, я вот все как-то вот с ума схожу. Тот ему говорит, ну тебе надо отдать царство, оно тебе мешает. А кому? Мне. Тот говорит, вам? Да. Ну, берите. Ну, все, теперь я царь, говорит его наставник. Ну, хорошо, я пойду, говорит этот царь, бывший царь, экс-царь. Говорит, ну, хорошо, я пойду, может, как-то перееду. Куда пойдешь? Тут ничего нет, это все мое. А, да? Ну тогда я пошел на работу устраиваться. А куда ты пойдешь на работу устраиваться? Ну не знаю, ну, может быть, рассыльным? Говорит, нет, я возьму тебя на работу. Вы возьмете меня на работу? Да. А кем? Царем. Ты будешь работать царем. Есть квалификация царем быть? Ну вроде учился, да, вот это. Вот ты будешь работать у меня царем. Я тебе буду заплатить зарплату, понимаешь? Ну ладно. И он стал работать то же самое, стал делать. Он стал делать то же самое, как-то ему полегчало. Он уже так приходит на стадию, говорит, как-то вот классно все мне. А что тебе классно-то? Ну как-то царство не мое. Я работаю, ну то есть я со своей стороны все обязанности выполняю. Правильно? Ну царство-то ваше, я-то свое делаю. А что там с вашим царством будет? Ну, это же не от меня зависит, понимаете? Видите, то есть первый человек сосредоточен на том, что от меня зависит результат. И поэтому он не может нормальные дела делать. Что думает, я вот должен как-то вот все. Ну что, он может столько, сколько может. А из-за того, что он думает, что все зависит только от его усилий, он и его эти усилия не может нормально делать. А второй человек, этот, когда после того, как ему с наставником пообщался, он сосредоточился только на том, как сделать нормально ту работу, за которую мне платят деньги. И он нормально стал делать и перестал думать, а что там получится. А получалось все нормально. Ведь он идеально делал все эти вещи. Вот такая интересная вещь. Но вот эта проблема эго, что он хочет все контролировать вплоть до результата. И мы знаем, что это, да? Вот недавно ходил за визой. За визой, в визовый центр. Ну, кто был, понимаете, да? Я вообще ничего не боюсь. Думаю, да, как Господь. Захожу туда, а там все боятся. Минут через 15 я тоже, как все, думаю, а вдруг не назовут? А вдруг не назовут? Сила влияния общения. Понимаете, да? Это вот три проблемы, которые создает вот это эго. Итак, первое место, если оно слишком такое большое, да, то тогда, ну, как даже маленькие вещи, которые не так, как я хочу, да, вот, а чем оно больше, тем больше этих маленьких вещей, вот, тем больше я все время в таком раздраженном состоянии нахожусь. Эго мое уязвленное. Вторая вещь, когда я считаю себя тем, кем я не являюсь. Это вообще проблема. И это очень частая проблема у современных людей. Вот. Они смотрят все время этот телевизор, интернет, где им навязывают, кем они должны быть. И они, хотя они другие, они просто так делают. И третья вещь — это проблема из-за того, что человек очень сильно думает, что все зависит только от него, и это его также стагнирует. И что с этим можно сделать? Каким образом это хотя бы облегчить вот это вот состояние, да? Что можно с этим сделать? Вот. Первая вещь. Смотрите, какой хороший кадр. Вот этот парень, похоже, нашел свое место. Нашел свое призвание, да? Я вот думал, о чем вот рассказать, вот как вот начать. Это такая непростая вещь, что хотелось сказать, что ну, надо найти, надо разобраться в своем предназначении, разобраться вот реальные возможности, которые у меня есть, и не пытаться играть какую-то другую роль. Вот хотел я с этого начать говорить, да? Но понял, знаете, что это сложно. Это сложная вещь. Даже вот, ну, люди мне пишут письма, да, я спрашиваю, вот не могу разобраться в своей природе. Вот мне и то нравится, и вот это нравится, и вот это нравится, а вот потом вот это нравится. Смотрите, какая вещь. Моя природа — это то, что мне нравится, да? Ну, как бы такое. Еще должно сразу приносить много денег, почет, вот. И вот это тогда мое предназначение. То есть я должен быть каким-то известным, с деньгами, и мне еще это нравится. Вот такое я ищу. Да, только без работы. А только чтоб, ну, как бы, работать ничего не надо, в смысле, там же у царя есть работа, и как бы, вот, ну, что за это дают? Он говорит, вот можно я вот половину курицы вот отрежу, да? И вот ту оставляю, которая вот, ну, самая хорошая. И проблема-то такая, что человек сам в себе не может разобраться. Потому что заложены неправильные представления о том, к чему надо стремиться. И вот с этими представлениями он даже пытается в себе разобраться. Конечно, есть исключения. Есть люди, которые, у них ярко проявленная их, ну, какая-то вот сильная черта какая-то. Вот, он, не знаю, с такими большими кулаками, да, уж явно проявленная, чем ему надо заниматься. Или у него лоб большой. Специальный такой лоб, чтобы, ну, вот под компьютер просто вот так вот. Чтобы, ну, прям, ну, знаете, вот один в один. Ну, понятно уже, так, чем заниматься. Но у большинства людей, в нашу эпоху, где мы живем, все перемешано. У человека природа смешанная. И он с утра хочет быть царем, а вечером хочет быть не царем. Вот. Понимаете? И вот это вот на протяжении дня он не понимает, чем надо заниматься. И как это... Это один момент. Он, у него перемешано все. А второй момент, что ему еще из телевизора навязывают. Он говорит, да, богатый, знаменитый и нравится, ну, в удовольствие, да, это вот про это. Это зубной техник. Или что сейчас, юрист, да, или что у нас сейчас популярное. И все начинают хотеть быть именно этим. Говорит, да, у меня вот это мои склонности. Поэтому такому человеку разобраться в себе, даже если он придет, знаете, есть такая хорошая наука, соционика, мне нравится. Вот. Толковые ребята, они могут там типировать, там 16 есть психотипов, они вам прям тебе скажут, ты Достоевский, да? Вам так сказали, да? Вам Гексли сказали, да. И вам надо быть репортером где-нибудь, там брать интервью с людьми как-то. Вы говорите, да-да-да, и ничего не делаете. Такое бывает, да? Почему? Ну, потому что за это деньги не платят. Хочу быть зубным техником. Где-нибудь там, в другом месте. Вот это проблема. Даже вроде хорошие вещи нам говорят. И это потому, что в нас заложили неправильные вот эти ценности. Эго сформировано неправильно. Поэтому вместо того, чтобы вот думать, вот как-то раскопать себе, первое на чем, чтобы облегчить вот это вот эго, первое, о чем надо подумать, мне надо как-то с людьми хорошими пообщаться. С людьми, у которых есть другие ценности, взгляд на мир. Потому что если у меня вот это вот эго, я должен быть исключительный, какой-то невероятный, все по моей вот воле, и я вот такой вот суперзвезда, то у меня ничего не получится никогда. Я все время, даже вот хорошую вещь возьму, а все время, может, что-то еще надо, может, что-то еще надо, да? Но если я с другими, и ведическая культура чем хороша, там человеку, когда его воспитывали, воспитывали не только читали какие-то морали, воспитывали в смысле жили. Как вот воспитывать? Мы приходим, вы просто начинаете ездить по московским дорогам, да? Понимаете, да? И потом вы приезжаете куда-нибудь в Урюпинск. И едете по Москве, как вот по Москве, и вам говорят, нахал просто. Что, я нормально? Ну как? Ну ты тут подрезал, здесь подрезал. Куда ты спешишь? У нас все нормально. Воспитали. Да, понимаете, мы воспитаны, воспитываемся вот в этом социуме. И когда мы приходим к хорошим людям, да, ведическая культура, она две вещи человеку, воспитывала у человека две вещи. Это уважение и благодарность. Да, две вещи, ничего не перепутал. Да, благодарность и уважение. Уважение к тому, что есть те, кто старше тебя. Вот, в конце концов, они говорят, есть Бог, мы должны как-то, ну, принимать, что кто-то выше нас есть. Что надо быть благодарным за то, что нам делают. Вот когда у человека такая вещь появляется, когда его вот таким образом воспитывают, мы учим там, учат для детей говорить спасибо, да, вот, как-то уважение проявляют. Зачем? Ведь показывает, что там ценное, вот, замечая других. Зачем это делают? Потому что если человек вот так вот будет делать, то у него меньше будет вот этой вот завистливой природы. Ему не нужно, и он не захочет, ну, как-то идти по головам людей. Вот. И такому человеку вот с таким эго, ему несложно будет принять. Оказывается, я не слон. Ну нормально. Ну нормально. Но вот этому, с которым вот такое эго такое испорченное, да, он никогда не примет это. Даже если это факт. Он будет с пены у рта доказывать. Нет, все-таки возможно. Еще чуть-чуть поаффирмирую, и все нормально будет. Зачем? Даже если это у тебя будет, ты не будешь счастлив. Поэтому первое, с чего эго лечится уважением и благодарностью. Вот. Если мы попадаем в общество, где эти ценности есть, где люди вот это культивируют в себе, то это помогает мне. Я на себе знаю. То есть я когда попал в монастырь, вот, я заметил такую вещь. То есть приходишь, у тебя там куча, там вот это, вот это, вот это. И там просто, ну как в любом нормальном монастыре, первое дело надо посуду мыть. Посуду там убираться, там, да. И ты понимаешь, что я просто маленький вот, человек. И так как-то посмиреннее становишься. И при том это не больно, это же не армия. А в армии тебя там унижают, там как-то, да. Говорит, ты дух просто. Понял? А внутри ненавижу. Нет. Так не получается. Воспитание происходит, когда есть любовь. Когда есть уважение, да? То есть если дети чувствуют, что их любят, они способны воспринимать тогда. Вот. И так как в монастыре это люди духовные по-настоящему, то как-то вот хорошее отношение, ты понимаешь, ну да, в принципе, что. И сразу же вот эти наносные вещи, они начинают рассасываться. И остается вот то, что я реально, вот факт вот моего, что я могу реально. Вот. И тогда природа, она становится более проявленной. Поэтому хорошая вещь, что эго лечит, это когда человек попадает в общество людей, которые вот эти две вещи, уважение, благодарность, в себе культивируют. Ведическая культура, она именно этому воспитывала. Тогда у человека он больше поймет, для чего же он может принять, он сможет принять, что же по факту он может делать. Уже будет легче жить. Но еще лучше, если человек. Если ему посчастливится встретиться с человеком духовным, который позволит ему, потому что даже если у меня правильное временное эго, я уже буду комфортнее себя чувствовать, уже 100% комфортнее, я уже не буду каких-то там играть роль неестественной для себя. Но даже это состояние, оно все равно полностью от проблем не избавляет. Когда же человеку посчастливится встретиться с тем, кто живет такой духовной жизнью, духовного человека, он может научиться пробудить в себе духовное вечное эго. И смотрите, какая интересная вещь. Я вот сегодня думал, ведь эго — это означает, что я могу что-то делать. И всегда есть вот это вот «я могу». То есть вот этот вот элемент гордости всегда остается. Смотрите, как делают духовные люди. Они тоже могут действовать. Духовный человек, он тоже, у него есть эго. «Я могу». Но почему я могу? Потому что мне дали возможности. Вот смотрите, гордиться нет, нет возможности. То есть я не могу гордиться. То есть если я сам даю лекции, да, то, естественно, я жду, что вы скажете «супер вообще». «О, я такой». В смысле, «я такой». И у меня появляется вот это вот, ну, не очень хороший элемент. Потому что гордость в любом случае приводит к высокомерию и потом нежелательным вещам. Но если я даю лекцию, говорит, супер, я говорю, надо же, что мне позволили сделать? Так это же кто-то мне позволил, я же просто арендатор этих возможностей. Если я владелец этих возможностей, почему же они уходят тогда? Значит, я арендатор. И мне дали в аренду, спасибо. Смотрите, так что вы меня прославляете? Так мне позволили, и я остаюсь смиренным. Это значит, что меня нельзя задеть. Даже скажете, лекция нехорошая. Ну что делать? Я старался. Я приложил все усилия, которые можно делать. То есть это не то, что, знаете, все от меня не зависит. И я сижу вот на нога на ногу и говорю, ну пусть там этот Бог и пляшет здесь, на лекции. Нет, я беру то, что он мне дает, и прилагаю все усилия для него, чтобы можно было сделать эту вещь как можно лучше. И если что-то получается или не получается, это уже вторая вещь. Но я сделал все, что можно. Если приходит прославление, я говорю, а что такое? Ну, это же не я. Если приходит, что-то не получилось, ну, я старался. Похоже, плохо старался, но буду больше стараться. То есть... Это духовное эго, это супер вещь, но не всем везет встретиться с духовными людьми. Для этого надо стремиться к этому. Если такое стремление есть, то это может произойти. То есть вот главный элемент — общение. Если есть как минимум общение с людьми, которые ценят уважение и благодарность, то это поможет нам вот это вот болезненное, вот это вот играть тем, кем я не являюсь, оно может убрать эту вещь. И человек сможет принять свое временное эго и действовать в сфере своих возможностей. Про эго все, что я хотел сказать. Время есть. Вопрос есть вот про это? И мы переходим к следующему элементу. Что-то понятно, непонятно?
4: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Есть одна известная притча о мудреце, которого сделали советником при дворе царя. Очень известная притча, все время рассказывают. И как следует, все придворные испытали к нему зависть. Когда кого-то назначают, все тут же зависть испытывают. Как же так? Почему не меня? А чем я хуже? Это проблема должностей. Должность одна, а желающих всегда тысяч. И кого-то все равно нужно назначить. И остальные все, почему не меня? Ну, я ему покажу. Почему не я? И они ему стали завидовать и стали следить за каждым его шагом, чтобы на чем-то подкараулить. При случае как-то его сместить с этой должности. И однажды они пришли к царю и сказали, что вот этот новый вот мудрец каждый день запирается в какой-то подозрительной комнате, никого туда не пускает. Ничего не понятно, что он там делает. Наверное, советуется со злоумышленниками. Наверное, какие-то козни затевает. Наверное, хочет революцию какую-то устроить. Все это очень подозрительно. Заговорщики какие-то там собираются. Дворцовый переворот. И долгое время царь об этом слушать не хотел. Обычно руководители очень разумны. Они знают, что всегда все на всех жалуются. Руководители знают это. Что все всегда жалуются на руководителя. Поэтому нельзя обращать на это много внимания. Потому что руководитель — это всегда такой, в общем-то, вечно виноватый человек. Потому что в этом мире никогда ничего нормального не получается. А виноват всегда руководитель. Тут ничего нормально сделать невозможно. Мир такой, тут как-то все не получается. Но как-то эта тайная комната его раздражала, он стал о ней думать, не давало ему это все покоя. И в конце концов он понял, что надо узнать, что там происходит внутри этой маленькой комнаты. И однажды, когда мудрец выходил оттуда, появился царь со всем своим окружением и потребовал показать ему, что там внутри. Мудрец какое-то время сопротивлялся, но так как царь настаивал, от царя не спрячешься. Ну, пришлось пустить его внутрь, и они зашли внутрь, там ничего не было. Не было, только на стене висел какой-то рваный плащ. Стояла какая-то палка кривая, чаша для сбора подаяния, какая-то ерунда. Ничего ценного нет, все опешили. Думали, он какие-то ценности хранит, или там оружие, или еще что-то. Ничего нет. И тогда все потребовали, расскажи, что за секрет, что за тайна, что ты делаешь вообще. И мудрец ему объяснил, что находясь на царской службе, он каждый день приходил в эту комнату, чтобы напоминать себе, кто он такой. Кем он был до этого, что он был простым человеком. Ходил в простой одежде, у него была простая палка. И просто волей случая его сделали министром каким-то при дворе. Он говорит, и вот это именно мне помогало быть нормальным советником. Потому что я никогда не гордился, я все время каждый день себе напоминал, что я простой человек. Просто какое-то время мне нужно вот побыть министром. Побыть великим. Так и мы попали в этот мир, в котором надо исполнять свои обязанности. Это мир обязанностей, обязанностей много. Надо работать как следует, следовать правилам местной культуры, исполнять законы. То есть вести себя как подобающему члену общества. Но ни в коем случае нельзя забывать свою изначальную природу. Мы пришли в мир временной любви. Это проблема, здесь все временно. А пришли мы сюда, потому что потеряли любовь вечную. Почему мы оказались в мире временной любви? Потеряли вечную любовь. Любовь чистую, любовь бескорыстную. И теперь наша задача простая — вернуть ее. Мы постоянно видим вокруг временную любовь. Значит, нужно возвращать любовь вечную. Вернуть нужно во что бы то ни стало. Это и есть смысл жизни. Фактически этим определяется смысл жизни. А в мире временной...

Естественно, что иногда у нас может возникнуть обида, а что это она не решается, в конце концов, почему жизнь меня так наказывает. Но знаете, я могу привести пример. Как мне одна мама рассказывала, как она видела. Маленький ребенок, года 4, сын ее. Дверь открыта. И он свою ладошку он положил вот в эту щель. Щель там, где косяк, понимаете? Правую ладошку туда положил. А левый стал толкать дверь. Или на себя, по-моему, тянуть. Вот, просто левый он тянет на себя, а правый у него там вот в этом вот у косяка, где там все это. И дверь начинает зажимать его правую ладошку, но при этом левой рукой по-прежнему тянет дверь на себя. Мама просто смотрела на это, потому что он пока это не делал сильно, там не было большой боли, но она хотела, чтобы он получил опыт. И она в конце концов его остановила и сказала: смотри, что ты делаешь. Ты дверь тянешь на себя, и поэтому тебе больно в правой руке. Тебе нужно изменить свое поведение в левой руке, чтобы исчезла боль в правой руке. Вот гордыня делает примерно то же самое. Мы совершаем какие-то неверные действия в жизни, но при этом изменить их не хотим. Гордыня означает: я всегда совершенство, ошибки во мне быть не может. Мы не ставим под сомнение эти действия. Мы продолжаем их совершать, но при этом испытываем боль и кого-то обвиняем в этом. Вот так устроена реальность. Позиция ученика, обнаружьте. Ученик — это означает, я начинаю искать причины в себе. И обратите внимание, сразу же вы начинаете чувствовать силу и энергию.

Поднимите руку, кто это почувствовал. Вы начинаете чувствовать потенциал, свою способность размышлять над этим, думать. Какие-то варианты раскрылись, как Алинора сказала, как можно поступить. Позиция ученика начинает размыкать проблемный эпизод. Поэтому в жизни у нас есть два выбора. Или доверие жизни — это значит ученик, который учится, который понимает, что все, что происходит, оно для меня лично. Я понимаю, что это обидно. Потому что вот этот вот негодяй, и что же, для меня он делает что-то хорошее? Да. Потому что он не негодяй, а он просто инструмент реальности. Что жизнь посылает нам какого-то учителя, чтобы мы обратили внимание на свое какое-то внутреннее несовершенство. И вот эта боль, которую мы испытываем, это боль ученичества. Итак, гордый человек трудность воспринимает как проблему, он недоволен ей. Проблема — это означает претензия, я недоволен то, что это происходит со мной. Как ученик воспринимает трудность? Итак, в нашу жизнь приходит трудность, гордый человек недоволен. Он воспринимает трудность как проблема. Вот так он видит происходящее. А как ученик воспринимает трудность? Он воспринимает трудность как задача. Это его восприятие жизни. У нас с вами всегда будут трудности, потому что мир — это учебный класс. И это мы с вами поменять не можем. Очень важный момент. Но мы можем поменять свое отношение к происходящему.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Добрый день.

0: Я всем очень рад. Я очень рад очередной возможности общаться с вами. Хотел спросить, с каким чувством пришли сегодня? Что происходит с вами? Что для вас важное происходит? Что вам дают наши встречи? Какие понимания приходят или осознание, осмысление, реализации, чувства? Алена?
1: Да, Алена, добрый день. Вы знаете, я вчера избавилась от груза, который носила 20 лет. 20 лет назад у меня умер отец, он погиб. И вот я была маленькой девочкой, которая очень глубоко обиделась на жизнь. Я все время задавала вопрос, почему? Помимо обиды я носила злость и зависть. Вчера у меня после встречи, вот после фильма, я пыталась от этого отмахнуться, как всегда, сказать, нет, переключиться на свою вот нынешнюю жизнь, но не получилось. Наверное, благодаря вашей силе, силе всех собравшихся людей. И я испытала чувство благодарности, счастья и свободы, и такого полета. И большое вам спасибо за это.
0: Спасибо вам.
2: Марина, город Москва. Я хотела сказать большое спасибо за первую лекцию. Вот она вчера до меня более глубоко дошла. И дошел тот момент, именно внутренний уже дошел, об успешности. Вы говорили о том, что даже если человек делает маленький шаг в направлении вот этой твердой почвы, совсем-совсем маленький, он может быть на внутреннем каком-то плане, снаружи еще не виден, то человек уже может считать себя успешным. А у меня всегда внутри вот был вот этот перфекционизм о том, что ну вот если каких-то больших результатов нет еще в жизни, их не видно, да, и люди окружающие не видят, то значит я не успешная. И я считала себя, что там чего-то не достигла, чего-то не могу. А сейчас вот появилось какое-то внутреннее, так сказать, разрешение себе считать себя успешной, даже если другие это не считают. И вот, вот это освобождение от мнения других, от каких-то стереотипов общества, вот оно очень облегчило прямо внутри. Спасибо большое.
0: Спасибо. Пожалуйста. Кто бы еще хотел? Для меня важно, ну, на самом деле, услышать каждого. Но кто хочет, пожалуйста.
3: А у меня сложилось такое мнение, что победа над судьбой – это как раз победа над собой. Как раз победа вот над своими, ну, негативными сторонами, которые у всех, наверное, присутствуют. И эгоизм, и какое-то раздражение, и, может быть, высокомерие. Вот. И я думаю, что вот еще последний момент, вот вы показывали, как к обществу нужно относиться. То есть нужно себя не отделять от общества, что вы такие там плохие, а я вот теперь такой возвышенный. А наоборот, стараться и людей привлечь как, каким-то образом, пусть маленьким чем-то, каким-то шагом, но привлечь все-таки вот в сторону, в светлую сторону.
0: Спасибо вам большое. Знаете, Сенека писал в своих комментариях, в своих работах, он писал, что если мы хотим что-то сделать для себя, то вот в этом для себя есть благо других людей. Вот это для себя по-настоящему. А там, где мы действуем исключительно в своих интересах, там мы и себе благо принести не можем. Вот здесь речь идет о неком вот этом вот соединении, некой интеграции того, что мы делаем в социуме, как мы взаимодействуем, и того, что мы делаем внутри себя, приближаясь к обществу, приближаясь к социуму в правильном настроении, в соответствии с верной философией, с некой мировоззренческой позицией, мы ближе к себе становимся. И мы обретаем чувство удовлетворения. Если этого не происходит, это как бы некий такой внутренний симптом, который указывает то, что мы верно идем. И также и наоборот. Знаете, у древних египтян было поверье, что когда человек оставляет тело, то, ну, так говорится в египетских книгах, что когда он оставляет тело, то вот эти вот полубоги, которые встречают душу у врат в царство смерти, они задают два вопроса. И первый вопрос: был ли ты счастлив в жизни? Имел ли ты в жизни радость? И человек должен был ответить на этот вопрос. И следом второй вопрос: а твое счастье и твоя радость принесла радость другим? Иными словами, мы должны быть счастливы. Это важно. Но если наше счастье приносит другим страдания, это что-то не то. Мы должны задать себе тогда вопрос. То есть наша радость и наше счастье должно принести счастье другим. Может быть и обратное. Мы делаем всех счастливыми, стараемся, но сами от этого становимся все более и более несчастными. Такое бывает. Это тоже определенный вопрос к нам, к себе. Итак, был ли ты счастлив в жизни? Имел ли ты радость в жизни? А твоя жизнь, твое счастье, твоя радость принесла радость и счастье другим? Кто-то еще? Что для вас важного в наших встречах? Что происходит? Где вы?
4: Я тот человек, который вчера поднял руку, когда спросили, все ли понятно. Всем понятно, мне ничего не понятно. Именно вот эта тема мне дается очень тяжело.
0: Спасибо, что говорите об этом.
4: Да, я была вчера несколько раз у меня случались вот эти инсайты, как это называется. А потом вы продолжали что-то дальше говорить, и опять получалось, что это неправильное понимание. В общем, уже у меня трансформация моего мнения формировалась в течение всей лекции. Несколько раз она менялась кардинально полностью. Тяжело пока что понимать. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Это непростая тема, действительно непростая.
5: Вопрос. Это разговор ведь о том, как устроено наше мироздание, да? Как мы живем, тот мир, в котором мы живем. Это только небольшая часть еще разговора, ведь я так понимаю. То есть основной разговор, он должен дальше произойти.
0: Но он продолжается.
5: Он продолжается. Здесь мы остановились на том, что мы должны отдавать миру любовь. Это основное, что было сказано, наверное, в той вчерашней лекции. Я правильно поняла?
0: Да.
5: Спасибо.
0: Спасибо вам. Это правильно.
6: Тот самый внутренний диалог, он продолжается. На самом деле, я какие-то крупицы просто беру и тут же пытаюсь привнести в жизнь. К примеру, по воспитанию детей, да, как надо все-таки служить и любить. То есть, собственно, любовь-то заключается в этих деталях, когда ты готов свое время отдавать кому-то другому. Я бы сейчас на лекцию не попал. У меня дилемма опять. То есть, у меня ребенок тянул на море и расплакался. То есть свои чувства он проявляет, а я говорю, а у меня там лекция. У меня вопросы как были, так и остались. То есть где вот та самая граница воспитательной работы? То есть потому что эгоистическое заявление. Я хочу, чтобы ты пошел купаться. Я говорю, мне холодно в конце концов. Там ветер сильный. Я хочу, чтобы ты пошел со мной купаться. Я говорю, а у меня там лекция. Понимаете? Вот где тут грань служить? И внутри-то вроде как-то меня оставил сразу вот этот голос. Разбирайся.
0: Поаплодируйте, пожалуйста. Спасибо вам, дорогие друзья. Итак, мы с вами говорили о понятии или концепции идеологичности. Индивидуальное «я» находится в диалоге с миром или с природой. Пишем знак равенства. Природа. Материя. И мы с вами говорили, что индивидуальное «я» является сознанием, и оно, его природа, она независима, она духовна, изначально. Одновременно она, это ее онтология, это ее внутренняя сущность, самость, персональность. Но одновременно она находится в состоянии обусловленности, и мы зависимы. Итак, есть дух или душа. Она находится в оболочках тонкого и физического тела. Физического, тонкого физического и грубого физического тела, да? Тонкого материального и грубого физического, да? Тела. И это обусловленность. Мы одновременно свободны и одновременно зависимы. Иногда наша свобода проявляется в большей степени, иногда в меньшей степени. Иногда мы чувствуем, что вообще нет никакой свободы. Мы можем это ощущать субъективно так, переживать. Нам кажется, что нет никакой свободы. Мы чувствуем подавленность или уныние, или депрессию, бессмыслицу в своей жизни, потерю смыслов. И иногда нам кажется, что нам хочется сделать вот это движение. Есть высшее начало мироздания, есть любовь Бога. И мы хотим вот это вот движение сделать. Почему? Потому что мы понимаем, есть духовная философия, которая говорит, что сознание, оно независимо, оно свободно, оно вечно, исполнено блаженство, знание. И эта вечность и блаженство, и знание проявляется в процессе взаимоотношений. И мы тогда можем подумать, нам нужен только Бог. Зачем эти временные обязанности? Зачем эти временные все трудности? Вся суета этого мира. Зачем все это? Если я вечное живое существо, если я душа, то зачем все эти трудности? Ведь так много нужно в этом мире сделать, но еще часто мы обнаружим, что это бессмысленно. Потому что, правильно говорю, потому что, а зачем все это надо? Если я душа. Поднимите руку, кто так думал или думает. Спасибо. Но вчера мы говорили нечто иное, заметьте. Смотрите, когда человек таким образом размышляет, что происходит? В действительности есть такой путь. Этот путь, он вытекает из представления о Боге как о чем-то безличном. Как о безличной силе или безличной абстрактной энергии, которая находится за пределами творения, пронизывает это творение. Но Бог не является чем-то личностным, кем-то личностным. Он является энергией. И это действительно имеет отношение, то есть это правда. Но отсюда, кстати, в этой же концепции, что мир, он нереален, он иллюзорен. И мир – это то, что отделяет меня от Бога, мешает мне. И когда я вот выстраиваю вот эту связь, вот эти отношения, то это отношение, то вот это является высшим целью, предназначением моей жизни. Красиво звучит, не правда ли? И есть люди, которые достигли успеха в этом. Есть святые люди, которые достигают в этом успеха. Тогда отсюда этика какая вытекает? Этика такая: мне нужно напрячься. В этом мире как-то, простите, сейчас скажу, перекантоваться и рвануть. И тогда все. Но что происходит на самом деле? На самом деле мы должны понять, что Бог не отличен от своих энергий. Он отличен и не отличен одновременно. То есть Он одновременно един со своими энергиями. И одновременно как личность Он отличен. И его нельзя воспринимать отдельно от его энергии. Они вместе. И в этом мире те люди, которые представляют ситуации в нашей жизни, в различных ролях предстают перед нами, в них тоже присутствует Бог. И когда мы делаем вот это вот движение, то фактически это такая, знаете, как вам сказать, это очень горделивая позиция. Я думаю, что я, то есть я и Бог, и нам никто не нужен. Простите, я не хочу никого обидеть. И вы можете относиться к моему семинару как к авторскому семинару. Но эта позиция высокомерная. И однажды мой духовный учитель Бхактинанда Свами Прабхупада показал пример своим ученикам. Он сделал следующее. Они шли, и он давал им какие-то наставления, что-то рассказывал. И в какой-то момент перед ними была большая яма. И один из учеников перепрыгнул через эту яму и протянул руку учителю. Учитель оперся на его руку, перепрыгнул через эту яму и столкнул ученика туда. И все были в шоке. Зачем он это сделал? Он сказал: вот так поступают имперсоналисты. Ты свою функцию в моей жизни выполнил, Да, я готов очищать свое сознание, я готов выполнять ответственность, обязанности, но лишь для того, чтобы в итоге получить благо себе. Материалисты пытаются обладать материальным творением, подчинить его себе, чтобы испытывать власть над ним. Для этого готовы совершать усилия. Их сознание настроено так. Мне нужно напрячься, совершить какое-то усилие, рвануть. Да, для того, чтобы достигнуть что-то во внешнем, нам тоже нужна некоторая независимость, некоторая способность к самообладанию. И они хотят обладать материей в личностном отношении. Здесь мы видим амбицию повыше. Эта концепция также эгоистична. В итоге все равно здесь стою я. На первом месте здесь стою я. Мое удовольствие, мое наслаждение. И мы как бы отрицаем тогда. Отрицаем. Мы как бы разделяем Бога и других живых существ. Тогда как что я предлагаю? Смотрите, о чем идет речь. Я предлагаю делать вот это движение. Мы принимаем мир не как материю, а как проявление духовной... мы принимаем его как тоже проявление духовности. И тогда эти роли, в которых я нахожусь в этом мире, они становятся духовными ролями. И когда мой сын зовет меня на море, я вижу в этом тоже послание. Послание Бога. Но выбор я оставляю за собой. Пойти ли на лекцию, или пойти ли с сыном на море, я оставляю за собой этот выбор. Потому что смысл я должен найти. Но смотрите, что происходит. Я сейчас, например, то есть для того, чтобы принять решение, нам нужно всегда рассматривать ситуацию в более широком контексте, в контексте наших целей и смыслов. Если для меня эта роль важна и цена, сейчас я хочу пойти на лекцию, наполниться, мне нужно получить знания, это моя потребность. Другая потребность – это мой сын, который просит меня пойти на море. И тогда я нахожусь в этой коллизии, и здесь ценность, и тут ценность. Например, я иду на лекцию. Моему сыну 6-7 лет. Потом, когда он вырастает, ему 16. Я ему говорю: сынок, расскажи мне о своей жизни. Со мной все в порядке, пап. Может быть, у тебя что-то происходит, ты скрываешь от меня. Нет, пап, со мной все хорошо. Я вижу, ты не в настроении сегодня, в духе, со мной все в порядке. Но ты знаешь, что я у тебя всегда есть, я знаю про это, папа. Уходит, закрывается в комнате и часами по телефону открывает кому-то душу. Я говорю: почему, сынок, почему со мной нельзя так поговорить? Ведь я же могу тебе помочь, ведь я люблю тебя. Я не знаю почему. Через некоторое время он кому-то рассказывает: у меня с отцом не было близости в отношениях. Он как бы все время был рядом. Это я не про вас сейчас. Он как бы все время был рядом, но почему-то близости не было. Я не помню почему. Но что происходит с маленьким человеком? Он думает: для отца я сейчас не ценен. У него есть более ценное. И когда это происходит один, второй, третий раз, это как бы качественно отражается на нашим будущим. Итак, в контексте отношений далеких, в перспективе, я обнаружу, что здесь, в этой роли, я как бы проигрываю. Хотя на этом этапе я получаю знания. И это тоже ценно. Да, если есть глубина отношений, я могу сказать: сынок, я сегодня пойду позже с тобой на море. Я пожертвую обедом, или я пожертвую своей лекцией другой. Но я чувствую, что это ценно. Вот этот баланс может поддерживать только человек, который вот таким образом видит мир. И он понимает, что в конце концов милость Бога, она на него не сходит. Вот тут треугольник этот происходит. Не так, что это я как бы высокомерно претендую на эту роль. Простите за, может быть, такой, может быть, не очень категоричный, может быть, язык. Но понимаете, о чем речь? Речь идет о том, что это как бы милость не сходит. То есть смотрите, что происходит. Моя жена или мой муж не хочет развиваться. Но я говорю: Господи, я хочу доставить Тебе удовольствие своей жизнью. Помоги мне найти такие слова, так полюбить его, чтобы он захотел измениться, захотел принять знания, захотел поменять привычки. Ведь это же правильно, что я говорю. Они же хорошие. Да, хорошие. И даже он это понимает, но у него не хватает силы. Я постоянно претензирую к нему, я постоянно нахожусь в состоянии некой изоляции. И тогда что происходит? Как стреляет человек из лука? он оттягивает тетиву. И чем дальше он ее оттягивает, тем потом сильнее она достигнет цели. Итак, на этом этапе кажется, что я проигрываю в духовном отношении. Но на самом деле я выигрываю, потому что в итоге милость, то есть это означает понимание духовной науки, реализация духовных знаний, чувства определенные духовные, они не зайдут, потому что я в правильном настроении действую. Фактически я одухотворяю этот мир. И, возможно, в какой-то момент у меня с сыном появится такая задушевная беседа, в которой он еще мне даст ценное понимание того, кто такой Бог. Потому что Бог должен проявиться в наших отношениях. Где двое-трое собрались во имя Мое, там и я вместе с ними, Иисус говорит. Он проявляется в отношениях. Мы можем почувствовать Его в ситуациях, в отношениях. Этот мир не является иллюзией. Да, он временный, но он реальный. И привнося духовные ценности в свои роли различные, как мужа, как жены, как руководителя, как гражданина, мы таким образом одухотворяем этот мир. И вот это мы можем предложить ему. Почему? Потому что если мы говорим о Боге как о личности, он всегда окружен своими энергиями, ему дороги все. И в этот момент у нас есть нечто, то, что мы можем сказать ему, это для тебя. В Бхагавад-гите говорится, в одном месте говорится, не обязательно возвышенным людям заниматься деятельностью низшего порядка и так далее. А в другом месте говорится, но тот, кто преданно служит мне, тот, кто доставляет мне радость, он очень дорог мне. Такая как бы двойственность появляется. Но это двойственность кажущаяся, потому что в действительности тут есть совершенно определенное понятие. Да, люди, которые идут этим путем, это возвышенные люди. Да, они благочестивые люди. Да, есть святые люди. Но есть разные пути. И есть один путь, когда путь «я и Бог». И в нашу эпоху он очень непростой. Люди, которые иногда живут в монастырях, они... И вот разные эти события, которые журналисты часто муссируют, они видят, что часто люди, которые попадают вот в эти вот условия, монастырские условия, они часто просто пытаются уйти от мира. Они не выдерживают мир. И иногда монастырская жизнь, ну, как она говорит, так грубо шутят, говорит, она похожа на мужское общежитие. Понимаете, да? То есть, иными словами, вот эта вот позиция, что только Бог и я, она в итоге приводит к тому, что у человека все-таки есть, я вчера не ввел этот термин, а сегодня его ввожу, есть сознание, а есть что? Бессознательное. Бессознательный термин психологический и имеющий различное значение, иногда полностью противоположное. В разных модальностях психологии используется этот термин, и он имеет разный смысл. Много определений на эту тему. Но мы сейчас дадим совершенно конкретное определение. Это определение будет соответствовать тому определению, которое дал Владимир Ильич Ленин в свое время, определяя материю. Он говорил, что материя – объективная реальность, данная нам, которая проявляется в чувствах и ощущениях, и независимая от них. Иными словами, бессознательное означает тонкое тело, физическое тело – это все, что изначально лишено сознания, но проявляет жизнь благодаря присутствию чего? Сознания, души. Это мертвая материя, но она проявляется как живая, потому что там присутствует душа. Итак, если мы идем этим путем, то он очень непростой. Это путь, на котором у нас могут возникнуть очень множество трудностей. Но мы должны также и понять, что вот этот путь, это путь персональному обращению. А этот путь, он больше к имперсональному обращению к Богу. Итак, мой сын, моя жена, мои сотрудники моей организации, граждане моей страны, мира, это все те люди, о которых я могу позаботиться. И это требует определенных ресурсов. То есть это означает, что путь-то, слушайте, это означает, что путь-то не длинный, не простой. Но этот путь, он может быть счастливым тогда, когда мы находимся в ученической позиции. Мой сын поступил в медицинский университет и говорит, Папа, там нужно учиться 5 лет. Потом еще, ну, простите, я не помню, как это сейчас называется по новой системе. Магистратура. Да, да, да, да. А как еще раз повторить? Интернатура и ординатура, да. То есть надо учиться 9 лет, он мне сказал. Но ему нравится. И поэтому он говорит, 9 лет прекрасно. Понимаете, да? Но если мы находимся в настроении, да скорее бы все это закончилось, является ли это настроение проявлением духовности? Большой вопрос. Это означает, что есть один интересный факт. Я не выдерживаю жизнь, я против жизни. Поэтому становится сил все меньше, уныние становится больше. И поэтому такая жизнь, изолированная от социума, когда человек остается наедине со своим бессознательным, то есть фактически ум начинает на него давить, она становится очень сложной. И поэтому отсюда все эти перекосы происходят в социуме, вот таких вот, в аспекте религии. Потому что религия – это социальный феномен. Понимаете? Религия – это социальный феномен. Он связан также с чем? С проявлением пракрити, природы. Это внешнее проявление чего? Нашей духовности. Духовность – это, ну, как бы духовный феномен. А религия – это социальный феномен. Он связан с чем? С национальностью. Он связан с физическим телом, правда? Он связан со многими факторами, которые, в общем-то, относятся к категории материи. А мы сейчас о других вещах говорим. Мы говорим о духовности, а не о религии. Мы сейчас не затрагиваем вопрос религии. Как в этой религии, как в этой религии, как в этой. Мы говорим о важных принципах духовной жизни. Итак, когда я нахожусь в таком настроении, я понимаю, что путь длинный, но он мне нравится. Представьте себе такую ситуацию. У вас есть какое-то важное дело где-нибудь далеко-далеко, где-нибудь в районе Колымы или Магадана. Есть кто-нибудь, кто из всех краев? Угу. А вы живете в теплой стране, и у вас есть друг, который говорит, я поеду и сделаю для тебя это дело. И вы говорите этому другу, не езжай, оставайся со мной. А он говорит, я знаю, я чувствую, что там есть те, о кого ты любишь, и кто забыл про тебя, но тебе так важно, чтобы у тебя между ними установилась, между тобой установилась связь. Он говорит, не езди туда, не езди. И тогда ваш друг, чувствуя, что у вас там есть важное дело, уезжает туда, живет там. И он живет там, где нет сотовой связи. Но вы чувствуете связь друг с другом здесь в сердце. И он постоянно думает о вас, потому что вы думаете друг о друге, потому что этот ваш друг, он остался, и он думает, когда же он вернется ко мне? И вы делаете какое-то важное дело для него. А есть те, кто живут с ним рядом и просто получают от него удовольствие. Возникает вопрос, кто получает больше близости в отношениях? Бог является личностью. И поэтому ему дорого, когда мы заботимся о других людях в этом мире. И это означает, что мы заботимся о них во всех смыслах. Если мы будем заботиться о них только во внешнем смысле, да, этот мир придется оставить. Есть ли в этом смысл? Возможно. Но есть ли в этом духовный смысл? Это вопрос. Но если мы начинаем заботиться о друг друге, мы еще и начинаем давать друг другу духовное благо, то весь мир превращается в большую общину, в которой люди защищают друг друга, в которой люди заботятся о том, чтобы выполнять обязанности, потому что они понимают, что каждый из нас ответственен за то, что он делает в своей жизни. Мы начинаем быть более чувствительны друг к другу. И начинаем открываться. И когда мы открываемся, то естественным образом проявляется наша чистая духовная природа в отношениях друг с другом. Потому что материальная энергия сама по себе, она дефицитна. Изобильной ее делает присутствие чего? То есть Бог, сама по себе энергия, она зависима от источника. Когда мы связаны с источником, Мы можем проявлять это изобилие. Когда мы проявляем изобилие, в наших отношениях уходит зависть, жадность, напряженность. Теперь мы можем изобилие привносить в отношения. Представьте, огромное количество людей вступает в отношения друг с другом в силу внутреннего дефицита и ожидает, что тот другой человек восполнит этот дефицит. Но этого не происходит, потому что он ходит с такими же ожиданиями. А если мы привносим изобилие в отношения, если мы вступаем в отношения друг с другом, представьте, мужчина и женщина вступают в отношения друг с другом, чтобы проявить свою любовь и заботу, а не для того, чтобы что-то взять от другого. Ну и потом, может быть, столкнуть его в эту яму. А вы скажете, кто так делает? Разве мы делаем не так? В какой-то момент, когда мы чувствуем, что от этого человека взять больше нечего, мы говорим, с этим человеком жить больше нельзя, надо уходить от него. Потому что я от него все уже взял, я больше ничего не могу от него поиметь. Есть ли в этом смысл, в том, что я говорю? Поэтому мы говорим вот о таком пути, что путь к высшему всегда лежит через природу. И даже внутри это также происходит. Мы одухотворяем свою природу. Это же, вот эта же картина, она и внутри нас. Есть я как сознание, есть мое бессознательное, и есть присутствие высшего, высшей силы в моем сердце. И если я нахожусь в состоянии уныния, подавленности, депрессии, отсутствия энтузиазма, это означает, что во мне отсутствует проявленный мужской принцип, принцип независимого сознания. То есть во мне этой связи нет. Потому что неодухотворенная материя в отсутствии присутствия Бога, она говорит «мне плохо». Понимаете? Если я чувствую, что мне плохо, означает, где проявленный мужской принцип внутри меня? Где принцип сознания? Как только я связь внутри себя устанавливаю с собой, как с душой, как только я начинаю на внешнем плане действовать верно, как только я начинаю думать о себе правильно, тут же приходит энтузиазм, тут же приходит энергия на творчество. Иными словами, симптомы, такие симптомы, психологические симптомы, как подавленность, депрессия, агрессия – это все реакции.

0: факторов в жизни нас обуславливающих. И первый фактор, мы можем чувствовать, что есть как будто бы вещи, которые мешают нам продвигаться. Может, нам семья мешает или нам работа мешает. И мы видим людей, которые не принимают нашу диету или не принимают наши ценности. И мы обижаемся на них. И мы думаем, может, какой-то другой человек появится в моей жизни, который лучше это сделает. Тогда вопрос, кто я? Ответ такой, я Бог, который к творению говорит, каким оно должно быть, как нужно ко мне относиться, как нужно со мной взаимодействовать, как нужно меня наслаждать. Вы скажете, да конечно же я не Бог, но я действительно хочу, чтобы в моей жизни все было вот именно так. А мы-то с вами о чем говорим? Мы говорим, жизнь задает нам вопросы. Она что-то от нас хочет, она от нас требует. Она хочет вывести нас из этого состояния латентной спячки, пробудить нас. Для того, чтобы дух проснулся, для того, чтобы чувства проснулись. Духовные чувства проснулись. Для того, чтобы мы сумели открыть поток любви. Ведь все наши недомогания, уныние, преисподнее, как угодно это называйте, они связаны с тем, что мы не отдаем эту любовь. Они не связаны с тем, что мы что-то недополучаем. Они связаны с тем, что мы что-то недодаем. Итак, мы с вами подошли к важной теме. Это тема смыслов. Тема смыслов. Так как... Есть ли смысл поступить так или иначе в жизни? Какой выбрать путь, какую стратегию? Как определиться с позицией? Куда двигаться? И мы пришли с вами к переживанию смысла. Что такое переживание смысла? Это означает, я принимаю решение, что я пойду на лекцию. Или я принимаю решение, что я пойду к морю. И я чувствую, что в моей ситуации это самое правильное решение. Смысл означает... Внутреннее психологическое состояние – это определенное переживание. Смысл – это не результат работы разума. Мы сейчас, разум ценен, важен, но мы сейчас немножко о другом говорим. Мы говорим, я психолог, я говорю о ценности переживания. Переживание такое, что это самый лучший смысл сейчас. И когда я иду к морю с сыном, я нахожусь в ладу с собой. Я понимаю, что сейчас это самое правильное. И я чувствую внутри себя вот эту связь. Я чувствую, что это самое правильное сейчас.
1: А если не чувствуешь? Бывает, что...
0: Если не чувствуешь. Вот об этом сейчас и речь. Да, чёрствый, точно. Спасибо вам, это важно. Это важно. И вот сейчас мы об этом говорим. Итак, послушайте. Переживанию смыслов... Забегая вперед, я скажу, что это такое. Смысл означает психологическое состояние человека, который выполняет свое предназначение в этом мире. Он чувствует свое предназначение. Он выполняет свою дхарму. Он выполняет свою миссию. У него есть понимание, не понимание, а переживание, связанное с тем, что он занят важным делом. И что это дело самое лучшее на этот момент в моей жизни. Смысл – дитя свободы. Смысл не может быть навязан нами. Если нам это навязывается, я иду к морю и думаю, «Эх, я иду к морю с сыном, а ведь я хотел быть на лекции». Или я сижу на лекции и думаю, «Зачем я сижу здесь, ведь сын сейчас там страдает». То есть вот это состояние, как будто я не в ладу с собой. У меня нет полного такого чувства, принятия, всех факторов, когда все аспекты моей личности заодно. Я чувствую некую раздвоенность. И здесь ценность, и тут ценность. И тогда вопрос я себе задаю. На платформе чего я принимаю решение? И здесь, конечно, речь идет о чувствах. Вы говорите, мы черствые. И я тоже такой же. Но мы сейчас будем говорить о том, как нам из этого состояния выходить. Знаете почему? Потому что путь-то далекий. И путь непростой. А с чем идти к этому пути? Сейчас я чувствую, один здесь важный момент. Я сейчас чувствую себя не совсем уютно, знаете почему? Я скажу вам почему, я хочу с вами быть откровенным и честным. несколько

0: Человек подняли руки, вот когда я показал на эту связь, то есть как бы мир не нужен. Мать не нужна, достаточно отца. С отцом хорошо, а мать? Несколько человек подняли руки в этом случае, и у меня как бы тогда возникает, я вступаю в противоречие с некоторыми ценностями, и я начинаю, ну, пользуясь своим положением, что я здесь сюда залез, я начинаю что-то транслировать, то, что заставляет вас как бы измениться против вашей воли. Я этого не хочу. Я хочу утвердиться в своей концепции. Хочу, чтобы ты меня в этом поддержал. Но я немножко вступаю, может быть, в некий антагонизм. И поэтому для меня сейчас непростое положение. Но мой долг говорить то, что я знаю, то, что я понимаю, как я это получил от своих учителей, и что я пытаюсь изо всех сил своей жизни исповедовать. Поэтому, но сейчас концепция будет именно такая. Понимаете, о чем речь? Итак, смотрите, если мне нужно просто совершить какое-то усилие, напрячься и достигнуть цели, это один подход. Тогда появляется энтузиазм, сила. Мы сегодня еще поговорим немножко, откуда это берется. Я надеюсь, что мы успеем до этого дойти. Откуда берется такой подход? Я надеюсь, что это будет понятно. Не то чтобы понятно, а то, что неправильно сказал, то, что это раскроется. Итак, смотрите. Смысл – дитя свободы. Смысл нельзя навязать. Смысл можно только обрести. И часто для этого нужно совершить некоторые усилия. Навязываются нам социальные факторы. Факторы, простите, навязывают нам социальные факторы. Например, религия. Она навязывает определенные представления часто. Духовность приглашает. Религия, если ты отождествляешься социальной группой определенной, это требует, правда? Если ты находишься в этой социальной группе, ты должен определенным образом действовать. И от этого зависит, ну, качество твоих отношений с твоими единоверцами. Это так же, как в семье. Если в этой группе, допустим, в семейной системе приняты определенные требования, и есть определенная диета, есть определенные правила, ты, выходя, начиная действовать иначе, ты как бы вступаешь в противоречие. И мы с вами вчера говорили, что этим нужно делать. Мы не должны это отвергать, а мы должны оставаться там, исходя из этой концепции, и приносить туда перемены. Мы должны стать катализаторами перемен. Что такое катализатор? Это ускоритель, это вещество, которое вступает в реакцию, запускает реакцию с другим веществом. Оно остается в ней, но не меняет своего состояния, не растворяется. Понимаете? Я могу остаться там, где я есть. И когда мне мои близкие говорят, ты изменился, ты должен, либо мы, либо вот то, что ты сейчас на фестиваль поехал. Что я должен ответить? И вы, и фестиваль. И моя позиция никогда не поменяется. Я всегда буду находиться в этом настроении. Я люблю вас. Я хочу быть с вами. Я не посягаю на вашу свободу. Но я оставляю за собой право жить так, как правильно для меня. Это независимость. И это человек, который может переживать смыслы. Итак, переживанию смыслов предшествуют некоторые важные моменты. Первый момент очень важный. Это звучит так, таким словом, как способность мочь. Способность мочь. Ну, русское слово «могу». Что это означает? Это означает, что наше «я» должно стать сильным. Это означает сказать жизни «да» в любых ее проявлениях и понимать, что даже в нелегких проявлениях мы все равно можем говорить жизни «да». И даже в нелегких проявлениях, в трудностях, мы можем, сказав ей «да», получить полезный для нас опыт. Что мы вчера и позавчера говорили об этом, что трудности приходят в нашу жизнь для того, чтобы мы изменились, для того, чтобы наше «я» стало чистым, для того, чтобы мы избавились от всего неблагоприятного, то, что на самом деле делает нас несчастными, чтобы выйти из этого состояния зависимости. Подобно тому, как жена все время подталкивает мужа на изменения. Это хороший фактор, мужчины дорогие. Она говорит, давай, вставай с дивана, иди, займись чем-нибудь и так далее. Почему она так делает? Кажется, ну, это к мужчинам послание, не к женщинам. Женщины, сейчас меня не слушайте, пожалуйста. Это не надо так делать. Но это послание к мужчинам. Это то же самое, что материальная природа, она как бы выталкивает сознание из состояния зависимости через трудности, через давление. Она хочет, чтобы проявилось вот это сознание духа, чтобы мы привнесли туда, ну, изменения свои и, ну, иные действия, которые изменят все в этом мире. Понимаете, да? Точно так же и женщина, она подталкивает мужчину всегда к переменам, к развитию. Это важный феномен. Это вот тот же самый феномен взаимодействия мужского и женского начала. Это понятно? Женщины почему-то кивают. Им это понятно. Мужчинам это понятно? Итак, способность мочь означает сильное «я». Это означает, мочь означает выдерживать жизнь. Выдерживать жизнь. Мочь означает быть. Быть означает жить. Жить означает «я есть». «Я есть». Виктор Франкл, о котором я вчера говорил, он учился этой способности в концлагере. Это не говорит о том, что нам нужно попасть в концлагерь, чтобы получить такой опыт. Иногда нам просто нужно научиться выдерживать особенности наших близких людей. Иногда нам нужно выдерживать особенности, скажем так, обстоятельств, ситуаций, в которых мы находимся. Это означает то, что мы, помните, вчера мы говорили, мы одухотворяем реальность, мы говорим ей «да», мы не отворачиваемся от нее, мы от нее не убегаем. Итак, это означает «я есть». Одно из качеств души, анатомии души, сад, означает существование, означает бытие, означает вечность. То есть, часто это происходит через трудности. Жизнь, она как бы заставляет нас проявить вот эту свою способность быть. Как у нас с этим? Есть ли такие вещи, которые нам трудно выдерживать в нашей жизни? Да, нужно сразу отметить, что эта способность, мочь, она выдерживается в определенном, она связана с определенным контекстом ситуации. У Франкла это был концлагерь. Он рассказывал, как мы... В концлагере, говорит, он рассказывал вот это поэтапно, как человек теряет надежду. Надежду на что? Та надежда, которой живое существо в этом мире, очень сильно он ее себя тешит, оно верит, что во взаимодействии с материальными элементами, наслаждаясь материей, я стану счастливым. Когда это не получается, оно говорит, тогда наплевать на материю, я буду наслаждаться духовным. То есть все равно остается я в центре. В этом случае материя для меня, если материя не для меня, тогда до свидания. Тогда все равно все для меня, тогда дух для меня. Но здесь обстоятельства были такие, что ему нужно было выдерживать вот это вот, как бы, отсутствие надежды. То есть люди попадали в концлагерь, и постепенно обстоятельства становились все хуже и хуже. Он рассказывал такой опыт, очень непростой опыт, первая селекция, он-то называлась у немцев. Он говорит, группа заключенных идет, вот по прибытию этап привозят в концлагерь, он говорит, и группа заключенных идет, и стоит один офицер, холеный такой ухоженный мужчина, и смотрит на заключенного и показывает пальцем направо, налево или направо. И тем, кого отправляет налево, там стоит большой барак, на котором на разных европейских языках написано «баня». И «баня» означает «крематорий». И все, кто плохо выглядят, ну, неработоспособными, все отправляются туда. А я, говорит, шел, так сгорбился, потому что я кусочек хлеба спрятал себе под пальто. И когда, говорит, я подошел к этому офицеру, он увидел, что я такой худой, и вот этот кусочек хлеба весь такой сгорбленный. И он так долго думал. А я, говорит, до этого понять не мог, что означает это движение пальцем. Но тут, говорит, я начинаю понимать, что это движение пальцем означает решение судьбы того или иного человека. И говорит, когда я это понял, я, говорит, выпрямился. Он долго-долго так смотрел на меня, ну, какое-то время, подольше, чем на остальных. А потом толкнул меня вправо. И я пошел в барак для тех, кто людей, которые должны были работать. И этот выбор, жить, мне нужно было делать каждый день, он говорит. Каждый день я должен был выбирать жизнь. И знаете, что произошло? В итоге он, когда уже надежды нет, одна из его известных фраз, он говорит, когда надежды нет, остается... достоинство и смысл. То есть смысл есть даже в этой ситуации. И он нашел смысл. Он подумал, я выживу, Если мне удастся выжить, я расскажу всем людям, как нужно выживать в таких ситуациях. Я расскажу своим студентам о силе духа. И это грело его сердце. И он представлял в своей медитации, как пройдет война, и он будет рассказывать, читать лекции своим студентам. И в действительности это все произошло. Потому что в итоге он стал основателем известной психотерапевтической школы, и его терапия была терапия смыслов, что когда человек обретает смыслы, у него уходит апатия, депрессия, когда он находит смыслы в том, что он делает сегодня. И вот эта осмысленность приводит человека, ну, она возвышает его, дает ему силу, энергию. И он представлял, как он будет читать лекции и рассказывать студентам будущего, как он будет их обучать. Он рассказывал про то, что, говорит, я научился по-настоящему любить жизнь в концлагере. Я никогда не видел такой прекрасной весны. Я научился любить жизнь, когда жил в концлагере, тогда, когда нет никакой надежды. Все те люди, которые были, находились в состоянии сильной зависимости, в привязанности, они, говорит, не могли выживать. Но те, кто приносили, те, кто обретали смысл, например, я хочу выжить, чтобы прийти к своей супруге. Любовь, он говорит, любовь грела наши сердца. В какой-то момент, говорит, кого-то согревали мысли о матери. В какой-то момент, он говорит, он сказал, я постоянно думал о своей жене, и, говорит, я общался с ней, я говорил ей, и я получал информацию, хотя я ее не видел, я получал от нее ответы, мое чувство любви к ней постоянно меня с ней связывало. В какой-то момент, говорит, я понял, что я даже не знаю, жива ли она. И в этот момент я понял, что мне даже все равно, жива она или нет, потому что мы остаемся все равно вместе. Вот эта свобода в переживании, она пришла в результате того, что никаких, вообще не осталось никаких претензий, никаких надежд. Есть только вот эта реальность, и в этой реальности проявилось его «я». Понимаете? Поэтому способность выдерживать мощь – это первая способность, которую нам нужно в своей жизни развить. Понятно, что, еще раз повторяю, что нам нет необходимости проходить такие испытания, как у него. Иногда нам нужно выдержать сложный разговор с каким-то человеком. Иногда нам нужно выдержать, что наши близкие как-то так или иначе себя ведут. Иногда нам нужно выдержать внутреннее давление. Из привязанности к смыслу мы можем остаться там, где, может быть, нам не хочется оставаться. Но в этом есть «я-позиция». Идея состоит в том, что способность мочь означает иметь позицию, иметь «я». Вы спросите, как это развивать? Ответ такой – через вопрошание. Через внутреннее, как я решаю, как я принимаю то или иное решение. Я как бы спрашиваю себя. Я спрашиваю, могу ли я это выдержать? Могу ли я выдержать ту или иную ситуацию? Могу ли я выдержать те или иные обстоятельства? И я могу спросить себя, может быть, я попробую это выдержать. Я сейчас расскажу о тех реакциях, которые возникают, когда мы не выдерживаем жизнь. Когда мы прерываем контакт с жизнью, когда мы ее не принимаем. Смотрите, выдерживание приводит к принятию. Тут следующий будет момент. Принятие жизни. Принятие жизни означает, что у нас появляется сила. Когда мы отвергаем реальность, силы уходят. Замечали ли вы, один человек мне рассказывал, он говорит, я в своей жизни, у меня есть, говорит, потребность быть в отношениях, но я все больше и больше, говорит, стараюсь сторониться от отношений. И вроде бы мне от этого становится спокойно, ну, в силу своих, так сказать, прошлых впечатлений, но я становлюсь все менее и менее счастливым, и как будто контакт с жизнью прерывается. Итак, выдерживание, способность мочь дает контакт с жизнью, дает силу. Что такое, что происходит, когда мы не выдерживаем жизнь? Тут возникают некоторые реакции. Их называют копинговые реакции. Это означает прерывающие, да, препятствующие жизни. Первая реакция такая на невыдерживание жизни называется бегство. Бегство. Вы можете сами привести пример. Часто бегство это что такое? Развод. Бегство – это увольнение с работы, потому что что-то там не так. Уйти от детей или что-то иное. Итак, первая реакция на невыдерживание жизни называется бегство. Бегство – это наиболее ресурсосберегающий такой фактор. То есть, если мало сил, если мало ресурсов, то бегство выглядит как наиболее приемлемая, подходящая стратегия в этой ситуации, правда? Потому что слишком сложная задача. Может быть, она и кажется, что она слишком сложная, но субъективно это именно так воспринимается мной. И тогда я как бы от нее убегаю. Ну, когда возникает, когда есть трудный какой-то эпизод. Следующий момент невыдерживания жизни называется агрессия. Агрессия – это тоже реакция на сопротивление жизни. Я не хочу принять жизнь. Я чувствую сопротивление. И тогда возникает агрессия в различных формах. Есть разные. Ну, есть, как бы, можно сказать, о психологическом таком положительном аспекте агрессии, то, что он позволяет, опять же, тоже сохраниться, отреагировать. Но агрессия, она же может и разрушать все, правда? Здесь есть негативный аспект. Она разрушает нашу психику, она разрушает отношения, она может разрушать психику другого человека, она связана с разрушением. И агрессия проявляется в разных таких формах. Ненависть, такое типичное отвержение жизни, несовместимое с ней. Ярость, гнев, раздражение, цинизм. Цинизм – это тоже форма прерывания жизни, и это тоже реакция на нашу бессмыслицу. Это тоже снова и снова, когда мы чувствуем, что мы становимся циничными, нам нужно спросить, а что сейчас со мной происходит? Не прервал ли я контакт с жизнью? Способен ли я принять это тоже как важный аспект жизни, то, что сейчас происходит со мной? Цинизм. И есть такой сарказм. Сарказм – это тоже форма агрессии. Это когда нам хочется посмеяться над другими людьми. И это посмеяться, оно разрушает другого человека. Знаете, есть люди, которые делают это своей профессией. Есть профессиональные такие люди, которые читают какие-то монологи, выступают. И они смеются над человеческими недостатками. Но это очень тонкая грань. Когда мы чуть-чуть перегибаем, то если это разрушает нас, тогда такого человека отвергают. Да? То есть здесь есть очень... они на самом деле в таком очень... в сложном положении находится. Итак, есть люди, которые являются профессионалами в этой сфере, но они изобличают человеческие недостатки. Это непростая тема. И не каждый человек может себя в такой роли найти. Но так или иначе, сарказм, вот это желание посмеяться над другим, да, конечно, они, наверное, думают, что на все эти лекции можно успеть. Это шутка. Это тоже сарказм. Или иначе, руководитель там, мы можем так шутить над руководителем, он думает, что я смогу справиться со всем этим. То есть вот эта саркастичность. И здесь мы также тут же можем видеть, что есть вот эта вот агрессивная реакция, тонкая агрессивная реакция. Вот. Вандализм – это грубая такая форма проявления агрессии. Тоже реакция на бессмыслицу. Знаете, как это ведут себя подростки часто. Они делают какие-то вещи такие разрушительные в силу просто бессмыслицы, в силу отсутствия смыслов и в силу того, что не справляемся с жизнью зачастую. Вот это формы такой агрессии. Следующий вид такого прерывания отношений с жизнью – это такие активизмы, парадоксальные движения. На физическом плане это проявляется, как человек, например, бегает из угла в угол. Или трясет постоянно ногой, или что-то иное. Или это может проявляться на внешнем плане, как такая какая-то активность нездоровая. Когда бывает такой сложный период, когда человек, чтобы не чувствовать какое-то болезненное переживание, он как бы за это переживание, за деятельностью прячет. Понимаете? Когда нет открытости жизни. Как для вас эта тема вообще? Я чувствую такое напряжение какое-то есть. Или это мое напряжение? Мое напряжение. Спасибо вам. Вот надо проговаривать эти вещи, потому что тогда сразу реальность становится. Полезна ли эта тема?
1: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

И оказывается, есть три типа веры. То есть вера — это тоже сила, но мы с ней взаимодействовать можем тоже в трех вариантах. Первый тип веры — это вера в благости. И вера в благости заключается в том, что человек, помимо того, что он понимает, что есть Бог, он также понимает, что к Богу ведет более чем одна дорога. И каждый человек имеет неотъемлемое право на свой собственный путь к Богу, который пролегает в рамках одной из авторитетных духовных традиций. Их несколько. И все они ведут в конечном счете к одному и тому же. Хорошо? Дальше. Есть вера в страсти. Это означает, моя религия правильная, остальные какие? Немножко неправильные. В зависимости от того, насколько страсти много. Если страсти очень много, остальные просто как кто? Просто секты. Просто огонь. Но, знаете, комизм ситуации заключается в том, что если взять этимологию слова «секта», вот что такое «секта»? То, что отсекает, да? То это та категория людей, которая ограничивает вот это вот наше, а дальше строго не наше. Так вот эта позиция, что вот моя правильная, остальные секты — это и есть сектантская позиция. Люди сами себя от всех цикли. Нет, ну так. Ну вот сами подумайте, вот если взять веда, говорится о том, что духовное знание в этом мире, на этой земле было всегда. Всегда. И всякий раз, когда оно теряется, вот в Бхагавад-гите говорят, Господь, я да, подхармус я. Кто знает, там, Гиту читал, может дальше продолжить, я не помню. Господь говорит о том, что всякий раз, когда религия приходит в упадок, и люди, и человечество забывает духовное знание, он говорит, я сам не схожу или посылаю своих доверенных слуг. И эти люди или я восстанавливают духовное знание. Потому что человечество само восстановить духовное знание не может. Потому что оно находится за пределами наших возможностей духовности. Оно должно быть. И поэтому оно есть всегда на земле, везде оно существует. И вот, ну и сами подумайте, ну вот какой смысл? Если, допустим, считать, что, допустим, вот только Господь Будда, предположим, принес духовное знание, а остальное все бездуховное. И возникает, естественно, резонный вопрос. А 2500 лет назад что, люди вообще не могли к духовности иметь доступ? Ну, буддизм 2500 лет назад появился. А до этого что, все во тьме, что ли, жили? Какой смысл? А зачем это Богу вообще? Зачем? Или, предположим, там, допустим, мусульманство, да, единственная верная религия. Ну хорошо, а 800 лет назад, а раньше что? Не было возможности духовности, с духовностью контактировать. А если не было, то зачем? Какова причина в этом? Почему Господь когда-то ее всего 800 лет назад дал, а до этого там сотни тысяч лет люди просто не могли иметь доступ к знанию, которое дает, ну, позволяет им открыть свою истинную природу? Это что за Бог такой? Зачем он это делает? Вели христианство, да, вот только Христос, все. А до этого? Причем христиане, то есть, ну, понятно, много, допустим, да, но не все. Получается, остальные не дойдут? А зачем это? Ну, поймите просто сами, поразмыслите над этим. Все эти традиции, они авторитетны, в этом нет сомнений. Они все ведут к Богу. И буддизм ведет к Богу, и христианство ведет к Богу, и ислам ведет к Богу. Все эти традиции авторитетны, но зачем сталкивать с вами? Вот это непонятно.

способа обрести желаемое. Вот есть желание. Три способа существует. Первый способ называется мантра на санскрите. Мантра – это звук. То, что управляет умом. Например, у меня есть дочь, я ей скажу, дорогая, сходи и принеси мне вот то-то, что я хочу. Она сказала, да, пришла и сделала. Видите, я при помощи звука просто достиг желаемого. Просто сказал, и это исполнено. А если я кому-то другому скажу, дорогая или дорогой, сделай то-то, то-то, скажи тебе, что он нанялся, нанялась тебе, что ли? С чего ради должен это делать вообще? Отношений нет, видите? Когда есть отношения, достаточно звукового обращения, мантра. Если нет таких отношений, тогда тантра, второй способ. То есть тантра – это честный труд. Так, нужны деньги тебе? А, ты хочешь деньги? Хорошо, вот объем работы. Выполняешь срок вот такого качества, получаешь такую сумму. Договорились, договор, подпись, все. Работаешь, получишь тантра. То есть ты должен выполнять то, что я скажу. Уважать меня, слушать меня, выполнять все мои поручения. То есть поклоняться фактически. Тантрический способ – способ почитания, поклонения, как бы уважения. Выражается в служении и выполнении приказов. Это тантрический способ. Или как на работу устраиваетесь, это тантрический способ получать желаемое. Зарабатываем деньги, потому что вот есть объем какой-то работы. Мы там ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, ни муж, ни жена. Мы там работаем. Это тантра называется. И если это тоже не работает, кто-то не хочет честного труда, не может так вот, знаете, кому-то служить вообще, служить брат, прислуживаться точно вообще, он революционно настроен. Тогда янтра. Янтра – это машина. Вы создаете машину, и все. Вы ни от кого не зависите. Не нужно с ней договариваться, писать договор или просить. Кнопки нажимаете, она просто выполняет все, что вы хотите. Главное просто создать такую технику машин. Как компьютер, там кнопки нажимаете, как вот на природе кнопочку нажал, все, желание исполнено. Готово. Но лучший и самый благочестивый способ – это мантра, говорится в рядах. Вы просто общаетесь. И это происходит. Вы просто произносите слова, и это происходит. Потому что кому-то это близко. Кто-то хочет вам помочь. Кто-то любит вас. И вы также любите этого человека или этих людей. И на основе этого совершаются какие-то вещи. Например, все великие архитектурные сооружения мира, как они были созданы? Посмотрите историю. Были великие храмы. Настолько великие, что их строили поколения целые. А денег на таких храмах не напасешься. И невозможно было оплатить такой труд. Это люди делали бескорыстно, бесплатно. Вот как самые великие вещи делаются. Бесплатно. Все самое дорогое дается бесплатно. Солнце светит бесплатно, вы не оплатите это. Воздухом нужно дышать бесплатно, и воду пить нужно тоже бесплатно. Кажется, это тоже можно выгоду какую-то извлечь. Я согласен. А позже, когда люди не хотели больше служить своим хозяевам, их сволакивали туда. То есть вот это старая Россия, есть такой опыт. Их сволакивали, чтобы они строили эту тяжелую работу, выполняли бесплатно. То есть бесплатно, значит, без отношений, но просто вы викарну совершали, заставляли, потому что это храм Божий, вы должны это сделать. Эти люди, которые сволакивали силой, они убегали постоянно куда-то, они плохо работали. Их называли сволочной народ. Или сволоченный народ. Что это за народ? Это сволоченный народ. Вот он всегда убегает куда-то, не хочет ничего делать, он не хочет подчиняться, нет с ними отношений. Их вот только вот палкой можно заставить что-то делать. Потому что когда нет отношений, есть эксплуатация. И вся история нашей сознательной цивилизации, которую мы с вами изучаем, в основном это история эксплуатации человека человеком. И до сих пор все еще многие бизнесмены, они пытаются таким путем богатеть.

есть хорошая притча, которую я часто рассказываю, про некоего астролога, который изучал астрологию, хиромантию и все другие мудрые науки в Бенарисе. И он возвращался домой с огромной стопкой книг, преисполненной мудрости, которую он получил в Бенарисе. И он шел по берегу реки и стал присматриваться, и увидел следы. И он сразу же решил на этих следах посмотреть, что это за человек, проверить свои знания. И присмотревшись к следам, он к удивлению своему обнаружил, что этот человек должен быть императором, никак не меньше. С другой стороны, это была абсолютно заброшенная какая-то местность. Человек шел босиком. И он подумал, как император может идти босиком по берегу реки? Не может этого быть. И он смотрел и не понимал, и у него возникла буря внутри. Он подумал, книги, которые я изучал, лгали. Этот человек нищий. Он идет босой. Как он может быть императором? Но по всему он император. Беспокойство его нарастало, он побежал по этим следам и в конце концов вышел к баньяновому дереву и увидел под баньяновым деревом Будду сидящего, обретшего просветление, в лохмотьях, нищего странника. Но при этом осанка у него была императорская, повадки императорские. И он бросился перед ним на колени и сказал, «Добрый человек, объясни мне, ты кто, ты император или нет? Или ты нищий?» Внешность у тебя нищего, но по всем признакам и по следам твоим и по всему остальному ты должен быть великим царем. Он говорит, да. И говорит, если ты нищий, то я выброшу все свои книги и пойду слугой кому-нибудь. Он говорит, не торопись, твои книги все правильно говорят. Я нищий, но в тот же самый день я император. Он говорит, как так? Да просто я свободный человек. И твои книги по отношению ко мне не работают. А по отношению ко всем остальным работают. Так что не волнуйся, не выбрасывай свои книги. Книги твои тебе пригодятся, но я стал свободным. И тогда он задал вопрос ему, а как тебе удалось стать свободным? И ответ на этот вопрос очень важный. Ответ Будды был таким. Просто я был внимательным. Я не совершил ни одной ошибки дважды. Если вернуться к русским реалиям, то это значит, я дважды не наступил на одни и те же грабли. В сущности, в этом смысл человеческой жизни. Человеческая жизнь – это школа, и мы должны что-то понять, и человек может выйти за пределы предопределенности, если он будет анализировать уроки, которые посылает ему судьба. Это истина, важнейшая истина, что между раздражителем и реакцией всегда есть пространство. И именно там, в этом маленьком пространстве, живет наша свобода, очень важная. Если мы нащупаем это пространство, увидим, где живет наша свобода, то мы станем свободными. Мы поймем, почувствуем свободу. Мы поймем, что я не обязан быть несчастным из-за того, что кому-то что-то взбрело в голову, из-за того, что у меня начальник плохой. И он меня мучает из-за того, что у меня жена меня не любит. Стивен Кови цитирует Элеонору Рузвельт. «Никто не может причинить вам боль без вашего на то согласия. Реакция наша не предопределена. И чем в большей степени мы пользуемся этой своей способностью, тем больше...»

0: Одним словом, для того, чтобы увидеть Бога в своем сердце, нужно научиться любить и заботиться обо всех, кто нам посылается, тем самым, кто находится в нашем сердце. И когда мы это поймем, мир взаимоотношений откроется перед нами. Сейчас мы просто не видим его, нереально осознаем, то есть я в центре, такая я-центричная система, эгоцентричная система. Я в центре, и не вижу других, не могу оглянуться по сторонам. А если оглядываюсь, то сверху оглядываюсь, вот я в центре, остальные вокруг. И вместо того, чтобы любить и уважать тех, кто нам посылается судьбой, кто нам лично послан судьбой, мы начинаем оценивать их по какому-то своему критерию. Этот эгоизм создает какой-то внутренний критерий, создает какую-то внутреннюю сетку для оценки, хороший, плохой, свой, чужой, наш, не наш. Мы начинаем оценивать. То есть оценка — это всегда противопоставление отношениям. Если мы не хотим с кем-то отношения, мы начинаем оценивать. Только мы начали что-то оценивать, тут же отношения пропадают, исчезают. Только мы перестаем что-то оценивать, тут же отношения восстанавливаются. То есть, так вот, можно увидеть, что происходит в сознании. Это такой очень грубый материалистичный подход, который является признаком того, что мы не понимаем, как в этом мире приходит ответственность за наши собственные поступки. То есть, как мы выясняли, нам создается то окружение, в котором мы можем лучшим образом, наилучшим образом понять, что в первую очередь нужно изменить в своем сердце. И вместо того, чтобы приступить к этим изменениям, мы начинаем оценивать окружение. Поэтому с точки зрения обывателя, окружающие могут действовать достаточно грубо или даже болезненно для нашего любимого эго. Но если мы поймем, что они представляют саму идею оздоровления, саму идею излечения, то поймем, что и относиться, как мы выясняли, нужно как к врачу, как к тому, кто несет здоровье. Каждый выполняет свое дело. Он выполняет свое дело, скрывая нашу, так сказать, оболочку, оболочку за оболочкой, добирается до самых потайных уголков нашего сердца, чтобы вытащить на свет то, что там укрылось, спряталось в прошлом, в настоящем, хочет перейти в будущее. Если сейчас это не вытащить, это перейдет в будущее. Идет оно из прошлого, культивируется в настоящем. Если мы от этого не избавимся, перейдет в будущее, превратится в последствия. А то, насколько аккуратно эти окружающие нас представители оздоровления, скажем так, насколько аккуратно они выполняют свою работу, зависит от того, как мы сами поступали в таких случаях по отношению к другим. Тоже мы выясняли эту концепцию, она очень проста. Поэтому каждый раз, когда появляется желание кого-то исправить, кого-то поправить, кого-то направить на путь истины, и все оно такое правое дело, мы всегда должны помнить о том, что делать это надо с максимальной любовью, с максимальной человечностью. С максимальной человечностью и как можно приятнее. Как можно приятнее.
1: Вашему вниманию лекция Владимира Иванова.
2: Так, у нас тема «Ребенок. Кошмар или несчастье?» Или «Счастье, наоборот?» Да? Сегодня мы некоторую общую вещь обсудим с вами, некоторые общие вещи, общие тенденции определенные, которые сейчас есть в нашей стране. Я начну с того, что ребенок — это одно из самых важных событий в нашей жизни. Буквально веды говорят о том, что в нашей жизни есть несколько ключевых событий, которые меняют нашу жизнь на следующий же день. Такие кармические узлы, скажем так. Это женитьба. Есть тут женатые люди? Поменялась жизнь? Вроде до этого жили. Знаете, интересный момент такой консультационный. Вот я заметил опыт, что часто приходят люди и говорят, вот мы 8 лет уже вместе, вот, а последний год какие-то проблемы. И я не спрашиваю, когда вы женились-то? Год назад. То есть 7 лет до этого были как бы не вместе, что-то другое было. То есть, когда муж и жена появляются, карма меняется, он в какое-то вот в новое направление куда-то идет. А второе событие — это когда у нас учитель появляется. Учитель, то есть человек, чьи ценности для нас важны, чьи ценности мы можем культивировать, как-то интересны нам. И факт, жизнь меняется. Человек жил себе спокойно, вдруг приходит с какой-то лекции и выкидывает все мясо на улицу, да? Что это у нас за этот кладбище в холодильнике? И в семье как будто такая красная линия прочерчивается сразу. Семья, что говорит, кто-то мозги промыл нашему дорогому, любимому. Это второе событие в жизни, когда учитель появляется. Ну и третье событие — это когда ребенок рождается. Интересный опыт, когда ребенка привозишь домой из роддома, сразу понимаешь, жизнь изменилась. Чего с ним делать теперь? Вот он лежит. Если это первый ребенок, вот эта вот мысль, что дальше, как-то такой красной лампочкой в голове. Так, это очень важное событие в жизни, одно из самых важных. Жизнь после него меняется полностью. Обратно уже не вернешься. Такая статистика есть интересная, что 60% семей расстаются в первый год рождения ребенка. То есть людям не нравится, как жизнь изменилась. Как в компьютерной игре, все хотят вернуться на сохраненный уровень. Обратно как-то. Не получается, приходится, как это проявляется, проявляется в том, что я новую найду или нового, как правило, новую. И с ней это будет вот по-другому, пройду по новому уровню, этот вот компьютерный игровой какой-то. Когда ребенок рождается, очень ярко проявляются качества характера человека, его ценности. Мировоззрение очень ярко. И в этом смысле рождение ребенка — один из самых серьезных кризисов в жизни человека. Если взять семью, то это тоже очень серьезный кризис. То есть появление ребенка вынуждает, буквально заставляет человека новые роли принимать на себя. Очень жесткая ситуация, кризисная. Сейчас такая ситуация в обществе, что к кризисам люди не готовятся. У нас сейчас за кризис принимается ситуация, когда все плохо уже. Да, когда вот упала с неба реакция. Вот это кризис. Но если взять восточную мудрость, да, трактаты, веды нам говорят, что кризис — это когда время выбора пришло. То есть кризис не тогда, когда жена дурой оказалась, да, или муж сволочью, а когда женился, когда все было весело как раз. Вот это кризис. Кризис не тогда, когда ребенка забрал с роддома, а когда зачатие происходило. То есть время кризиса нужно передвинуть на более спокойное время. Кризис легче разрешать, когда спокойная ситуация. Его трудно разрешать, когда уже война идет. Именно по этой причине мы сейчас кризисы разрушаем очень негативным способом. Разрешаем очень негативным способом. То есть семейный кризис — развод обязательно. Залетели, да, аборт, пожалуйста. Решение проблемы, смотрите. Убить человека. Нет человека, нет проблемы. Такой сталинский принцип практикуется в семье. Нет человека, нет проблемы. Итак, появление ребенка вынуждает нас принимать новые роли, пересматривать образ жизни. Иными словами, с рождением ребенка жизнь не может не измениться. И именно поэтому сейчас люди боятся детей заводить. Мы сейчас боимся семьи заводить, у нас есть такое понятие, как гражданский брак. Это удивительная ситуация. На самом деле, юридически это неправильный термин даже. Если вы посмотрите законодательство гражданское, там написано, что гражданский брак — это что? Брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. А сожительство — это сожительство. Раньше это называли еще более каким-то жестким словом — блуд. В блуде живете. Но легче изменить термин, да, чем самому измениться. Поэтому сейчас некоторое такое смещение культурологическое произошло, ценностное. Ну и так, также есть момент, что люди боятся детей заводить. Не только семью, но и детей также. Все чаще у молодых людей возникает этот вопрос, зачем дети вообще нужны. Лучше пожить, повеселиться как-то для себя. Все хорошо. Современные психологи это советуют. Живи для себя. Такая вот ерунда. Бред вот такой. Живи для себя. Никто из нас для себя не живет, смотрите. Так вот, по большому счету. Нам это не нравится, но мы каждый день ездим на работу. На кого-то работаем. Убираем там, кто дворник подметает. Двор для кого он подметает? Для кого-то мы все делаем, смотрите. Вот это интересная вещь. Образование общества нас ориентирует на то, что вот забота, служение, жертвенность не является ценностью. Наоборот, эти люди, которые способны проявлять вот эти вот эмоции, чувства, действовать в этом режиме, считаются неудачниками сейчас. Ну, ты заботишься, а тебя кинут. И все, неудачник. Поэтому даже в семье люди контракты сейчас заключают. Любовь любовью, извините. Но давайте контракт заключим. В Гонконге интересная есть такая поговорка. Такой бешеный город, на самом деле, сумасшедший просто. 20 миллионов жителей. То есть Москва отдыхает просто. Там есть это китайский город, и там есть китайская астрология. Они смотрят совместимость. Но у них есть такая шутка. Мы смотрим совместимость не людей, а банковских счетов. Если они совместились, все хорошо, семья будет замечательная, все здорово, все хорошо. Сочетаемость, совместимость хорошая. Я думаю, у нас в больших городах скоро тоже так будет. Совместились на этом уровне, все нормально, все хорошо. Неудивительно, что в таком обществе, где нет ценности жертвы, ценности заботы, служения, в таком обществе дети кажутся чем-то необязательным, ненужным. Чем-то как вот какой-то, ну, досадностью, недоразумением. Ну, так получилось. Поэтому мы часто боимся детей заводить. В обществе, где преобладает мировоззрение потребления, удовольствие, то дети считаются обузой, это естественно, потому что дети не дают никаких удовольствий. Только в кино они все время улыбаются, такие довольные. В реальности они все время хотят какать. Проблемы. Еще больше проблем, если не хотят какать. Надо что-то с этим делать. Родители носят туда-сюда. Когда у меня дочь родилась, мне звонила жена и радостная кричала, покакала наконец-то. Я тоже был довольно радостен, ну, слава тебе, Господи. Прям счастье какое. Человек, у которого нет детей, как на идиотов на нас смотрел. Рядышком в магазине человек стоит, он слышит эти вопли радостные. На меня так смотрят, какие идиоты. Радуются. Но это радость на самом деле, что ребенок будет хорошо спать после этого, не будет кричать, животик будет мягкий. Так здорово, смотрите. Но если мы живем в обществе, где есть вот это настроение потребления, удовольствие, дети — это обуза, очевидно. Они мешают. С появлением ребенка родители на несколько лет выключаются из вот этой активной гонки потребления. Выключаются. Активной гонки удовольствий. Уже женщина, так у нее совершенно другая жизнь начинается. То есть у нее нет даже не то, что желания, времени просто, минутки, чтобы покраситься. Что-то причесаться. Поэтому она ходит как привидение такое. И муж начинает видеть, что какая-то другая женщина у меня появилась. Была жена, она вот проснулась утром, что-то такое с собой сделала, и все. А тут утром, днем и вечером одно и то же лицо. И такое злое, не выспавшееся, уставшее такое. Приходишь с работы, она злая, иди доширак заваривай. Ужин на столе, разогрей, воду залей. В рекламе же горят, как дома. Поэтому давай. В таком обществе дети не нужны. Когда семья создается ради удовольствия, ради удовлетворения чувств, то дети даже в проект не входят, смотрите. Интересный момент, он описывается в Ведах давным-давно. Такие дети называются вана-санкара на санскрите. Буквально неожиданные дети. Непонятно откуда взявшиеся. Они не были запланированы. В идеале дети планируются даже до брака еще. Совместимость смотрится. Один из параметров совместимости, точнее, одна из задач совместимости — это понять, какие дети появятся. То есть совместимость нужна также для того, чтобы дети появились с конкретной природой, ожидаемой. Чтобы не было какое-то вот сознание, ну, о противоречии у человека. Иначе дети — это досадное недоразумение. Если ребенок не запланирован, то всегда будет казаться недоразумением. Они от него всегда будут стараться как-то отделаться. Иди в школу, иди в садик, иди в институт, иди отсюда, иди гуляй, давай-давай. Потом родители начинают нервничать, что-то нам кружку воды не подносят. Ну, вы его отправили, он пошел. Все нормально, какие проблемы. Детей очень трудно потреблять, как мужа или жену. То есть от жены можно секс получить, борщ, вареники, от мужа шубу, сапоги. Что-то можно получить, потребить как-то можно их. Брачный контракт, он прямо это и прописывает. Я буду потреблять от тебя вот это, и ты не должна по этому поводу нервничать. Хорошо, согласна, а я буду от тебя вот это потреблять, и ты не должен нервничать. Хорошо, согласен. Иначе мы разводимся, и все твое мое. И как-то так люди живут, скрепляют семью, что называется. А ребенка очень трудно потреблять. Практически невозможно, от него нечего взять просто. Недаром поэтому веды что говорят? Дети — это наши кредиторы с прошлой жизни. Ты должен совершенно бесплатно, круглые сутки снабжать их. Причем с улыбкой, с любовью. Был должен в прошлой жизни, пожалуйста, с улыбкой, с любовью отдавай. Сейчас есть такая, да, интересная культурная, да, культурный феномен такой, что очень много детей сидит на шее родителей лет до 50. Значит, серьезный кредит взял в прошлой жизни. Вот тебе хозяин банка, твою квартиру, твою ипотеку не выплачиваю. Получается легко, что называется. Давай, выплачивай. От ребенка очень трудно что-то получить, и наоборот, ребенок сам к себе требует массу внимания, заботы, и он ничего взамен не отдает. Очень интересно. Причем, что интересно, вещей у ребенка в два раза больше, чем у взрослых. Как только ребенок появляется, взрослые вдруг начинают замечать, что у него вещей в два раза больше, чем у мамы и папы вместе взятых. Вот у меня это так, по крайней мере. Мы дочери купили отдельный комод. Там ее вещи лежат. И все вроде нужно. Потому что это же все очень быстренько пачкается. В стирку. И что самое неприятное, родители узнают, что детские вещи в два раза дороже, чем взрослые. Причем, что у них в два раза меньше. Ткани ушло в два раза меньше. Времени на пошив ушло в два раза меньше. Почему он в два раза дороже? Непонятно. То есть ребенок потребляет родителей. Не родители детей. Ребенок — это потрясающий способ научиться, скажем так, отдавать бескорыстно. Потому что он совершенно бескорыстно все принимает. Не задумываясь о том, что это нужно будет отдать в свое время. Интересный момент, смотрите, дети говорят своим родителям «спасибо» и «извини меня» только тогда, когда у них свои дети появляются. До тех пор, пока у ваших детей дети не появились, не ждите, что они «спасибо» вам скажут. Как только у них родился и свой ребенок, через полгода они начнут звонить. Спасибо, что не убили однажды в припадке ярости какой-то, не выспавшейся. Спасибо, что хоть как-то выходили. Спасибо, что живой. Извините, пожалуйста. На своей шкуре. Поэтому что говорят веды? Мы отдаем долг нашей семье, когда заводим свою. Мы начинаем понимать, как это тяжело, чего это стоит реально. Долг отдан. То есть долг матери мужчина дает, когда женится. И начинает заботиться. Потом мы отдаем долг, заводя ребенка. Иначе мы умираем должниками, смотрите. Одна из причин, почему в Кали-Югу все такие бедные, смотрите. Долги не отдаем. Банкротами умираем, банкротами рождаемся потом. А ребенок может на 100% занять практически неограниченное количество взрослых. Дашь маму, он маму на 100% займет. Папу добавишь, еще и папу займет. Бабушку добавишь, еще и бабушку. Все будут заняты. Вот у ребенка есть такая вот способность. Это потрясающий руководитель. Ты делай вот это, ты делай вот это, ты делай вот это. И он зорко следит, чтобы ты это делал. 100% своего времени, чтобы не отвлекался ни на что другое. Дети вообще это существа, которые все делают на 100%. Детей поэтому трудно спать уложить, они не ленивые. Вот он носит туда-сюда. Если к нему не прикладывать каких-то осознанных усилий, как-то не уговаривать, не успокаивать, что делает ребенок? Он бегает и просто падает уже от усталости. Выкладывается на 100%. Если бы мы так делали, вот если бы мы жили как дети, в этом смысле, мы бы все были миллиардерами просто. Вот такие не сумасшедшие дети. Поэтому и родители, он точно так же задействует. Давай, 100% выкладывайся. Не филонь. Если он замечает, что папа одним глазом в телевизор смотрит, ребенок будет скандал устраивать. На меня все, на меня. То есть еще раз, ребенка очень трудно потреблять. Очень трудно его использовать. Дети нас будут использовать по полной программе. Естественно, если родители сами находятся в настроении потребления, то ребенок начинает им казаться очень серьезной проблемой, начинает казаться им соперником. Очень часто женщинам дети начинают казаться соперниками еще даже до рождения своего. Если она вдруг понимает, что что-то она уже не должна есть, ей запрещено, что вот уже и лечь спокойно нельзя, спина болит, что он, ребенок вдруг в утробе представил себя гонщиком, и он на эту кнопку, педаль газа жмет. Оказывается, для меня это поджелудочная или печень. Дискинезия начинается, это желчь, желудок выбрасывается. И ничего с ним не сделаешь. Курить нельзя, пить нельзя, все нельзя. И женщина понимает, это соперник. И потом детство в этом режиме проходит у ребенка. Он все время с ней соперничает. Он к себе требует внимания, она кричит на него. Это часто видно на улицах. Ребенка вот так вот волоком тащит. Все, ты должен идти в садик. Иди, успокойся. Все. Пожалуйста, до вечера. Отстань от меня. Соперник. В этом случае родители злятся на ребенка, злятся на ситуацию, в которой они вынуждены оказаться. Из-за того, что они злятся, из-за того, что от чего-то придется отказываться. То есть какие-то возможности утрачены. И в этом случае очень трудно стать успешным родителем, счастливым родителем. Родители вдруг понимают, что ребенок — это несчастье, это кошмар какой-то, это просто ужас. Так и говорят — кошмар. Ну как материнство – кошмар просто. Ну как отцовство – да ужас просто вообще. Ну как бабушка – да ужасно просто. Что ж такое? И можно видеть, что мама папе перекидывает, папа маме, бабушкам, дедушкам. Такой. Футбол начинается. Манчестер Юнайтед там с кем-то. Туда-сюда. Ребенок в состоянии мячика летает из одних в рук в другие, перепихивает его. В детском садике точно такие же воспитательницы, которые только мечтают, чтобы у них появился станковый пулемет, чтобы этих 30 спиногрызов, орущих круглые сутки, расстрелять, в конце концов, и успокоиться. Потом в школу попадает, там та же самая ситуация. Посмотрите на учителей со стажем больше 20 лет. Это люди, которые сгорели изнутри уже, выгорание профессиональное. Они учителя круглые сутки. У них всегда такие хмурые лица. Не дай бог им в поезде попасться, в замкнутом пространстве. Вас будут учить вообще. Я как-то попал в поезде с учителем напротив. Это было нечто просто. Она не понимает, что я взрослый человек. Могу, извините, по голове дать. Так вот, ну, если уж достанут. Вообще не понимают. У нее что-то свое включилось 20 лет назад. И вперед. Интересно строится ведическая система образования. То есть там, с одной стороны, учитель разгружен, как эта система построена. С другой стороны, образование имеет двойной эффект. То есть у учителя 5 учеников, Потом заботиться о 5 мальчиках там, или девочках, в зависимости от того, какая школа, мужская, женская. Предположим, мальчик вот в этой среде прошел первый класс, обучился. Что дальше происходит? Он начинает преподавать первоклашкам и одновременно проходить программу второго класса. То есть программу первого класса он проходит дважды, смотрите, как студент и как преподаватель. И все это лет в 5, в 6, в 7, когда учиться начинаешь. Ты уже учитель. То есть ты прошел программу с одной стороны и с другой. Гораздо проще там в голове все это усваивается. И смотрите, как много учителей в школе. Все первоклашки уже учителя. Все второклашки учителя. Ну и так далее. Главный учитель, гуру, да, он более или менее свободен. У него 5 своих старших учеников. Вот и все, с которыми он общается. Очень плотно и плодотворно. Вот такая система. Но когда 30 человек в классе, это просто что-то невозможно. Вы все так учились. Кто-то сидит на первых партах, что-то пишет. С последних парт в них что-то кидают. Те, кто не хотят учиться. Мне кажется, на самом деле, что было бы гораздо проще для всех, если бы после 4 класса достаточно большое количество людей сразу отправляли фазанку какую-нибудь. Потому что для того, чтобы вытачивать детали на заводе, не нужно высшее образование, по большому счету. Нет, эти люди сидят в школе и мучают всех. Учителей, учеников, директоров, абсолютно всех. Все на ушах стоят из-за этого. И вся система вынуждена их на троечки вытягивать, чтобы в школе какие-то вот дотации давали, чтобы учителя не потеряли свою квалификацию, зарплату не потеряли. Такая ситуация интересная. То есть до тех пор, пока ребенок воспринимается таким образом, как какая-то обуза, ни система образования, ни родительство не будет успешным. Есть одна притча интересная по этому поводу. Однажды один человек пришел к священнику, к старцу, к учителю и сказал: родители достали уже. Они старые, у них маразм этот. Они все время ноют, плачутся, ходят под себя. Я вот думаю, ну, может быть, и дать их дом престарелых уже, богадельню. Как вы думаете? Что ему ответил старец, да, мудрец? Понимаю, очень трудно тебе, да, очень трудно. Но подумай, когда ты был маленький в люльке, точно так же все было. Мочился, под себя ходил, кричал, вопел, сопли пускал. Не отдали же тебя никуда. Отдай им, пожалуйста, цену. И мы сейчас видим этот момент, что поскольку родители не вкладывают в детей позитивные моменты, дети не вкладывают потом в родителей. Вот есть эта обида родителей на детей сейчас, очень яркая обида. Дети сейчас очень сильно обижены на родителей. Недавно в Америке, буквально сегодня прочитал эту новость, один парень подал в суд на своих родителей. Он сказал, что никогда не хвалили меня, не любили меня, не относились, не тратили на меня время, не проводили со мной какого-то времени качественно, в играх там, вот что-то такое. И из-за этого я очень несчастный, неуспешный продавец наркотиков. То есть как-то он сказал, что его вот из-за того, что родители его не любили, он не смог в жизни устроиться из-за отсутствия поддержки. 200 тысяч он оценил свою боль. Пока неизвестно, что суд ответил. Родители, конечно, открещиваются, мол, сам дурак, сам в жизни не устроился. Все возможности у тебя были, ну и что мы тебя не любили. Но тем не менее, вот эта взаимная обида сейчас очень ярко проявлена. Даже в Америке, смотрите. Вот в России я вижу это лично, а в Америке ведь человек в суд подал на своих родителей. Дети обижены на родителей, поэтому они не хотят о них заботиться. Сейчас это один из самых серьезных моментов, который обсуждается, как правило, на консультациях. Заботьтесь о родителях, у детей сразу становятся грустные лица. Не хочу о них заботиться. Из-за чего это происходит? Из-за того, что родители не заботятся о детях. Поэтому мы друг на друга обижены сейчас. Мы недозабоченные, поэтому на родителей обижены. И родители тоже не озабоченные, недозабоченные, потому что мы о них не заботимся. Мы на них обижены. такая взаимная вещь присутствует сейчас. Известная пословица гласит: «Не воспитывайте детей, это невозможно». Это иллюзия, что ребенка можно воспитать, у родителей есть до тех пор, пока ребенок не научился ползать. Потому что как только научился ползать, родитель понимает, он всегда будет ползать не туда, куда ему показывают. Ползи туда, он туда ползет. Довольно веселый. Ну, как рикошетом мои наставления какие-то. То есть мы как думаем, родится мой ученик, мой последователь, мой раб. Чем будет делать, скажу, на скрипке играть, будет на скрипке играть, будет великим пианистом, там, скрипачом. Скажу, шестом прыгать, будет шестом прыгать, мой ребенок, что хочу, то и делаю. А ребенок рождается со своей идеей, он думает, мои родители, что хочу, то и сделают. И вот начинается этот конфликт интересов. Как только ребенок начинает ползать, у родителей появляется в голове вот эта вот какая-то вот еще туманная, но мысль, что у него какая-то своя задача в жизни, он в своем направлении ползает. Когда ребенок начинает ходить, эта туманная мысль становится очевидной. Родители начинают ругаться с детьми. «Иди сюда, куда пошел?» Поскольку договариваться мы не умеем, мы думаем, что дети идиоты безмозглые, ничего еще не понимают, мы начинаем их ломать. Это интересный принцип ломания детей. Если мы не обращаемся к разуму, к интеллекту ребенка и просто ломаем его, то мы что получаем? Да, поломанного человека, с которым нам придется возиться всю жизнь. Поломать легче. Разум, к разуму обращаться труднее. Но тем не менее, продуктивнее обратиться к разуму. Продуктивнее договариваться уже в полтора года с ребенком. У меня есть такой опыт. Возможно договариваться с ребенком в полтора года. Он умеет уже кивать головой, да или нет? То есть мой опыт показал интересный момент, что у него уже есть разум. То, что мы считаем себя более разумными, означает, у нас просто жизненного опыта побольше, шишек побольше на этом разуме. Ударялись чаще. Но это не означает, что мы более разумны, чем дети. Дети более разумны иногда. Это просто хорошая карма, хороший разум. Разум не от опыта приходит. Набей свои шишки, есть такой известный режиссер Вуди Аллен. У него есть замечательная фраза, что то, что считает мудростью в старости, чаще всего оказывается просто испугом, страхом. Не надо этого делать, не надо, не надо. Как бы чего ни вышло, это не мудрость, это страх. Когда человек пытается решить свои жизненные проблемы, чего-то не делая, это не мудрость, это страх. Решать жизненные проблемы можно только что-то делая. Мудрость означает узнать, что делать. И как это сделать в соответствующем месте, в соответствующее время и при соответствующих обстоятельствах. Вот это мудрость. Заметьте, мало стариков с такой мудростью. Мы к жизни просто пугаемся и считаем, что это мы очень мудрыми стали. Не лезь на рожон. То есть не надо. Так вот, в этом плане дети гораздо более развиты в плане разума, чем мы бывают. С ним можно договариваться. Первый и самый важный шаг поэтому в счастливую жизнь ребенка или самое важное вложение в ребенка, которое может сделать родитель, это первый секрет воспитания детей, по большому счету, заключается в том, что нужно работать над собой. Те качества, те привычки, те ценности, которые ты хочешь видеть в ребенке, ты не увидишь их, пока не воспитаешь их сам. Невозможно просто. Только так. То есть дети просто копировать начинают наши ценности. Причем нам кажется, что дети должны копировать только лучшие наши качества, лучшие наши привычки. А дети копируют все. Поэтому дети очень часто родителей сдают. Куда-нибудь приходят родители с маленьким ребенком, и ребенок начинает рассказывать. А папа вчера вот это. И всем стыдно сразу вокруг. Что там папа учудил. А папа мне сказал вот это слово. Оп! И всем стыдно, особенно папе сразу становится. А папа по дому вот так в трусах ходит. И здесь сразу так глаза прячут. Дети все видят. Не только то, что мы хотим, чтобы они видели. Поэтому первый шаг воспитания ребенка – это воспитание себя. Пока этот шаг не сделан, ребенок воспитываться не будет. Очень важный принцип. Причем от родителей не требуется совершенство. От родителей просто ожидается усилие. Если ты просто усилия прикладываешь к тому, чтобы развиваться, ребенок вот этот момент тоже будет копировать. Он тоже будет прикладывать усилия к тому, чтобы развиваться. Вот важный момент. То есть от родителей-то что требуется? Простая вещь. Готовность выйти из зоны комфорта. Почему возникают эти разводы первый год жизни ребенка? Большое количество. Потому что родители не были готовы выйти из зоны комфорта, к которой они привыкли. Новые роли. 80% женщин испытывают после родов что? Послеродовой стресс. Новая роль. Гормоны бушуют, тут ребенок, муж как ребенок себя тоже ведет. То есть она думала, рожу одного, а оказалось два ребенка в семье. И муж тоже не меняется, он не поймет, что нужно новую роль на себя брать. Он думает, я также буду приходить с работы, будет ужин, я поем и лягу спать. А тут ведьма дома какая-то. Я думаю, надо разводиться уже. Проблема в том, что в обществе сейчас преобладает линейное восприятие жизни. То есть мы думаем, что жизнь идет вперед, прямая, скоро смерть, надо все успеть, все попробовать. Сейчас как люди узнают, совместимы или несовместимы? Нужно сексом заняться. Все перепробовать. Меня так часто спрашивают, я женился не так, то есть я сначала выбрал, потом уже. А как же так? Ну просто решил и все. А разве так можно? Можно. Ну и что вы все попробовали? Что вы теперь, не разводитесь, что ли? Как сумасшедшие разводятся люди. Вот такое настроение сохранять, если попробовать линейное. Как эта песня. Как много девушек хороших, да? Как там Ивета, Жоржетта, Лизетта. Вся жизнь как вами, как солнцем июльским согрета. И тогда вот такая жизнь. То есть жизнь — это такая вот поляна с цветочками, с ягодками. И нужно все попробовать, потому что скоро осень, зима и все, помер. Пожалуйста, умер. Все это заставляет нас как можно больше стараться получить от жизни, то есть как бы чего не упустить. Заставляет нас смотреть по сторонам и завидовать, чего у меня нет. Смотрите, мы все время смотрим на окружающий мир и не думаем в категориях, что у меня есть, какой я счастливый, потому что у меня это есть, как здорово и замечательно. Мы смотрим на мир в категориях, чего у меня нет. Это очень ярко видно в больших городах. Потому что здесь есть дорогие вещи у людей. Здесь в большом городе всегда очень серьезная граница между богатством и бедностью. Прям вот красная линия такая. В центре так все дорого, что ну, ты хоть все свои почки продай, ты никогда даже вот боком не попадешь, квадратного метра себе здесь не возьмешь. Знаете, в Токио очень дорогая земля, по-моему, самая дорогая земля в мире. И люди просто квадратный метр себе в центр Токио покупают. У них бумажечка это есть, вот мой квадратный метр. И все считают, вот это да, ничего себе какой богатый. Это просто как статус, он его в рамочку ставит, вешает в офисе у себя. Вот какой я богатый, у меня целый квадратный метр в центре Токио. Так люди живут. То есть вот это линейное мышление заставляет нас смотреть на окружающий мир, вот настроение, чего мне и не меня нет. Что есть у них, сволочей, чего у меня нет, такого хорошего, как же так в жизни, да несправедливо все вот получается. Естественно, рождается зависть. Маленькие города спят, зависть не проснулась. Чем больше город, тем ярче этот момент зависти. Поэтому вы покупаете себе дорогую машину, и что? Утром приходите, гвоздик уже там какой-то, колесо проткнули. Нужно ставить сигнализацию, нужна платная стоянка, иначе гвоздики, иначе все эти люмпены, да, отбросы, бомжи, сразу вот проявляется это настроение, я выше, кто-то ниже и так далее. Это линейное мышление, линейная жизнь, философия линейности, что там смерть, главное бы как можно больше всего попробовать, как можно больше всего. И что интересно, смотрите, независимо от моих внешних достижений, я всегда буду чувствовать себя неудачником. Потому что я что ищу, чего у меня нет? Рождается интересная философия. Ты счастлив, когда у тебя что-то есть. Так реклама сейчас построена, заметили? Вот есть у тебя этот дезодорант? И ангелу даже с неба падают. Такой ты привлекательный прям. Ну прям чудо какой человек. Купил этот крем. Или купила, да? И все, ты прям вот как вот эта известная какая-нибудь актриса и так далее. Эта известная актриса

как раз. Мы женами не умеем пользоваться, мужьями не умеем пользоваться, начальниками, деньгами, чем угодно. То есть идея какая? Получил, значит, уже должен быть счастлив. Беды идут немножко дальше. Умеешь использовать, тогда ты счастлив. Если ты умеешь пользоваться вот таким количеством вещей, ты будешь более счастлив, если у тебя есть вот столько, но ты не умеешь этим пользоваться. Гораздо счастливее будешь. Ну и что, что у тебя есть огромная дорогая машина, если ты, у тебя прав нет? Ну, стоит себе и стоит. Мои друзья купили машину. Прав нет ни у кого. Она внизу стоит там под окном. Они довольны, выглядывают на нее. Ух ты, машина наша, эй. Но это на самом деле не является активом, да, это пассив. Это убыток. Потому что есть транспортный налог, есть бензин там и так далее. Есть какие-то еще внезапные расходы. Кто-то ножиком могут, гвоздиком каким-то. Это расход. Это не актив какой-то семейный, это пассив, трата денег. Но такое настроение есть. Если у меня есть, я должен быть счастлив. Это настроение рождается из сознания, из вот этой философии линейности жизни. Мы начинаем накапливать как можно больше, больше копить. Но удивительно то, что чем больше я получаю внешне, тем ярче внутренняя пустота. Когда у меня нет какой-то вещи, я думаю, я несчастлив, потому что у меня нет этой вещи. Когда эта вещь у меня появляется, возникает серьезный кризис. Так почему же я несчастлив? Правильно? И чем больше вещей, тем более я осознаю свое несчастье. В этом плане бедным людям проще, чем богатым. Как говорят, нет денег — одна проблема, да? Нет денег. Есть деньги — огромное количество проблем сразу. Огромное просто. Я видел лицо человека, который в 2008 году не знал, куда деть 20 миллионов рублей. Вот я видел это лицо. Потому что деньги реально обесцениваются. Кризис. Куда бы их сунуть? Во что бы вложить? Он звонит куда-то. Ну скажи, ну куда? Может, у тебя какая-то тема есть? Кто-то говорит, да я сам ищу, у меня самого десятка висит. И у человека реально проблемы на лице. То есть я теряю деньги. У моих бедных знакомых такого лица не было, как у этого человека. Для него это огромная проблема. Восток предлагает другое восприятие жизни. Цикличное, циклическое. Это восприятие жизни гармонирует с миром, смотрите, со Вселенной, потому что в мире все циклично. Да? Вот сейчас весна, и мы точно знаем, что потом будет лето. Точно знаем, что будет после лета, да? Осень. И поэтому что делаем? Планируем отдых. Не так, чтобы вдруг в декабре месяце, так, а что там в феврале-то будет? Непонятно. Давай в отпуск возьмем. Вдруг тепло. Отдохнем. За город съездим. В море, в речке искупаемся. Нет, мы точно знаем, в феврале грустно. Кто в феврале планирует отпуск? Или тот едет в Таиланд, или тот, кому нужно сделать ремонт дома. Вот, пожалуйста, отпускники. Почему? Мы знаем точно, что там в это время будет вот так. Вот важный момент. Точно так же мы смотрим, есть что там у нас, утро, день и так далее. Мы на 1000 лет вперед можем предсказать, когда будет закат, когда будет рассвет. На 1000 лет вперед. Уже все циклично, уже все предопределено в этом смысле. Проблема в том, что мы сейчас вот эту цикличность мира не воспринимаем. Мы живем искусственной жизнью. Как мы меряем время, смотрите, часами? Искусственная вещь. Часы поломались, уже непонятно. То есть мы по солнцу уже не умеем время измерять. Хотя раньше любой крестьянин раз там прикинул, ага, вот все, пора идти там, скоро будет вот это. Мы сейчас так не умеем делать. Нам нужны часы. Когда у нас Новый год начинается? 31 декабря, 1 января. Совершенно непонятно, почему эту дату взяли. Ничего в природе 1 января не меняется. Смотрите. Ничего ровным счетом. Ровное место, все то же самое. С чего люди взяли, что это Новый год, непонятно. Новый год весной, это понятно. Да? Масленица, предположим. Там. Вот зима переходит в лето, в весну. Теплее становится и так далее. Блины, поэтому это солнце, все так весело. В Петербурге у нас тоже была масленица. Так весело все было.
тысячи

0: этих продавщиц блинов. С этим блины тебе, с этим, пожалуйста, все солнышко, вот, радуется. Вист осенью тоже в Новый год можно праздновать. Сбор урожая, Новый год. Так в Индии делают. В Индии этих новых годов вообще пруд-пруди. Весенний Новый год, что-то там распустилось, Новый год. Урожай собрали, Новый год. То есть, если бы мы жили в контакте более близком вот, с окружающим нас миром, мы бы видели, что все циклично в этом мире. Наставление трактатов интересное есть, что если человек интересуется историей, то это один из признаков благости. Почему? Потому что история циклирует, все повторяется. Если вы знаете прошлое, вы можете предсказывать будущее. Не нужно быть даже Вангой какой-нибудь, там, астрологом великим, Глобой. Ты просто можешь знать историю. Ты можешь точно предсказать будущее. Более того, человек, знающий историю, видит, что люди просто сменяются, лица меняются, а характеры остаются те же самые, личности. Вот и все, все просто берет и повторяется. Итак, циклами живет природа. И поэтому циклическая философия более естественна, более понятна. Это восприятие жизни циклическое, да, рождается из понимания того, что душа вечна, сознание вечно. То есть я не умру. Так интереснее жить. Я не умру. И в этом случае важным становятся не вещи, которые мы приобретаем как можно побольше и как можно поскорее, а опыт. Опыт. Опыт появляется не из-за того, что у меня вещь есть. Опыт появляется из-за того, что я ей правильно пользуюсь. Залейте в машину подсолнечное масло, у вас будет плохой опыт использования автомобиля. Оно дешевле, конечно, доступнее. Раз залил, весело масло, написано масло, и там масло, какие проблемы? Нет, ты точно должен знать, какое масло залить, какая вязкость нужна, какие там буковки должны быть, все это, какая фирма, какой этот фильтр купить себе масляный. Ты точно должен это знать, сколько тебе этого масла надо туда, сколько литров. Иначе ты не получишь счастья от этой машины. Сплошное несчастье будет. Пожалуйста. О важном становится опыт, если мы циклично мыслим. Опыт становится частью нас, живет с нами вечно. А вещи, наоборот, имеют временную природу. Когда мы получили какую-то вещь, эта вещь начала разрушаться автоматически. Через год вот этой вещи не будет. 100% могу предсказать. Ну, то через два. Этого стула не будет. Этих стульев не будет. Может быть, нас не будет. Кто его знает? Бог упадет куда-нибудь, откуда-нибудь, и все, что-то произойдет такое. Непонятно, смотрите. Вещи — это такая штука, очень ненадежная материя. Опыт — часть нас. Опыт вечен, так же, как душа. Опыт души вечен. И вот с этой точки зрения получение опыта становится целью жизни. А главный источник опыта — это отношения. Вещи не могут быть источником опыта. Источником опыта являются отношения. Поэтому вот этот восточный подход, циклическая философия, означает, что я очень много усилий вкладываю в счастливые отношения. И в этом смысле, смотрите, дети — это потрясающий способ инвестировать энергию, потрясающий способ получить удивительный опыт. Вот если мы мыслим циклически, если мы смотрим, что душа вечна, что опыт вечен, что я потихонечку должен развиваться, да, по спирали этот наверх. В этом смысле дети — очень важная часть жизни. Очень важная. Они дают потрясающий глубокий опыт, бескорыстие, служение. Без него я бы никогда это не почувствовал, без ребенка. Без ребенка я бы никогда не почувствовал вот это вот настроение, когда весь день хочется его убить, а когда он уснул только, я лежу и думаю, вот, знаете, мамы не плачут, лежат. Так люблю, так люблю. Удивительный опыт такой, я видел это на своей жене. То есть она уже все, еле сдерживается. Ну, уснул, и она лежит, умиляется, уже на него смотрит. Уже сама уснуть не может. Знаешь, что спать надо, а вот умиление какое-то, вот счастье какое-то такое непонятное совсем. Я как дура лежу, и на него смотрю, и сейчас, и счастливая. Просто потому, что он есть. Вот такой опыт интересный. И еще раз, с этой точки зрения, дети — это удивительный и уникальный опыт. Никакие другие отношения этот опыт не дадут. Дети позволяют нам почувствовать опыт бескорыстия, опыт любви, вот этого какого-то изумления. Вот раз человек говорить начал. Вот это да. Все вокруг ходят разговаривать, нас не удивляет. Вот тут раз предложение сказал. И в шоке все. Сразу звонить куда-то. Ура, сказал. На камеру записывать. Скажи еще раз. Какое-то первое слово у тебя будет. Чудо какое-то. Ножками пошел, и все. Все в экстазе. Смотрите. Удивительный опыт изумления. И также ребенок дает этот опыт жертвы. Когда мы жертвуем. А жертва — это очень высокий опыт. Это духовный опыт практически. Человек жертвует всегда из духовных каких-то побуждений. Жертвует своей жизнью, своими деньгами и так далее. То есть, знаешь, это высокая цель какая-то должна быть для этого. Вот с этой точки зрения дети необходимы просто. Просто необходимы. Итак, если мы говорим, что дети не нужны, означает, мы просто неправильно смотрим на жизнь. У нас вот это вот линейное восприятие. Естественно, ребенок — это камень на дороге. Если мы понимаем, что мы вечны, что наш опыт вечен, что мы живем для того, чтобы получить опыт отношений, вот этот вот нектар из отношений, тогда дети, никуда от них не денешься, они должны быть. На санскрите опыт отношений обозначается термином «раса». Индусы говорят, что Россия от этого термина, само слово «Россия». Поэтому у нас что там? У нас особенная стать, да? Что-то там нас каким-то там аршином не измеришь. И так далее. То есть русские живут немножечко не для того, чтобы быть богатыми и так далее. Русские живут для опыта, что интересно. Мы такая удивительная страна в этом смысле. Нас никто не может понять. И это факт. То есть, общаясь с разными людьми из разных стран, я вижу, что нас никто не может понять. Ну, живи себе, работай, деньги зарабатывай, все хорошо. Нет, нам что-то надо еще. На природу съездить, морду кому-то дать, чтобы нам в морду дали. Вот. Ну, что-то такое еще нам нужно. Поэтому, когда русский человек уезжает за границу, вроде все хорошо, но пить начинает, да, ностальгия его ест. Березки, ему нужно еще что-то. Грязь уже ему это нужна. Вот он скучает по этому вот пофигизму какому-то. Скучно ему становится. С одним ирландцем как-то разговаривал. Он очень часто в Россию приезжает. Я говорю, ну где интереснее всего? Говорит, конечно, в России. У вас так весело вообще. Сколько? Я 20 лет сюда приезжаю, и здесь всегда весело. Здесь всегда что-то такое происходит. Я его как-то спросил про Канаду почему-то. Меня там кто-то попросил узнать, что там в Канаде. Он посмотрел на меня, так сквасился. Я говорю, так скучно. Там скучно, у вас весело. Говорит, не переезжайте никуда отсюда, так весело, так здорово у вас. Вот. Раса у нас, видите, вкус. Различные вкусы в отношениях делают нашу жизнь вкусной. Жизнь в одиночестве невкусная. Человек вешается от одиночества. Невкусно. Это как еда без соли, без специй, без масла, без ничего. Из тюбика. Когда появилась только эта лапша быстро завариваемая, ее просто грызли. Знаете, свет выключают в 90-е, там все весело, что делать? Ну, грызут, сидят. Вот жизнь без отношений — это вот лапша. Грызешь лапшу. И во многом искусство жить — это искусство наполнять свою жизнь разнообразными вкусами. То есть раскрашивать свою жизнь разнообразными вкусами. Аюрведа говорит, что пища человека должна содержать всевозможные вкусы. Сладкий, соленый, кислый, горький, острый, вяжущий. И вот такая пища приносит удовлетворение и дает насыщение. У нас сейчас, смотрите, пища только жирная, да? Соленая и сладкая. Поэтому всегда хочется догнаться. Вроде наелся уже все. А догнаться хочется. Чего-нибудь еще закинуть туда, в эту топку. Нужно все вкусы получить понемножечку. Поедьте в Индию, съешьте обычную традиционную индийскую еду, вы просто в шоке будете. Все вкусы сразу дадут. Причем еще и смешают. Кисло-сладкие вам дадут, какие-нибудь тушеные овощи с ананасом будут. В общем, все так весело. Но удивительный опыт появляется насыщение, удовлетворение внутреннего какого-то такого пира потом. Непривычно, но удовлетворенность какая-то появляется. Вот жизнь должна быть точно такой же. Все вкусы должны быть. Например, должен быть горький вкус в отношениях. То есть мы должны позволять людям нас критиковать. Это важный вкус. То есть, с точки зрения аюрведы, горький вкус очищает кровь. Вот в отношениях тоже горький вкус очень важен. Кислый вкус нужен и так далее. Сладкий тоже нужен. Но смотрите, что интересно. Если взять пищу, то сладкого вкуса должно быть меньше всего, да? Как мы говорим детям, не ешь перед едой. Но мы сейчас вот отношения, особенно от семейных отношений, ждем только сладкого вкуса. Это серьезная ошибка современного человека. Отношения должны все вкусы приносить. Абсолютно все. От одного и того же человека, особенно от жены или от мужа, мы должны ждать все вкусы. И когда нам дают горькую какую-то пилюльку, да, нужно также радоваться, что жизнь вкусная. Потому что горечь делает следующий сладкий вкус гораздо ярче, гораздо интереснее. Вот попробуйте день попоститься, и на следующий день вам корка черного хлеба покажется очень вкусной. Чувства обострились. Вот этот вот, эта глубина вкуса отношений возможна только в том случае, если мы долгое время находимся в одной семье. Если мы долгое время с одним человеком общаемся. Только тогда. Сейчас люди думают, что вкусов будет больше, если объектов будет больше. Нет, вкусов будет больше, если мы с одним человеком общаемся глубже. Тогда вкусы появляются. Родительский вкус, вкус родительской любви, называется ватсалья раса. Ватса в переводе с санскрита означает теленок. То есть эталоном родительской любви является отношение коровы к своему теленку. Поэтому что мы говорим? Телячья нежность. Видели, как теленок бежит к корове? У кого есть такой опыт? Однажды мы были в Чинае, и там, недалеко от того места, где мы жили, был коровник. И весь день коровы паслись, телята их ждут там, в этом загоне. И вот корова возвращается обратно. Она мычит радостно. Я иду. Теленок ее слышит. У него хвост трубой. Он в экстазе практически. Он прыгает туда-сюда. Бегает по этому загону. Все люди, которые заботились о коровах, в это время собираются, чтобы посмотреть на это все. Потому что это удивительный опыт. Теленок бегает, у него слезы из глаз. И вот счастье. Мама идет. Хвост трубой, он даже не может прыгать нормально. Как-то так он какие-то пируэты выделывает. И корова несется к нему. Просто несется. И что делают в Индии? Сначала они корову заводят в стойло, подводят к ней теленка. Он выпивает первое молоко. Какое-то время он пьет, потом теленка убирают, стреноживают и ставят рядом с коровой. Чтобы она его видела, чтобы она могла лизать его. У нее хвост трубой, у него хвост трубой. У них слезы из глаз. Это реальный факт. У теленка слезы из глаз от любви, у матери, у коровы слезы из глаз от любви. Они смотрят друг на друга. И в это время корову доят. Представьте, молоко как реальное следствие любви. То есть с любовью данное вообще коровы. Не как сейчас, да, вот этот вот аппарат этот. И как-то выжимают корову практически. Вот такой интересный момент. И потом какое-то время доит корову, доить перестают, теленка опять отпускает, и он допивает остатки. Вот это идеальный образ такой. Поэтому родительские отношения называют ватсалья. Корова реально любит ребенка, своего теленка удивительным образом. То есть она так счастлива из-за того, что он есть. И мы говорим телячью нежность. Да. Дети естественным образом пробуждают привязанность. Любые дети причем. Котятки, да, щеночки. Любые дети. Побуждают заботиться о них. Есть такой опыт, да? Кот этот ходит, мартовский, сволочь такая, орет по ночам. А котенок, из которого потом вырастет этот сволочь, молочной кот, он вызывает, наоборот, умиление. Хочется почесать его, там, покормить чем-нибудь, блюдечко ему подставить. Вот такие дети. Так устроил Бог, смотрите, что вот дети вызывают вот это желание. Иначе бы их никто не заводил. Такая-то сложная вещь, дети. Тяжелые. Что если бы этого чувства не было, детей бы никто не заводил. И описывается интересная формула родительских отношений. Из чего эта раса родительская, в отца ли раса состоит? Первое – уважение по отношению к ребенку. Что интересно. Даже когда он в утробе матери, вы должны уважать его. И вот когда мы едим то, что приятно, да, то, что полезно, это уважение к ребенку. Когда мы не пьем алкоголь, не курим во время беременности, это уважение к ребенку. Интересный момент, что плацента или этот вот мешок, да, в котором находится ребенок, может фильтровать даже заболевания, которыми мать болеет, но не фильтрует никотин и алкоголь. Ребенок получает их в полном объеме, в том же объеме, что и мать. Представьте объемы матери, да, 1.5 метра, того, что там 50 килограмм там, или 40, у кого что. И для нее этот объем алкоголя достаточно такой, может быть, ну, не тревожащий. И ребенок. Представьте его объемы. И он получает эту дозу. Это неуважение к ребенку так действовать. Просто неуважение. Самый яркий вид неуважения – это аборт, да, сделать. То есть ты даже не живой. Что интересно, в больницах в одной палате могут делать аборт на определенном сроке, а в другой палате на том же самом сроке сохранять беременность. Вот удивительный такой, скажем так, лицемерие современной медицины. Этой женщине говорят, что у вас плод, можно устранить без проблем. Этой женщине говорят, у вас ребенок, надо спасать. Это же ребенок ваш, дочь, сын будущий. У меня был такой опыт, не помню на каком сроке, жена у меня убирала из дома, и отслойка случилась, то есть как угроза, да, прерывания беременности. Приехала скорая, везли ее в больницу. В тот же вечер к ней подошел какой-то врач на обходе и сказал, да, наверняка у тебя же там ничего. Нет уже, все, замерло. Давай, пошли выскребать. Тяна мне звонит. Это было воскресенье утро, она всю ночь не спала практически. Вот в таком стрессе. Представляете, врач такой сказал. Он же авторитет. Утром, 8 часов утра, она мне звонит в воскресенье. Давай срочно искать кабинет УЗИ. Где его найдешь в 8 часов в воскресенье? Как-то нашли, какие-то жуткие деньги заплатили. Нам показали, ребенок там плавает. Эй, руками машет, ногами машет. Захотелось дать по морде этому врачу, реально. Такой врач, что называется. Убийца. Итак, первый элемент – уважение. Мы должны уважать ребенка. Независимо от уровня его развития, независимо от возраста – уважение. Второй момент, момент этой формулы – активное служение. Ребенок требует активного служения. То, что родителям не нравится. Если вам не нравится активно служить ребенку, просто расслабьтесь и активно служите ребенку. Примите это данность. Просто это нужно делать. Все. Пока родители свои планы строят, ребенок будет обузой, будет источником несчастья. Нужно просто расслабиться и включать свои планы ребенка. И ребенок сразу станет причиной счастья, какой-то радости. Итак, должно быть активное служение. Третий элемент этой формулы – доверие. Еще раз, дети не идиоты. Нужно доверять их разуму. Нужно уметь с ними договариваться. Даже о серьезных вещах дети могут договориться. Даже о серьезных вещах. Они это понимают, что очень интересно. И чем быстрее мы начинаем с ними учиться договариваться, объяснять, как-то вот пытаться донести какую-то вот мудрость жизни, тем быстрее у них интеллект начнет развиваться. То есть мы инвестируем, мы даем преимущество. Сейчас практически никто этого не делает. Поэтому если мы это со своим ребенком будем делать, он получит преимущество. Как это называется? Конкурентное преимущество. Он будет выгодно выделяться на фоне других детей. Своей самостоятельностью, независимостью суждений какой-то, взрослостью, иными словами. Следующая часть этой формулы — забота. Забота. Это настроение должно быть забота. Одеялко постелить, подоткнуть, смотреть, что он ест, чего он не ест. Забота. И последняя часть формулы — нежность. Буквально говорится, дети должны купаться в нежности, как в море, до определенного возраста. Купаться. Особенно первый год невозможно передать нежности. Не додать только можно. Первый год как можно чаще на руки, как можно больше рядышком его держать. Сейчас какая-то идея, традиция, да, в свою кровать сразу. Родился, привыкай. И он реально как в камере там сидит. Крути, я здесь, я хочу, куда вы меня? Только родился, уже в тюрьму его отправили. Привыкай. Нет, так мы неудачника воспитываем. Мы должны вкладывать в ребенка очень мало, очень много нежности, очень много любви, говорить приятные слова, все время прижимать его к себе, трогать. То есть это очень важные моменты. Он вырастет очень уверенным в себе человеком. У него будет какая-то хорошая самооценка. Меня любит. Не так, что меня ненавидит, когда же я сдохну уже в конце концов. Все меня любит. То есть меня все любят. Так здорово и замечательно. Смотрите. Интересный момент. Человек думает, что его любят, его любить начинают. Когда человек позитивно относится к жизни, его начинают любить. Когда человек негативно относится к жизни, его с ним перестают общаться. И он сидит обиженный всю жизнь и думает, все такие сволочи, никто ко мне не приходит. А кто к тебе придет? Ты никого не любишь. Ты не вдохновляешь. Любят те, кто вдохновляет. Ходят к тем, кто вдохновляет. Если он всех вдохновляет, мы будем всегда стараться с ним общаться. Он такой яркий, интересный, все здорово. И на его фоне я тоже кажусь ярким, хорошим. Итак, воспитание ребенка потребует от родителей решения этой формулы, развития этих качеств. И можно сказать, что ребенок — это формула, которую нам необходимо решить в своей жизни. Вот он родился, и мы должны решить эту формулу с ним. Это возможность для нас развить в себе вот эти возвышенные качества — уважение, активное служение, доверие. Смотрите, мы же от других этого ждем, да? Значит, это хорошие качества. Мы же не ждем от других, что они будут сволочами, предателями. Нет, мы ждем это от других, потому что это хорошие качества. Проблема в том, что мы от себя этого не ждем. Вот это вот парадокс жизни, смотрите. Мы не ждем от себя хороших качеств. Нам приятно, нам хочется, чтобы вокруг нас были хорошие люди, тогда я могу быть свиньей. Люди сейчас мусор так выносят в девятиэтажках. Ручку так выставил, оп, пакетик отпустил, а там уберут. Это я свинья. Русский человек едет куда-нибудь отдыхать, и что он хочет? Место, где нет русских. Я одной свиньей буду, за мной уберут. Но когда нас слишком много, ну уже не убирают. Уже свинарники живут. Вот интересный момент. Поэтому сейчас весь мир ездит отдыхать туда, где нас нет. Надоело за нами убирать, что называется. Но смотрите, мы ждем, что другие будут нам служить, доверять, уважать, заботиться о нас, быть по отношению к нам нежными. Значит, это хорошие качества. Почему мы же в себе их не развиваем? Вот ребенок — это потрясающая возможность развить в себе эти качества. А иначе с ним никак. Иначе бумерангом к нам прилетит то же самое, что мы в него вложили. То же самое. Старость. Вот правильного разрешения этой формулы родительских отношений, родительского вкуса зависит, будет ли счастливая семья, по большому счету. И в этом смысле каждый из нас должен получить опыт родительской любви. Каждый из нас должен получить родительскую любовь в детстве и отдать ее своим детям. Родительские чувства уникальны. У вот этой любви родительской очень глубокие корни. Мудрецы говорят, что чистота родительской любви сравнима с той любовью, которую Бог испытывает к своим детям. То есть любовь родителя к ребенку — это божественное состояние. Там очень мало эго. Там очень мало желания что-то получить. Но что ты точно понимаешь, ничего ты не получишь. Вкладываешь, вкладываешь, и непонятно, какой выхлоп будет от человека. И говоря о бескорыстной любви, чистой, святые приводят пример именно любовь матери к ребенку. То есть это самое чистое проявление любви в этом мире. Поэтому смотрите, дети не только не обузы. Это не только возможность получить опыт, да, какой-то интересный, новый. Но это также опыт получить какой-то опыт божественности, божественной энергии. Соприкосновение с чем-то очень возвышенным. В этом плане дети очень важная вещь, очень важная составляющая общества. Но чтобы понять это, нужно поменять сознание. Чуть-чуть перестроиться. Под другим углом посмотреть на свои отношения и на ребенка. Большое спасибо. Может, вопросы какие-то есть? Пожалуйста, да.
1: Такой вопрос. А как по поводу кнута и пряника, допустим, вот к детям? Вот.
0: В плане обучения?
1: В плане обучения, да. Вот если вот он как-то не так себя ведет, или как этот вопрос решать?
0: Это самый древний способ педагогический, кнут и пряник. Смотрите, даже Бог его использует.
1: То есть без него не обойтись?
0: Ну да, вот ты совершил хороший поступок, хорошая карма, закрепилась. Совершил какой-то дурной поступок, да, глупый, греховный, плохая карма, закрепилась. Даже Бог этот способ использует по отношению к своим детям. Просто этот метод нужно правильно использовать. Сейчас как люди делают? Сейчас люди, родители часто не обращают внимания, когда ребенок делает что-то хорошее, правильное. То есть они думают, что это, ну, само собой разумеется, так и надо. Но очень бурно реагируют, когда они делают что-то неправильное. Это ошибка. Когда они делают что-то правильное, вы должны отреагировать соответственно. Здорово, замечательно. Так здорово все сделал. Ты молодец, это правильно. Наоборот, советуется, когда ребенок делает что-то неправильно, наказать его. Самое большое наказание для ребенка, для маленького особенно, это безразличие родителей. Поэтому что советуют психологи? Какую-то глупость он сделал, просто внимания даже не обращать. Фу, и все. Фу, даже смотреть на это не буду. Ребенок понимает: о, я уже делал что-то хорошее, когда меня хвалят.

0: Third point. Fourth.
1: Четвертый момент.
0: Cleanliness.
1: Чистота.
0: Physically clean.
1: Чистота физическая.
0: And mentally also.
1: И также чистота ума.
0: Mentally keeping clean by mantra meditation, by mantras.
1: Поддерживать чистоту ума с помощью мантра медитации.
0: I heard that today there was also some mantra meditation.
1: Я слышал, что сегодня была очень замечательная мантра медитация, да?
0: So try to do the, that's called as a mental cleansing.
1: Это создает чистоту в нашем уме.
0: So now four over. Fifth is very important.
1: И вот пятый момент, он очень важен.
0: Tolerance.
1: Терпение.
0: What is tolerance?
1: Что такое терпение?
0: If somebody says bad to you, but then also you are relaxed.
1: Например, кто-то вам что-то говорит неприятно, но при этом вы остаетесь спокойными.
0: If it is too much cold outside, but mentally you are relaxed.
1: Допустим, на улице достаточно прохладно и холодно, но тем не менее внутри себя мы не напрягаемся, мы спокойны. Или, например, очень жарко.
0: You're not angry. Why it is so cold?
1: Мы не гневаемся. Почему это так?
0: You make a joke of it. Come on, what is this?
1: Мы просто шутим над этим.
0: You take it like a tolerance.
1: Мы терпим это. Принимаем это.
0: If people say something not good to you, you not get upset about it.
1: Если кто-то что-то говорит вам неприятное о вас, мы просто терпим это.
0: In Sanskrit we call titiksha.
1: На санскрите это называется титикша.
0: Tolerance is most important thing nowadays. We are losing tolerance.
1: И в нынешние дни терпение является одной из самых важных вещей.
0: If somebody says bad to you, no problem in it.
1: Если кто-то вам что-то говорит плохое, в этом нет особой проблемы.
0: But when will you follow when you are not in the center?
1: Но вы сможете этому следовать только тогда, когда вы не в центре.
0: Because center is God.
1: Потому что в центре Господь.
0: You are in the side, periphery.
1: А вы с краю.
0: So if somebody says bad to you, no problem. I did work for God. That's all, not for you.
1: Если кто-то вас за что-то обвиняет, ругает, то я делал это для Бога, в этом нет проблемы.
0: So the most important thing is try to be very tolerant, not try to react.
1: И самое важное, это пытайтесь сохранять вот это терпение, не реагируйте, не отвечайте тем же, такой же реакцией.
0: 20% is the problem and 80% we make it by our reaction.
1: Вот на самом деле из 100% проблема составляет всего 20%, остальные 80% мы добавляем своей реакции.
0: Actually, problem is never very big.
1: На самом деле проблема, она никогда не бывает какой-то очень большой.
0: It becomes very big by reaction.
1: Она увеличивается благодаря нашей реакции.
0: You would have seen people reacting like a fighting.
1: И можно видеть, как люди, они реагируют и, может быть, дерутся или ссорятся.
0: And some people react by neglecting.
1: А кто-то реагирует пренебрежением, отворачиваясь.
0: You are going and they see you like this.
1: И вы проходите мимо них, они от вас отворачиваются.
0: Have it happened in your life?
1: Бывало такое в вашей жизни?
0: Anybody did this to you?
1: С вами кто-то
0: killing.
1: Так поступал, да? Такое молчаливое убийство.
0: If you can tolerate such moments,
1: если вы в состоянии терпеть вот такие моменты,
0: you become successful.
1: Вы достигнете успеха.
0: But if you react,
1: но если вы реагируете
0: to this type of attitude,
1: на такое вот настроение, отношение,
0: you, it means you put yourself in the center.
1: Это означает, что вы помещаете себя в центр.
0: And you create all stress for you, torture.
1: И вы таким образом создаете себе стрессовую ситуацию, вы мучаете себя.
0: I hope that we will work on tolerance a lot.
1: Я думаю, что мы будем прилагать усилия для того, чтобы развивать в себе терпение.
0: And the next is...

сердце тайны даст ключи.

говорит с камнями. Ветер целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный и светлый, на путь чудесный и странный.

Есть такие примеры в ведах, как, скажем, обучить кобру, приручить ядовитую кобру. Оказывается, несложно. Но если немножко посмелее быть, вот нужно просто дать ей по морде рукой. Подойти и хлоп вот так вот по морде. Кобре, наверное, 2 метра с лишним, королевская кобра, вы по морде бьете, пощечину. Знаете, что такое для кобры пощечина? Это величайшее оскорбление. Даже когда к ним касаются, они жалят мгновенно. Они не выносят никаких касаний. Это очень завистливые существа. Яд сразу добавляется. Очень опасно. Убьет за любую провинность, за любую оплошность. А тут пощечина. Можете представить? Она, конечно, сразу бросается на вас, но вы-то человек смелый. Вот. Вы раз, и она мимо. Она поднимается снова и снова по морде. Шлеп! Не бойтесь, не бойтесь. Она уже вне себя от ярости, знаете, она прыгает. Вы раз, уворачиваетесь, мимо. И так снова продолжаете, пока она от злобы не теряет сознание. Все, не могу жить больше. Этот яд ее давит, душит, она уже психологически не выносит и теряет сознание просто, как мертвая лежит. Все, она приручена. Можете брать ее рукой, на шею вот так вот вешать. Она начнется, посмотрит на вас, подумает, а бесполезно с ним связываться вообще. Я уже пробовала много раз, ничего не получается. Она называется обучена или обусловлена. У меня вопрос к залу. Мы с вами обучены или обусловлены? Да, это одно и то же. В нашей культуре сейчас это одно и то же. Ведическая культура другая. Обучает так, чтобы освободиться от этих условностей, наоборот. И первое, что нужно освободиться от чего, это понятие «друг» и «враг». «Мое» и «чужое». Ом Пурнама Дах Пурнама Дам. Все есть полное целое. Познать единство этого мира. Это первый шаг к освобождению от обусловленности. Что все начинается с того, что мы делим свое, чужое, друг, враг, мужчина, женщина, свой, чужой. Менталитет сознания собаки, говорит, кто-то лает на чужих, потому что запах другой просто. Вот это называется обусловленное состояние. Я помню, как однажды еще в школе учился и советские космонавты, наши космонавты советские, они вышли на орбиту Земли и сделали виток. Это было мировое достижение тогда. И, насколько я помню, Севастьянов там был также. Это известный космонавт. Он, может быть, он погиб позже, я уже не помню. Они практически все погибли позже. Но они вернулись. И вот там было телевидение по тем временам.

социалистических республик, то Соединенные Штаты. Без этого мы не понимали географии. А тут они взлетели. Нет этой жирной линии. Понимаете? Нету. Ничто не разделяет ни Америку, ни Советский Союз. Земля-то одна. И они влетели вокруг Земли. И он это осознал, что мы живем на одной планете. Мы один человеческий народ, дышим одним воздухом, на одной планете, одним солнцем. Мы в одном доме находимся на самом деле. Она говорит, показалась маленькая эта планета сверху. Он был шокирован этим открытием. Человек, видите, называется, вышел из обусловленного привычного состояния. Улетел советским, вернулся землянином. Он советским космонавтом вылетел, а вернулся совсем с другим человеком. И он так и не смог потом свое мировоззрение вернуть прежнее русло. Уже больше никогда. Просто это помогло ему оторваться немножко от обычных, привычных действительностей, обозначений, подражаний чему-то и так далее.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, мы с вами уже достаточно много разговариваем про карму. Ну, собственно, мы про карму, в общем-то, пока и не говорили. С вами, ну, имеется в виду, как бы закон кармы мы изучали так, просто вширь. Сейчас мы немножко теорию пройдем, такой, которая не, ну, тоже необходима для того, чтобы уже поглубже понять эту тему. Итак, наша психика сравнивается с колесницей. В ней кони – это чувства, они тянут человека куда-то в жизни всегда. Вожжи – это ум. Разум – это кучер, тот, кто управляет вожжами, умом и чувствами. Дальше, спицы в колеснице – это 10 воздушных потоков, которые движутся по телу. Вот. Низ колесницы – это безбожие. Атеизм, верх колесницы – это божественная религиозность. И цель колесницы – Верховный Господь. Ее надо направить туда. Но кони, они едут туда, куда хотят. Когда Высоцкий изучил, немножко почитал веды, он написал песню.
3: «Ах вы, кони мои, привередливые!
2: Я коней напою, хоть немного еще постою на краю». Ну, то есть, он написал как раз про эту вот эту нашу жизнь, что чувства, они тянут куда-то человека. Иногда на край, хочется на краю постоять. Надо коней напоить, чтобы они успокоились, чувства. И дальше как-то жить с этим совсем. Итак, существует классическое какое-то определенное понимание кармы. Карма с санскрита, слово карма переводится как деятельность. Итак, карма также переводится как благочестие человека. Ну, то есть два перевода. Есть два значения кармы. Одно значение просто деятельность, любая деятельность, которую мы совершаем, называется карма. Допустим, если в Аюрведе готовят препараты какие-то, то это называется карма. Ну, то есть совершают карму над средствами, то есть совершают действие. То есть это одно значение кармы. Другое значение – это в целом судьба. Судьба человека также называется карма. Что такое викарма? Есть еще викарма. Викарма означает плохая деятельность. Деятельность, которая совершается из корыстных побуждений. Эгоистическая деятельность, приводящая в разрушение судьбу. То есть, когда человек совершает викарму, по своей прихоти что-то совершает, бросает мужа, там, допустим, наедается на ночь, там, развратом занимается. Ну, любая деятельность, которая отразумевает, что мне хорошо, а другим плохо, называется викарма. Она разрушает судьбу человека. Есть еще акарма. Акарма – это деятельность, которая ничего общего с кармой не имеет вообще. То есть деятельность в нашей жизни, которая ничего общего с кармой не имеет. Например, вы вот на лекции сидите, слушаете эту лекцию, никакой кармы здесь нет. Все, у кого карма, те пошли купаться. Потому что сейчас хорошая погода. Вот. А вы как бы пришли не купаться, а изучать, как жить. Это свобода выбора уже действует. Здесь никакой кармы нет. Понимаете? То есть два варианта жить. Действовать согласно своим чувствам и желаниям. Это кармическая деятельность. И действовать согласно высшим устремлениям. Деятельность, направленная на благо меня, моей семьи и так далее. Это деятельность выше кармы. Человек должен выбрать, ехать на пляж или на лекции, понимаете? И этот выбор уже не совсем от кармы зависит. Это называется свобода выбора или деятельность разума. Деятельность разума стоит выше кармы, если разум выбирает не то, что связано с наслаждением моих чувств. Это называется акарма. Деятельность направлена на постижение души Бога, вечных отношений с Богом. Она не имеет никаких материальных последствий и освобождает человека от материальной энергии совсем, освобождает человека от кармы. Просто человек сидит и слушает лекции на духовные темы, в это время грехи его сгорают. То есть он освобождается от страданий таким образом. Это описано в Ведах, что было такое место, называется Наимишаранья в Индии. Но оно и сейчас есть, это святое место. И там провели такое мероприятие. В течение тысячи лет, постоянно там читались священные писания без перерыва. И люди, то одни, то другие, то следующие, вот так постепенно меняясь, слушали непрерывно священные писания в этом месте в течение тысячи лет непрерывно. Вот представьте, что если сейчас с утра до вечера весь день будут читаться лекции по тому, как правильно жить. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. И так постоянно, без перерыва, в течение тысячи лет. Если, ну, такое, это называется уже святое место, понимаете? То есть это место стало в результате святым. И в Ведах описано, что те люди, которые сидели там и слушали просто это, как правильно жить, они очищали свое сознание во время этого слушания. И Шримад Бхагаватам, знаете, что такое Шримад Бхагаватам? Это ведическое произведение, которое, знаете, каким образом возникло? Оно возникло следующим образом. Один святой царь, он был царем всего мира. Это было 5000 лет назад. Он был царем всего мира. Ну, то есть в том числе и этой местности. То есть он всей землей правил. Он такой могущественный царь. И он святой был при этом. У него не было ни одного врага во всем мире. Это описывается. Его звали Юдхиштхира. Юдхиштхира это до этого был, это его внук Парикшит. И этот святой царь, он ехал как-то по лесу и испытал сильную жажду. Ну, он испытал сильную жажду, немножко потерял самообладание и вошел в ашрам одного мудреца, который сидел в глубокой медитации, думал о Боге, но он не понял этого. И он попросил его воды попить. Но тот никак не ответил. Он попросил его несколько раз, но тот никак не ответил. И царь, так как он был утомлен, истерзан, он пришел в гнев и взял дохлую змею и набросил ему на шею и поехал своей дорогой дальше. Когда сын этого мудреца увидел змею на шее отца, дохлую, он начал медитировать, кто это сделал, увидел этого царя и проклял его, что он оставит тело через 7 дней. С начала вот этого момента, через 7 дней он должен был умереть. Этот брахман, когда вышел из медитации, он тоже закрыл глаза и увидел все, что произошло. Он поехал к этому царю во дворец и извинился за сына и сказал ему, есть только один способ избавиться от этого проклятия, это повернуть его назад на моего сына и уничтожить таким образом его. Потому что это проклятие обладает огромной силой. Мой сын обладает огромной духовной силой. Невозможно его просто, это проклятие, остановить. Его можно только повернуть назад. И тогда этот царь сказал, что я виноват и буду отвечать за это сам. Таким образом, он должен был оставить тело через 7 дней. И он пошел к одному великому мудрецу, которому в это время было всего 16 лет. Его звали Шукадева Госвами. Он услышал Шримад Бхагаватам или постижение истины, услышал Шримад Бхагаватам, это великое произведение духовное, в утробе своей матери, от отца. И когда он родился, он сидел в утробе матери 13 лет, не желая выходить оттуда, потому что он не хотел жить материальной жизнью. Он хотел там оставить тело. Он рос там, развивался в утробе матери, никуда не выходил. Это описано в Шримад Бхагаватам. Он своей мистической силой не давал выходить себе оттуда. Он себя осознал уже там, в утробе. И когда он услышал Шримад Бхагаватам, он родился, потому что он понял, зачем ему жить. Он услышал от отца Шримад Бхагаватам, его отец это Вьясадева, который записал все веды. И он сразу же принял отречение в 13 лет и ушел из дома. И потом он поведал Шримад Бхагаватам Юдхиштхире, этому царю, и просто слушая 7 дней и ночей, ничего не кушая, и ничего не, он не принимал ни еды, ни питья, не спал. Он 7 дней и ночей слушал Шримад-Бхагаватам. На 7-й день, когда он оставил тело по проклятию, он отправился в духовный мир, потому что он очистился полностью от всех грехов, просто слушая о том, как правильно жить, какие отношения с Богом строить и так далее. Представляете, это, какую силой обладает такая беседа? Она избавляет от кармы, это называется акарма. Итак, мы сейчас технические моменты какие-то некоторые будем изучать с вами, потому что это очень важно для вашего образования. Первый термин такой называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Мы живем много жизней, бесконечно много жизней с вами живем. И в этих жизнях, в области сердца, вот в этой зоне накапливаются поступки наши и желания. И эти поступки и желания, они накапливаются настолько много, что их хватает на много жизней вперед. Но та часть кармы, которая предназначена только для нашего воплощения, вот этого, которое в этой жизни предназначено, только для этой жизни, называется прарабдха карма. Вот та часть кармы, которая предназначена только для этой жизни. Допустим, мы там кого-то убили, допустим, в прошлых жизнях. Но на дороге судьбы это убийство, мы за это убийство не должны отвечать в этой жизни. Значит, мы об этом никак не узнаем. Ну, то есть вот на этом отрезке жизни, в котором мы сейчас живем, мы не узнаем, что мы кого-то убивали там, потому что нас никто на этом отрезке не прибьет и в тюрьму не посадит. Понимаете? То есть это придется отрабатывать в следующих жизнях. То есть вот эта вот карма, которую надо отрабатывать в этой жизни, называется прарабдха-карма. Понятно? Дальше. Апрарабдха-карма. Апрарабдха-карма. Это вся карма, которая будет в следующих жизнях. Не в этой жизни, а в следующих жизнях будет отрабатываться, на этом отрезке. Следующий вид кармы называется крияман-карма. Крияман-карма – это вот вся карма, которая будет и в этой жизни, и в следующей, все вместе. Вот все, что у нас накопилось вот здесь вот, внутри, это называется крияман-карма. Она будет влиять на все наши жизни вперед. И есть еще один термин – агами-карма. Это карма, результаты деятельности, накопленные в прошлых жизнях, но предназначенные для будущих воплощений. Вот. Чем отличается от апрарабдха-кармы? Отличается тем, что апрарабдха-карма – это непроявленная карма. То есть она – это та часть кармы, которая еще неизвестна, как она будет действовать. А агами-карма – это уже проявленная карма. Ну, то есть это означает, что уже решено, что с нами будет в прошлых жизнях. Ну, то есть, понимаете, это решение. Есть карма, которая созревает у нас внутри, а еще нет, не принято решение, что с нами будет. Допустим, человек должен попасть в тюрьму или не должен. Ну, допустим, преступник совершает преступление, но никто эти преступления не раскрыл. Это называется апрарабдха-карма. Ну, то есть преступление копится, но никто не раскрыл. А агами-карма – это означает, что уже есть какие-то преступления раскрытые, и за это уже судят человека, понимаете? То есть он уже должен как бы за это отвечать, сидеть в тюрьме. Теперь поговорим о результатах наших поступков. Они делятся на две категории. Первая категория результатов. Вот мы совершили поступок, допустим. Ну, взяли, допустим, и сказали кому-то что, какое-то слово. Первый результат – немедленный результат. Сразу после того, как человек совершает поступок, он получает или немедленное благо от него, или немедленное страдание. Допустим, он обозвал кого-то, его обозвали назад. Он получил немедленно это. Вот, дальше. Второй результат, отсроченный результат, означает, что за то, что он обозвал кого-то, у него возникает склонность обзывать, привычка к этому, понимаете? Эта привычка, она дает отсроченный результат. И дальше привычка, это что такое привычка? Это зарождается семя кармы. Вот здесь внутри зарождается карма-васана или узелок кармы. Там возрождается структура такая, то есть, которая дальше будет прорастать. То есть она будет созревать, развиваться и создавать нам потом проблемы. В виде того, что сначала возникает привычка, сначала возникает
4: склонность так делать, потом желание, потом побуждение, потом привычка, потом болезнь там, и так далее. Все как бы, потом наказание. Ну, то есть семя растет, превращается сначала в деревце, потом даются веточки, другие привычки плохие, потом возникают плоды, то есть результаты этих привычек и так далее. Понимаете? То есть это вот такая у нас жизнь. То есть все не просто так. Допустим, я решил поспать днем, допустим, один день. На следующий день мне опять днем захочется поспать. Само по себе. А потом, если я так делаю, буду месяц делать, то через месяц я уже не смогу не спать днем. А если я не буду спать днем, то я буду болеть. У меня привычка возникает, понимаете? Человек говорит, почему думаешь, я курю? Потому что я не могу не курить. Если я буду не курить, я заболею. Это правда. То есть человек бросает курить, он начинает болеть. Потому что у него уже это превратилось в привычку. Это означает влияние кармы. Итак, у нас есть два вида поступков. Одни поступки называются мирские или поступки внешние, внешняя деятельность. Они приводят, все увеличивают наше пребывание в материальном мире. Или они, эти поступки, дают благочестивый результат внешний, и у нас хорошее пребывание в этом мире, то есть мы здесь хорошо себя чувствуем, нам классно. Или они плохие, и это приводит к тому, что человек страдает. Ну, то есть два вида результатов бывает, хорошие или плохие, но все равно, чем больше мы совершаем внешних поступков, тем больше нам здесь жить, в этом материальном мире. А веды говорят, что здесь лучше не жить, лучше жить в духовном мире. Духовные поступки бывают тоже двух видов. Сейчас я вам объясню. Есть два вида вообще, как бы, деятельности, освобождающей человека от материального мира. Один вид деятельности. Человек очищает свое существование, желая блага всем живым существам. Он думает о всех благоприятно, но он внутри, в своем сердце, хочет себе счастья. В результате он попадает в духовную область из материального мира, уходит, попадает в духовную область, в которой все соткано из энергии счастья. Эта энергия называется брахмаджоти, или сияние духовного мира, или сияние Бога. Ну, то есть он в лучах счастья живет. И веды говорят, что такое освобождение – это духовное самоубийство. Потому что в это время, когда человек попадает туда, он себя не помнит, у него нет никакой деятельности, он просто там как бы вот так вот живет. Те люди, которые не знают, что есть личность Бога, они занимаются просто благоприятной деятельностью, они занимаются практиками всевозможными, не направленными на личность Бога. И таким образом очищают свое существование и попадают в это духовное сияние. Второй вид освобождения – это освобождение, когда человек служит святому человеку, служит личности Бога непосредственно. Он устанавливает личностные отношения с Богом. И он попадает на планеты духовного мира. В духовном мире он попадает на планеты туда, и там живет в духовном теле и занимается духовной практикой. То есть он не теряет свою индивидуальность, и он там развивается. Понятно? Есть два типа освобождения. Важно выбрать правильно, какой вид освобождения ты хочешь. Если ты даже благочестивую жизнь ведешь, надо понять, что с тобой будет дальше потом. Теперь есть определенные виды кармы, которые очищают человека от грехов. Ну, определенные виды деятельности, очищающие человека от грехов. И первый вид деятельности называется нитья карма. Нитья означает постоянно. То есть каждый день ее надо выполнять. Например, каждый день человек должен молиться Богу, совершать молитву. Вот точно так же, как каждый день мы зубы чистим, у нас есть как бы мысли какие-то на этот счет? Каждый день мы чистить зубы или не каждый день? Есть какие-то варианты, нет? Нет. Зубы надо чистить каждый день. Если мы не каждый день будем чистить зубы, что произойдет с нами? Ну, неважно, что произойдет, изо рта будет просто вонять. Так? И это не совсем как бы приятно, так? Ни тебе, ни другим. Поэтому зубы надо чистить каждый день. Почему? Потому что там накапливается грязь во рту. И она создает неприятный запах. Вот точно так же, когда человек живет, просто живет, ничего плохого никому не делает, просто живет. И там, из глубины кармы, каждую секунду времени, время выталкивает плохую карму из глубины кармы. Когда хорошая карма выходит, что происходит? Мы просто испытываем счастье. И все остальные испытывают счастье, ничего плохого-то это не происходит, и поэтому нечего об этом говорить. Так все нормально. Каждый человек чувствует себя более-менее удовлетворенным каждый день. Это и есть только та хорошая карма, которая из нас выходит. Когда мы спать ложимся вот так вот и заснули. Для того, чтобы заснуть просто ночью, нужно хотя бы чуть-чуть счастья внутри. Если человек в стрессе находится, он хочет заснуть, но не может. Почему? Потому что счастья не хватает. Он о чем-то думает постоянно, ему не может заснуть. Почему? Потому что хорошей кармы не хватает. Вот если человек может заснуть и проснуться нормально, рано встать, спать с кровати, значит, у него в принципе все нормально. Достаточно хорошей кармы выходит изнутри, и ему можно нормально жить. Понимаете? Но есть проблема одна. Она заключается в том, что каждый день у нас изнутри выходит также и плохая карма. И это означает, что она естественным образом загрязняет как наше грубое тело, то есть накапливается в тонких каналах грязь психическая, она загрязняет также наше тонкое тело, то есть в тонких каналах это тонкое тело, загрязнение тонкого тела означает грубое загрязнение тонкого тела, идут, накапливается грязь в тонких каналах, а также загрязнение психики, у человека портится настроение. И грубое загрязнение означает болезни тела. Болезни каждый день накапливаются сами, хотим мы этого или нет. Допустим, ты говоришь, а я ничего плохого не делаю, откуда у меня болезни взялись? Болезни берутся не от того, что ты ничего плохого не делаешь, а они берутся от того, что ты не делаешь ничего хорошего. Потому что когда человек не молится по утрам, то он не очищает свою судьбу, свое существование. И его существование начинает вонять, точно так же, как зубы. Понимаете? Просто если человек с утра встает, и он не совершает вот это вот очищение себя с помощью молитвы, позитивных настроев, значит, все будет накапливаться внутри плохое. И рано или поздно ты это почувствуешь, что как бы жизнь дерьмо, все вокруг как бы плохо, все мне надоели, вот эти меня не любят и эти меня не любят, вот поеду на болото, наемся жабанят. Вот, ну мультик есть такой, никто меня не любит, никто не уважает. Идея, почему так происходит, потому что накопилась плохая карма, нужно очищение, понимаете, человек каждый день это не делает, и поэтому он такой несчастный. Вот, допустим, я это четко чувствую. Я каждый день совершаю молитву по 2 часа. Каждый день. Ну, у вас, может, не будет столько времени с утра у кого-то, но хотя бы 30 минут надо это делать. И если я не посовершал молитву, какой-то день не помолился 2 часа, у меня на душе сразу хуже стало. То есть я чувствую, накопилось уже. Я думаю, как же я раньше жил вообще без молитвы? Вот так и жил. Я вспоминаю свою жизнь, как во сне. Мутная такая жизнь. Все плохо, все тяжело. Я помню, вот когда до того момента, когда я молиться стал, я молиться начал каждый день 28 лет. И сейчас уже 18 лет молюсь каждый день. Вот я не понимаю, как же я жил. Я вспоминаю вот эту жизнь. Она такая мутная, как во сне, знаете, такое, ходишь, как зомби. Почему? Потому что накапливается вот эта вот карма вся тяжелая. И отношения тяжелые со всеми, и все тяжело. Потому что ты не очищаешь зубки, не чистишь там в сердце. И в результате как бы вот все накапливается. Все, вот такая ситуация. Ну, допустим, если вместо Бога Ленину поклоняться, то очищение в сердце не происходит. Понимаете? То есть надо именно Богу поклоняться, а не кому-то другому. Или тому человеку, который сам поклоняется Богу. Ленин поклонялся Богу, нет? Нет. Поэтому как бы не советуют веды ему поклоняться. Ну, как бы, ладно, хорошо, можете не Ленину, можно своей стране поклоняться. Тоже очищение кармы не происходит. Надо поклоняться именно Богу. Или можно мужу поклоняться каждый день. Или, допустим, жене. Думать о детях, можно молиться о детях постоянно. Но очищение от кармы не происходит. Надо молиться именно святому человеку. Другого варианта нет. Тогда очищение происходит. Потому что ты с чистотой контактируешь и очищаешься таким образом. Следующий вид кармы. Это была нитья карма. Следующий очищающий вид кармы называется наймиттика карма. Наймиттика карма. Это благоприятные обязанности, которые очищают человека от грехов, связанных с взаимоотношениями между родственниками. Ну что такое наймиттика карма? Например, близкий человек оставил тело, мы собираемся вместе и начинаем чем заниматься? Молиться вместе за него, вспоминать его добрые дела, Вот. Освященную пищу есть за его как бы благополучие, за его как бы, за него, за то, чтобы у него все было хорошо, освященную пищу кушать. И если, допустим, люди совершаются вместе, напиваются, то они в это время притягивают духов, потому что водка спиртное притягивает духов. И как бы это очень неблагоприятно такой ритуал совершать в пьяном виде, понимаете? То есть это не приносит счастья тому, кто оставил тело. Надо это делать в трезвом виде, с помощью, как бы, чтобы была молитва. Если хорошо, если в это время какой-то священник, святой человек присутствует и как бы благословляет все это мероприятие своими молитвами. Вот это дает очень сильный результат, помощь родственнику. Что такое наймите как арма также? Также это выполнение каких-то мероприятий дома, забота о близких людях. Допустим, веды говорят, что когда жена готовит пищу, она должна готовить пищу для кого? Она должна готовить пищу для Бога. То есть она должна ставить изображение святого человека и должна думать, что она готовит для него пищу. Так настраивается, что она для этого святого. На тонком плане она его кормит, святого пищи, святого человека пищей. Когда она так настраивается, в результате эта пища становится освященной. В конце приготовления, если она еще потом на алтарь ее ставит и читает молитву перед тем, как отдать ее на стол, то в этом случае эта пища считается освященной. Не считается, она становится освященной на самом деле. То есть она наполняется энергией божественной силой. И потом, когда она этой пищей кормит своих родственников, они очищают свое существование таким образом. Веды описывают, говорят, что достаточно просто кормить, вот глубоко как бы молиться и кормить просто освященной пищей, то карма рода вся уничтожается плохая. То есть просто вся карма плохая сжигается только от одного этого мероприятия. Я знаю много примеров, когда люди с помощью освященной пищи помогали очень сильно своим близким, друзьям, знакомым и так далее, просто угощая их освященной пищей. Я уж не говорю о том, как они сильно помогали себе. У меня есть один товарищ знакомый, у которого есть другой знакомый. И вот этот знакомый того поведал моему товарищу историю о своей жизни. Он сказал, что как бы он жил в Питере долгое время. Он потом стал монахом, но он жил долгое время в Питере. И он как бы занимался духовной практикой, готовил пищу очень серьезно, освящал ее. И разок его школьный товарищ пришел к нему в гости. Он его накормил этой освященной пищей. Тот как бы ушел довольный. И после этого он уехал из этого города надолго. И он как-то как бы спал ночью и увидел такой сон. Ему во сне пришел его друг, товарищ. У него была пробитая голова, череп пробитый, сломана нога. И он сказал ему: «Спасибо тебе большое за то, что ты меня тогда накормил. Благодаря вот этой пище я избежал серьезных страданий». И как бы он думал: ничего себе, как бы, что это он ко мне пришел во сне? И он начал искать телефоны, ни один телефон этого как бы человека не отвечает. Он тогда узнал телефон его матери, позвонил ей, и она сказала, что несколько месяцев назад мой сын погиб в железнодорожной катастрофе. И он погиб от того, что у него проломило череп, и у него была сломана нога. Ну, то есть она описала его повреждения, и они совпали с тем, что он увидел во сне. Тогда он понял, что это реально он приходил сам. Понял, что это его как бы последний визит к нему был. То есть, понимаете, человек один раз поел освященную пищу, и такой реальный результат произошел в его судьбе. Скорее всего, он избежал низших планет. Просто один раз поел освященную пищу. Представляете, какая сила может быть? Ну, наверное, этот человек необычный. Он очень возвышенная личность, что он так мог помочь. Вообще лучше каждый день освященную только пищу есть. И здесь нет строгих каких-то правил. Просто надо готовить, ну, как бы поставить святого человека изображение и готовить для родственников, вот в сердце молясь этому человеку. И пища становится освященной. Веды рекомендуют для освящения пищи не готовить мясную пищу. Можно, допустим, отдельно готовить не мясную, потом свешивать с мясной, если ваши родственники, допустим, не хотят есть чисто вегетарианскую пищу. Ничего страшного. Но освящать лучше не мясную пищу. Она больше как бы результат дает чистоты. Хотя в некоторых духовных традициях освящают также и мясную пищу. Но вот веды рекомендуют освящать только не мясную пищу. Любые обязанности, которые человек совершает на благо своих близких, являются Наймитика кармой и помогают ему очищаться от грехов. Какие у нас обязанности есть перед близкими? Прописаны мужские и женские обязанности. И если человек совершает обязанности согласно своему полу, то он таким образом очищает свое существование. В чем заключаются мужские обязанности? Мужчина обязан развивать духовно свою семью. Это самая первая его обязанность. Он должен быть духовно главным в семье, и он должен вести к Богу свою семью. Это первая, самая важная обязанность мужчины. Следующая обязанность его заключается в том, что он должен взять ответственность за свою семью. То есть он должен заботиться о психическом состоянии жены, заботиться о детях, о их образовании, о их воспитании. То есть он должен отвечать за развитие семьи в целом, за ее жизнь. Следующая обязанность мужчины – это содержание семьи. Он должен обеспечивать средствами для жизни семью. Причем интересно знать, что веды не прописывают для женщины такую обязанность, потому что у женщины много других обязанностей. И для женщины не прописано, что она обязательно должна содержать семью. Что типа, если женщина не работает, значит, она грешит по отношению к семье. Веды говорят, что женщина, если работает слишком много, она грешит по отношению к семье, потому что она не уделяет в этом случае достаточно времени для того, чтобы семья функционировала нормально, правильно. И так далее. То есть есть много обязанностей мужчины, и именно свои обязанности он должен выполнять. Допустим, мужчина говорит, ты работай, а я буду тебе готовить. Это неправильно, потому что твоей обязанностью является работать, а не обязанностью жены является работать. То есть каждый должен в семье выполнять свои обязанности. Обязанности женщины. Первая главная обязанность женщины – это принять мужа как старшего в семье. Это не значит, что не иметь своего мнения, но принять его как старшего. Потому что мужчина может развиваться и становиться развитым человеком только в одном случае, если его принимают как старшего. Если его не принимают как старшего, он не развивается как личность. Я сейчас приведу вам такой пример. У каждого мужчины в психике есть как бы вот одно свойство – сражаться или воевать. Когда мужчина воюет, он не развивается. Он просто воюет, и все. И все остальное для него неинтересно. Но это такое петушиное свойство, понимаете, как бы, когда петух дерется, он как бы особо не думает, как ему дальше жить, чем заниматься. И если вот это петушиное свойство женщина в мужчине разжигает тем, что она не подчиняется ему, то мужчина, он не может не развиваться как личность, не быть спокойным, он просто сражается с женой постоянно, и все, у него нет другого занятия, он пытается ей доказать, что он прав все время. То же самое касается мальчиков, маленьких мальчиков, любых. Допустим, если мать постоянно как бы терроризирует своего сына, пытается его унизить, как бы заставляет его что-то делать, грубо с ним себя ведет, то он постоянно с ней воюет, и он не будет развиваться как личность. Поэтому веды говорят, что мужчина должен воспитывать сына. А женщина, если у нее нет мужа, она не должна как бы жесткий стиль отношений с сыном выбирать, иначе он превратится просто в монстра. Но все вот эти вот, в основном статистика есть такая, что все извращенцы, садисты, вот эти мазохисты, они все были воспитаны матерьми в жестком стиле. То есть когда мужчина чувствует неподчиненность женщине, вот этот напор женский на себя, он звереет, он становится неуправляемой личностью потом, понимаете? Поэтому женщина должна даже с сыном вести себя смиренно. Помните у Некрасова стихотворение? «Семья-то большая, всего мужиков-то отец мой, да я». Ну, то есть «Мужичок с ноготок» называет стихотворение. То есть мужику было 7 лет. Он вез санки, как бы, санки с дровами. И к нему подошел и спросил человек, «Откуда дровишки?» Он говорит, «Из лесу вестимо». Вот. «Отец, видишь, рубит, а я отвожу». Вот. Он говорит, «Ну семья-то у вас большая». Он говорит, «Семья-то большая, да 2 человека всего мужиков-то, отец мой, да я». Вот так надо воспитывать своего сына. Он должен мужиком себя чувствовать с 5 лет. До 5 лет, как бы веды говорят, мальчик может спать с мамой и чувствует себя ребенком. Но когда ему исполняется 7 лет, она должна оторвать его от сиськи и как бы отдать его отцу на воспитание. И отец должен воспитывать ребенка в строгости. Мальчика надо воспитывать в строгости. не позволять ему шалости никаких, то есть строго себя с ним вести. И он должен чувствовать себя мужчиной, понимаете, 7 лет уже. Вот это правильное воспитание. И в этом стихотворении показывается семья, в котором правильные традиции, правильное воспитание идет. Девочку надо воспитывать очень нежно, аккуратно, никогда ее не наказывать, имеется в виду физически. Наказывать только морально. А мальчика надо очень строго воспитывать. И даже можно его по попе шлепать и как бы, ну, строго наказывать. Потому что мужская психика так устроена, что мужчина понимает только поступки. Допустим, если жена ему говорит, пожалуйста, иди работать, сколько можно дома сидеть? Он говорит, ну, я не нашел себе работу подходящую. Вот когда я себе найду работу, которая мне соответствует, как мужчине, тогда я пойду работать. И проходит год, два, жена работает, муж не работает. Все бесполезно. Какой выход? Деньги не давать. Хороший вариант. Хороший. Или вообще просто перестать работать. Семья начинает голодать. Кто первым пострадает в этой ситуации? Жена. Почему она пострадает? Жена же не кушает, она клюет. Она пошла к подружкам, там поклевала, здесь поклевала, и все. С детки тоже там можно, тоже где-то там поклевалась, там принесла, кто-то ребенку то принес, то принес, и все. Понимаете, ребенок подклевывает, жена подклевывает, а мужу надо жрать, понимаете, а не подклевывать. И жрать каждый день. Так как жрать нечего, он как бы пойдет и будет работать. То есть мужчина, мужская психика просыпается когда? Она просыпается в критических ситуациях жизни. Мужчина, как бы это классический, вот это вот, как бы описано, вот это классический Илья Муромец, да? Он спал на печке, пока война началась. А когда война началась, он стал великим богатырем. Понимаете? То есть мужская психика, она такая. То есть он или спит на печке, или воюет. Одно из двух, понимаете? То есть он не может, вот как женщина, всегда заботиться, беспокоиться о чем-то. Ему нужна критическая ситуация, чтобы была создана. Поэтому если муж не работает, надо создать критическую ситуацию, и он пойдет работать. Ну, то есть слова просто на мужчину не действуют. Он как бы не пробивают его психику слова. Он не понимает слов. Вот это называется наймитика карма. Воспитание мужа, воспитание детей. Муж должен воспитывать жену, должен заботиться, они должны друг о друге заботиться. Первая обязанность женщины – это послушание. Вот. Вторая обязанность женщины – она должна заботиться, любить, она должна отдавать свою любовь семье, то есть должна кормить семью, должна стирать белье там и так далее, должна чистоте квартиру содержать, она должна не изменять мужу, то есть верность сохранять семье. Думать о том, что я единственно верна вот одному человеку. Потому что если у ней хотя бы идея есть какая-то, что это не совсем тот человек мне достался, то муж начнет гулять от этой идеи. Женщина создает среду, в которой семья живет, психическую среду. И если создание, психическая среда создана немножко неправильно, то тогда начинаются отклонения в поведении детей и мужа и так далее. Понятно? Женщина создает среду, а мужчина отвечает за жизнь всех в семье. И так они счастливо живут друг с другом. При этом, если они не молятся, значит, счастья все равно не будет, потому что будет грязь накапливаться и вонять. Первая нитья карму никто не отменял. Дальше, камья карма, следующий вид кармы, очищающий жизнь человека. Это означает, что человек должен совершать поступки в своей жизни, которые дальше потом дадут ему возможность зарабатывать на жизни. Это не является греховной деятельностью. Каждый человек должен выучиться где-то, чтобы потом получать зарплату и работать на благо общества. Это называется камья-карма.

Они обычно на улицу не входят. Они просто мучаются, перебиваются, понимаете? То есть есть много пожилых людей, которые еле там концы с концами сводят. Вот, допустим, если рядом с вами такой пожилой человек живет, о нем надо заботиться. У вас, допустим, булка хлеба, это все равно же, ну, не так дорого, да? То есть это не такие большие деньги. Допустим, взяли, допустим, хлеб в молочке замочили и отнесли ему булочку хлеба, ему на 3 дня хватит. Понимаете? Но вы как бы будете совершать такой поступок мощный в своей судьбе, что вы даже представить себе не можете. Вот смотрите, допустим, вы даете ему самое главное в жизни, а карма так работает, что если человек дает самое главное в жизни кому-то, то он получает тоже по судьбе самое главное. Удача что такое? Удача – это сила, которая приходит к тому человеку, который дает самое главное кому-то. Вот, допустим, вы накормили человека, который с голоду умирает, так? Кормите его там, приносите ему пищу чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день. Что произойдет в вашей жизни в результате? Допустим, вам нужна, очень сильно нужна квартира, допустим, в жизни. Вы чувствуете, что уже все, вы не можете тесно жить. И судьба вам даст квартиру. Как судьба дает квартиру, трудно вам это мне рассказать. Но появляются благоприятные условия для того, чтобы ее купить. Или кто-то хорошо зарабатывает, начинает, можно там взять займ. Или еще что-то. Ну, то есть хорошие условия для того, чтобы купить квартиру появляются. Понимаете, это называется удача. Часто у людей возникает удача в жизни, благодаря тому, что они совершали в прошлом добрые дела. Вот это так система работает, понимаете? Большинство людей как живут? Они говорят, надо зарабатывать много денег, и тогда будет нормальная жизнь. Работу надо хорошую найти. Хорошо, ищи. Ищи работу. Почему ты не можешь ее найти? В чем причина? Чего не хватает в супе? Не хватает благочестия. Если у человека хватает благочестия, ему даже искать эту работу не надо, ему саму предлагают. Ему приходят, говорят, ой, у тебя нет работы, какой хороший человек, нам такие нужны. Все. Понимаете систему или нет? Что некоторые люди ищут, но найти не могут. А некоторые не ищут и находят. То же самое и мужа, допустим. Если много благочестия у женщины, ей не надо искать мужа, она в 20 лет выходит замуж хорошо и всю жизнь живет с этим человеком. Все. Хватает благочестия, значит. Поэтому главное, что человеку нужно копить, это не деньги, а благочестие. Я вот никогда в жизни деньги не копил. Не собираюсь. Я живу до сих пор, снимаю просто дом. Я снимаю дом в горах. Домик такой небольшой снимаю в горах. И живу, работаю в деревне. Кругом куры как бы бегают, красиво очень. И мне хорошо очень там жить. У меня есть много друзей, много людей, которые как бы помогают мне во всем. Я, если привожу какие-то деньги, я отдаю как бы деньги на развитие наших проектов. А там, где я работаю, я вообще не получаю зарплату. Я живу на пожертвования с тех, кто меня как бы, ну, на лекциях, на пожертвования, на это, с лекций. И то мне много, то есть я отдаю постоянно на развитие фирмы. А на фирме я вообще не получаю зарплату, все деньги отдаю сотрудникам. И мне очень хорошо жить. У меня нет проблем. Вы что, почему таким сомнением смотрите на нас? Подозрительно так. Я понял один закон, что человек живет силой благочестия, а не силой своего финансового положения. Понимаете, силой благочестия живет. У меня есть такая мечта, что мне домик построят мои сотрудники сами. Их не буду об этом просить, они сами, если захотят, построят. Они уже хотят. И в таком доме благословение жить, которое с любовью для тебя сделали твои друзья, понимаете? Не сам ты себе сделал, ты им отдаешь все, они тебе отдают. Когда люди таким образом живут, они счастливы, понимаете? Но не факт, что вы можете так же жить, потому что для этого надо достаточно благочестия иметь, чтобы так жить. Я уже столько лет читаю лекции, помогаю людям, поэтому как бы Господь дал мне такую возможность так вот жить. Не думать о своих финансах. Просто помогать людям и все. Я знаю много таких людей. Допустим, мой духовный учитель, он не только помогает людям. Ему 60 с лишним лет. И он ездит по всему миру. У него много учеников во всем мире. Десятки тысяч учеников. Он сам индус.
и он имеет такую судьбу.

0: то, что его родители, они были слугами Бога тоже, жили. Это религиозные люди, его родители. Он родился в религиозной семье. И с 21 года он принял отреченный образ жизни. А в 24 года он стал духовным учителем. 24 года он стал духовным учителем. Сейчас ему 60 с лишним лет. Он обладает такой духовной силой, что просто одно слово он говорит, и это всегда сбывается. Вот. И он никогда не думает о деньгах. У него нет имущества никакого. Но он ездит по всему миру. Как он ездит? Не на лошадях, понимаете? Он летает на самолетах по всему миру. И как бы вот если посчитать его за год, допустим, расход, то это получается десятки тысяч долларов. Кроме того, он строит несколько храмов одновременно, строит в разных местах Индии, строит несколько храмов на деньги, которые ему жертвуют. Кто ему жертвует? Его ученики. Зачем они жертвуют? Потому что они понимают, что он святой человек, и лучше святому деньги человеку отдать, чем самим тратить. Это больше как бы счастье получается, понимаете? И я знаю много таких, порядка 60 духовных учителей, я знаю, которые... Не то, что сами как бы обеспечивают свои поездки, они строят храмы. И когда ученик бедный, несчастный приходит, он ему также помогает жить. Хотя сам он не работает. Он просто получает пожертвования от тех, кто хочет ему дать. И он берет не у всех. Если он видит, что человек неправильные мотивы имеет, он говорит, я не возьму у тебя деньги. Вы так как-то подозрительно опять на меня смотрите. Ну, понимаете, ведь разные люди по-разному живут. Все зависит от знания. Сколько знаний человек имеет. Если человек жадный по природе, он постоянно мучается от нищеты. Давайте изучим эту тему. Смотрите, если взять, допустим, людей, которые постоянно просят милостыню на улице, почему они это делают? Потому что они самые жадные из всех жадных. Они очень сильно хотят денег, поэтому Господь вообще им ничего не дает. Если взять, допустим, любого достаточно состоятельного человека, то он не сильно думает о деньгах в своей жизни. У него как бы больше идей, какие-то планы в жизни. Он не сильно вот об этих деньгах думает. Чем более жадный человек, тем тяжелее ему деньги привлечь в свою жизнь. Понимаете? Поэтому веды и говорят, для того, чтобы деньги в жизни были, надо учиться оторваться от собственной жадности, надо учиться отдавать, отдавать. Допустим, если вы говорите, а мне нечего отдавать, у меня нет денег. Хорошо, если ваша жадность привела вас к такой нищете, что вам нечего отдавать, есть один метод. Садитесь и повторяйте, я желаю всем счастья. Отдавайте свое внутреннее тепло людям. Или молитесь за людей просто. Пройдет немножко времени, у вас появится работа, у вас появятся нормальные друзья. Сначала друзья появятся, а потом друзья вам помогут найти работу. Такой метод. Так это все действует. И так далее. И постепенно жизнь наладится. Кто мне не верит, поднимите руку. Ну, честно. Ну, как бы кто-то не верит, наверное, но никто не поднял руку. Ну, так или иначе, вам надо дальше изучать эту тему, потому что я вам привел разные примеры, кто как живет. И вы должны из этих примеров сделать какие-то выводы. Вывод один. Если у меня нет денег, я мучаюсь, я в нищете нахожусь, значит, у меня жадности больше, чем благочестие в жизни. Вот и все. Карма так действует, что никто меня не любит, никто не уважает, поеду на болото, наемся жабанят. Понимаете? То есть, ну, как бы так карма действует. И такой будет результат, соответственно. Итак, камья-карма означает делать добрые дела, чтобы получить нормальную жизнь, чтобы жить спокойно, не беспокоиться о деньгах, о своих, о там каких-то трудностях и так далее. Понимаете? То есть спокойная жизнь приходит тому, кто постоянно делает добрые дела. Можно делать на тонком плане добрые дела, если нет денег. Если деньги появляются, можно делать на грубом плане добрые дела. То есть кормить птиц, кормить людей, кормить собачек, там, помогать всем, кто нуждается в помощи. Вот так вот. Дальше. Прайшчитта карма. Следующий вид кармы. Деятельности, очищающей человеческое сознание. Прайшчитта карма. Что это такое? Это раскаяние. Прайшчитта карма. Это раскаяние. Это очень важный вид деятельности. Потому что у каждого человека есть поступки, которые как проклятие висят на нем. Допустим, сейчас очень многие бросают мужей, жен. уходит от близкого человека. Когда человек бросает близкого человека, у него в сердце появляется такой холод определенный, такой холодный замок психический, который не подпускает в сердце никого больше вообще. То есть человек не может ни жениться. Мужчины обычно, когда этот замок вешается, они очень много меняют женщин потом. То с одной, то мужчине, в принципе, притянуть женщину в своей жизни несложно. То есть мужчине несложно найти себе девушку, несложно вообще. Но вот чтобы она стала его женой, в этом проблема. То есть, если мужчина бросил свою жену, ему потом нормальную семью создать очень сложно. Бывает так, что его жизнь наказывает серьезно. Если человек серьезно бросил, так очень жестоко бросил свою близкую, тогда приходит наказание. Знаете, как наказание действует? Интересно это все происходит. Он находит сразу же в жизни человека, которого сильно начинает любить. Очень быстро находит. И он несколько лет с этим человеком живет, с девушкой. Он ее сильно, безумно любит, и она потом жестоко бросает его, точно так же, как он бросил. И он потом сильно мучается за это. Женщина обычно, когда бросает, вообще не может никак семью создать. Она просто одна живет, и все. Теперь у вас возникает вопрос, что делать? Если близкий человек еще не женился, попытайтесь вернуться к нему назад. Вы скажете, нет, только не это. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, я сейчас вам расскажу кое-что. Попытаться вернуться, это не значит еще вернуться, понимаете? Если Богу не угодно, вы все равно не будете вместе жить. Но если вы попытаетесь вернуться, раскаетесь перед Ним, скажете, я хочу вернуться назад. Если Он вас примет назад, значит, так хочет Бог. И у вас все будет хорошо в жизни, поверьте мне. А если Он будет сопротивляться и не захочет, как бы, чтобы вы вернулись, вы попытки эти совершаете вновь и вновь. И в какой-то момент в ваше сердце наступит какое-то облегчение. А потом, если вы уже поняли, что назад вернуть ничего нельзя, надо начать раскаиваться в своем поступке. Раскаиваться. И в этом раскаивании будет много времени, много дней надо раскаиваться. В первое время вы будете не понимать, зачем я раскаиваюсь. Зачем я на эту лекцию вообще сходила и послушала этого очкарика? То есть вы будете сначала думать, ну что за такое, зачем я этим вообще занимаюсь? То есть у вас не будет идеи никакой, зачем это надо делать первое время. Пройдет некоторое время, и в ваше сердце придет чувство, что вы очень сильно виноваты перед этим человеком, и поэтому вы и мучаетесь в своей жизни. Вы реально начнете чувствовать его страдания, как он мучился все это время. Вы реально почувствуете свою вину. Первый этап раскаяния – это ощущение вины. Человек начинает чувствовать, что он виноват, потому что карма так действует. Если человек жестокий поступок совершает, самая большая проблема, знаете, в чем заключается? После жестокого поступка человек теряет возможность понять, что он виноват. Вот это самое ужасное на самом деле, что с ним происходит. Он думает, что все нормально, никаких проблем нет. Он не чувствует своей вины, и поэтому не чувствует опасности в своей судьбе. И вот в этом заключается самая большая проблема. Итак, первый этап раскаяния снимает вот эту пелену заблуждений. Человек начинает чувствовать, что он виноват. Следующий этап раскаяния приводит к чему? К тому, что человек... И сначала ему кажется, что это невозможно никак изменить. Потом, через некоторое время раскаяния, он чувствует, что меняется ситуация, что ему становится легче, что как бы наступает прощение. Он начинает видеть выход, чувствует, что есть как бы выход. И он тогда начинает с большим энтузиазмом дальше раскаиваться, и приходит время, и в сердце начинает легкость наступает. И он уже вспоминает, думает об этом человеке, которого бросил, как о человеке, в котором что-то плохое в жизни произошло, но в целом мы друзья, он так думает. У него появляется теплое чувство к этому человеку в сердце. И таким образом Бог отпускает его сердце. Замок снимается вот этой вот злой судьбы. Я вам на примере просто вот этого поступка объяснил, как менять свою судьбу. Когда человек раскаялся, уже победил вот так то, что он бросил, он уже никогда в жизни больше никого не бросит. Никогда в жизни. И поэтому он семью будет создавать очень осторожно, потому что он будет бояться, что опять произойдет то же самое. Это называется праищита. Праищита карма или праящита карма. То есть карма раскаяния. Очень важная карма в нашей жизни. У каждого человека, вот можете не сомневаться, у всех у вас, кто сидит в этом зале, есть поступки, которые сейчас тянут в плохую судьбу. И поэтому каждый человек должен раскаиваться в своей жизни обязательно. Обязательно. Надо какой-то период жизни посвятить тому, что ты только раскаиваешься. Вся духовная практика должна из этого состоять. И когда ты раскаешься, вот пройдет полгода, допустим, такого раскаяния, знаете, что произойдет с вами? Вы взлетите психически, вы станете как воробушки. Вот так вот жить будет очень легко, хорошо, понимаете? Сердце освободится, и жизнь станет легкой. Если вы чувствуете такая тяжесть в жизни, такое как бы тяжело жить очень, такой камень на сердце такой, тум-тум-тудум, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Понимаете, такая жизнь, как бы, как траурный марш. Это значит, что пора раскаиваться уже, все. Некоторые люди, когда у них вот этот камень на сердце копится, они начинают пить. Вот это, кстати, пьянство, это один из видов такой неспособности очищать свое сердце. Когда человек пьет и пьет, допустим, почему? Он, потому что сердце накапливается грязь, а он не знает, как ее очистить, и поэтому ему тяжело становится, и он думает, надо выпить. То есть надо не выпить, а раскаиваться в это время. И это будет настоящее очищение. Потому что водка, она просто в забытье человека вводит, но там же ничего не очищается. Это просто иллюзия, самообман. Когда человек раскаивается, он наступает такое облегчение. Теперь есть одна проблема, я сейчас вам объясню ее. Проблема заключается в том, что любой поступок, который улучшает судьбу, сделать непросто. Знаете почему? Потому что очень трудно сделать первый шаг. Ведь не проблема раскаиваться, а проблема в том, что когда, ну, есть два типа вообще событий в нашей судьбе. Первый тип событий – событие, которое ведет к греху. Оно тянет за собой. И сделать его, совершить очень легко. Ну, то есть, просто как бы так получилось, поехала отдыхать, красивый парень как-то познакомился со мной, мы с ним общались о духовном. И потом как-то я залетела в кровать с ним, и сама не знаю, как получилось. Вроде бы все духовно было. А потом почему-то в кровати оказалась с ним. Как бы. Я не пойму сама, как так получилось. Понимаете, эта плохая карма, она действует ведь незаметно. Она так потихоньку затягивает, затягивает незаметно. И тянет всегда за собой. Допустим, придете домой, у вас будет выбор или обожраться и спать лечь, или просто спать лечь спокойненько. Понимаете, и хочется так обожраться, и утром хочется проспать, и это все хочется, и мужа хочется отругать. Это все хочется, понимаете? Само хочется плохое, само хочется. А вот чтобы хорошее сделать, есть одна проблема. Она заключается в том, что есть препятствие в сердце. Сесть утром и начать раскаиваться, есть препятствие. Но я никогда этого не занималась этим. Может быть, я займусь в будущем когда-то. Это будет завтра, но не сегодня. Ну, то есть, как бы, ну, вот есть какое-то препятствие, понимаете? Человеку не тяжело, ему тяжело начать это делать. И поэтому веды рекомендуют, если вы хотите поменять свою жизнь, начинайте не один. Попробуйте, когда в кучке попробуйте, вам легче будет это делать. Ради интереса, как бы все раскаиваются, вы раскаиваетесь. Ну, как интересно, понимаете, все вместе. То есть вот этого препятствия, вот сделать это, нет. Ну вот, и пробивается вот эта заслонка, понимаете, человек уже знает, как ему надо жить, все, у него пошло, но через некоторое время опять забывается. Он чувствует, я раньше так хорошо было, вот, а сейчас уже плохо. Опять, значит, надо активизировать себя как-то, съездить куда-то, пожить правильно. Для этого ретриты вот эти все существуют. Или собраться вместе, вот познакомиться здесь, собраться вместе утром, допустим, выходной день, и пораскаиваться вдвоем там или втроем с подружкой вместе. Попробовать один раз, а потом пойдет уже само по себе, понимаете? Надо как-то вот это вот начать делать. Надо себя заставить сначала. А потом пойдет, и все будет хорошо. Некоторые люди уже привыкли работать над собой, им легко самим начать. Но большинство людей не могут начать сами, им нужна какая-то помощь в этом. Поэтому помощь – это общение, правильное общение, в этом помощь заключается. Но имейте в виду, чем больше вы после этой лекции тянете с тем, чтобы начать это делать, тем меньше сил у вас будет это делать, потому что лекция, она дает силы, она заряжает. Подумайте об этом. Практика необходима. Просто слушать лекции очищает сознание, это хорошо. Но все должно закончиться практикой, потому что сначала человек напитывается духовной силой, а потом он начинает ее внутри продуцировать, практиковать. Я когда начал заниматься духовной практикой, я не мог ничего делать, работать над собой, как бы не так сильно мог, как сейчас. Но я слушал целыми днями лекции. Я ходил в наушниках, слушал музыку, лекции, слушал. И постепенно напитался этой силой и начал сам уже все делать, понимаете? То есть так человек должен жить. Он сначала напитывается, а потом начинает сам двигаться вперед уже. Поэтому надо лекции, духовную музыку ставить у себя дома, чтобы постоянно этот звук шел, который будет поднимать сознание, давать возможность жить, развивать себя. Через звук развитие идет. Надо слушать духовную музыку, даже на ночь. Я включаю даже на ночь духовную музыку, чтобы даже ночью на меня плохого влияния никакого не произошло. Это называется прайщита карма, очищение сознания. Некоторые голодают, очищая сознание. Но лучше голодный день делать для того, чтобы духовно развиваться. Если человек голодает для своего здоровья, то что происходит? В голодание входит эгоизм. Вот смотрите, я голодаю для своего здоровья. Результат такого голодания — у меня копится желание покушать. Я потом съедаю все, что шевелится и не шевелится вокруг. Как бы у меня голод развивается такой сильный, что я начинаю все есть подряд, все, что попадается под руку. Но веды объясняют, как избавиться от этой проблемы. Не надо это настраиваться, что ты голодаешь. Просто ты не ешь и молишься целый день, и занимаешься духовной практикой. В результате на следующий день кушать не хочется, потому что вся эта голод весь ушел, эта энергия голода ушла в духовную жизнь. Вот эти посты, связанные с духовной жизнью, они очень ценны. Они реально очищают сознание. И это мощный вид прайщиты, очищения человека от грехов.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

На этим отличаются демоны от божественных. Главный момент. В остальном они могут быть похожи. Расскажу историю. Притча. Идет один полубог. То есть вот божественная природа. Индра. Царь небес. Идет по склону горы крутой, по узкой тропе. И смотрит, сверху ледник висит. Лавина вот готовая сорваться. Нужно быть осторожным. А внизу, ниже тропы, там поселок, поселение людей. И он понимает, если он вот сейчас так пройдет неосторожно, он может причиной гибели быть. Но он же полубог. Он не хочет это. А навстречу по этой же тропе идет демон. Великий. Не менее великий, чем Индра. И очень сильный. И Индра понимает, что сейчас будет конфликт. Всегда, когда демоны и полубоги встречаются, конфликт возникает. Всегда до оружия доходит. И он смотрит, лавина, поселок. Так, понятно, нужна жертва. Я не могу этого допустить. Поэтому он проявляет полное смирение. Когда демон подходит по этой тропе, он складывает ладони. Смирение. То есть, я твой слуга, означает жест. Пожалуйста, проходи первый, я тебе уступаю дорогу. То есть, никакого конфликта. Демон удивляется, странно. Всегда сражались нормально. Теперь он тут такой смиренный вообще. Теперь он свою культуру демонстрирует. В чем причина вообще? Что-то здесь не то. Он смотрит, лавина. А, понятно, хочет быть праведником. Хочет быть добрым, показать, что он тут, сказать, гуманист великий. Нет, я гуманист. Я твой слуга. Проходи ты первый. Он делает то же самое, но с другими мотивами. Индра понимает, а демон подражает мне просто. Он просто меня выводит из себя, ясно. У него нет этого, но он просто вот со мной соревнуется в добродетели. Понятно, нужно спровоцировать у нас схватку, хорошо. Пусть он меня убьет, и люди, во всяком случае, будут живы. Он вытащил оружие и ранил его в плечо. Ну, сейчас точно нападет. И стоит, ждет. Демон, он хочет быть великомучеником? Нет. Я буду великомучеником. Ранил его в плечо, тоже стоит, ждет. Ты меня должен убить. И так это продолжалось, и изрезали до кусков друг друга, там они лежали, все кровавлены, пока их не растащили в разные стороны. Это демон и полубог. Делают одно и то же, но один это делает из чистого сердца, другой это делает на показ. Как? Чтобы иметь репутацию в обществе. Это разные вещи совершенно. Теперь давайте взвесим с вами наши качества внутри. Что мы делаем от чистого сердца, что на показ? Не женимся ли часто на показ? Не выходим ли мы замуж на показ? Не говорят ли об этом некоторые свадьбы, как они организовываются? Подумайте об этом серьезно, в глубине сердца. Потому что брак истинный творится на небесах и в сердце человека, а не в этих роскошных обрядах, которые иногда люди делают на показ. Это очень важный тоже момент, как мы начинаем эти отношения. Поэтому есть целая культура, целая наука, как же общаться друг с другом, учитывая, то есть, наше положение мужа, жены, или сына, или дочери, или отца, или родителя. Без этих знаний мы не сможем наугад и на показ стать счастливыми. Необходимо обучение. То есть, как ни странно, любовь нужна подготовка.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Еще раз добрый вечер. Спасибо, что вы неожиданно приехали второй раз. Я когда понял, каких трудов, каких усилий стоит сюда приехать, я еще больше стал ценить вас. Вот. И мы медитируем, размышляем, углубляем понимание, как сделать так, чтобы наше тонкое тело, то есть наше сознание, хотя бы не так сильно зависело от пробок, от обстоятельств, в которые мы попадаем. Как сделать наше тонкое тело, наше сознание более крепким? И это непростая задача, но оно нам надо. Я с одним психологом разговаривал, он говорит, что основная проблема современных людей, вот 3, он говорит, это одиночество, опустошенность и вот это вот одиночество, опустошенность и что-то там еще такое серьезное было. Вот. И правда, так оно и есть. И поэтому надо что-то менять в своей жизни, как-то укреплять это надо. И мы пользуемся с вами сейчас информацией, которая открыта нам в йога-сутрах Патанджали и философии Санхи. Они описывают, как устроено наше тонкое тело и какие механизмы мы можем применить, чтобы сделать это тонкое тело более устойчивым к жизни. Вот. И вчера я рассказал вам о строении, что там есть 4 элемента в этом тонком теле. Чита. Сегодня есть кто-то, кто вчера не был, да? 1, 2, 3, да? Ну, и для тех, кто был вчера, не лишнее будет напомнить, что есть 4 элемента, из которых тонкое тело наше состоит. Это основной жесткий диск, читта, да, сознание, в котором находятся все впечатления, которые мы получаем за прошлое, за эту жизнь. Так или иначе, они туда попадают. Я рассказывал, каким образом это происходит. Эти впечатления, которые в нас живут, в этом сознании живут, они заставляют нас определенным образом реагировать на обстоятельства. Поэтому что мы туда загружаем, вот, то, извините, так тебе и надо. Вот. Они как раз и придают форму нашему сознанию, одевают одежду, васану на наше сознание и заставляют нас определенным образом реагировать. И, соответственно, если наше сознание переполнено какими-то негативными вещами, то человек становится раздражительным, человек становится депрессивным, агрессивным, ну, то есть неустойчивым. Вот. И вчера ключевая вещь была, вот я 3 вещи, откуда появляются в нашем сознании, это клубок, наше сознание, это клубок впечатлений, и они попадают оттуда из прошлых наших воплощений, жизней, из того, что мы делали в этой жизни, и также откровения. Мы говорили с вами, что иногда впечатления к нам приходят, как вот Менделеев, да, он там очень сильно хотел, и неожиданно к его озарило, озарение. Также источник, когда попадают впечатления. И они выходят оттуда по 3 причинам. То есть вот то, что у меня сейчас в сознании, или что у вас в сознании, откуда оно берется? Ну, во-первых, время влияет. Время идет, и какие-то прошлые воспоминания, прошлые желания всплывают в моем сознании. Вторая вещь — обстоятельства. Я вот ехал в пробке, уже скучно же совсем стало. Стал просматривать ленту новостей. Ну, делать нечего, Вот просматриваю ленту новостей. Обстоятельства заставляют меня как-то реагировать. Вот. И третья вещь — это воля. Это когда человек целенаправленно хочет развивать в себе какое-то желание. Он решил, что какая бы пробка ни была, я все равно не буду ругаться. Я все равно не буду как-то возмущаться. Это воля. Вот то, что влияет, какие желания, какие самскары, впечатления будут влиять на меня. Да? 3 обстоятельства. И вчера также мы тоже говорили, каким образом делать так, чтобы самскары в нашем сознании, которые уже... То есть какие у нас есть инструменты для того, чтобы на эти самскары влиять. И одна вещь, мы говорили, это профилактика. Хорошо делать так, чтобы в нашем сознании какие-то хорошие вещи отпечатывались. Мы говорили про детей, что люди в ведической культуре, они делали специальные церемонии, создавали такие ситуации, чтобы на ребенка очень благоприятно влияли, даже до того, как он еще родился. Вот. И в нашей жизни хорошо попадать в такие места, общаться с такими людьми, которые откладывают в нашем сознании что-то позитивное. То есть первая вещь – стараться с хорошими вещами соприкасать свое сознание. Жить будет легче. А? Ходить на лекцию, да. Вот. Или давать лекции – тоже хорошая вещь. Вторая – что те самскары, которые негативные, которые на нас влияют, ослабить вот эти самскары, которые негативные. Оказывается, это можно сделать. Это можно сделать, если мы на них посмотрим. Ну, то есть какой-то вот «мне нравится курить», да, человек говорит, «мне нравится курить», это хорошая вещь. И прям вот спорит, и говорит, «нехорошо», он говорит, «хорошо». И вот пока хорошо, она так и будет, эта привычка на него влиять. Но если он пообщается с людьми, которые по-другому смотрят на эти вещи, если они позволят ему, увидеть этот вкус, это нравится с другой стороны, то у него может появиться такая вещь, как раскаяние. Может появиться такая вещь, что он будет стесняться этого. И когда он стесняется этого, то тогда эта вещь начинает уходить из его сознания. Кстати, тоже так же с хорошими вещами происходит. Допустим, вы решили что-то хорошее в себе развивать. Да? Решили рано вставать. Не-не, я никак не реагировал, все нормально. Вы решили рано вставать. И потом вы кому-то подходите, который стоит 12. И говорите, я вот решил вставать в 6. Они говорят, ты что, дурак, что ли? И ваше желание вставать в 6, оно становится меньше. Замечали такую вещь?
2: Да,
1: замечали? Говорит, я вот хочу вот правильно поступать, и они начинают смеяться. Ты что, досмотрелся чего-то, что ли? Да? Попал в секту. Есть даже такая организация сейчас, секта. Знаете, да? Квадратик и секта написано. Они о здоровом образе жизни говорят. Популярная вещь, у них приложение есть. Они там людям помогают фигуру там все сделать. Вот. Знаменитая сейчас вещь, можете вступать, если хотите. Вот. Модно, сейчас модно в секту вступать, модно. Вот. То есть, понимаете, когда люди с другой стороны начинают как-то говорить об этой вещи, то вы можете начинать стесняться, разочаровываться в этом, и тогда эта вещь уходит. Это хорошо дело с плохими вещами. Вот. И третья вещь, о которой мы говорили, что каждый раз, когда есть побуждение поступить негативно, и мы останавливаем, то эта вещь становится меньше. И каждый раз, когда мы что-то хорошее делаем, оно увеличивается. Это был пример с двумя собаками, белая и черная. И вчера Дмитрий меня спросил, а если вот хочется разгневаться на лектора, что он все время делает замечания, хочется, вот вам, может, хочется, что вот он себе позволяет. Вот. И если мы понимаем, мне не надо это делать, и мы сдерживаемся, да, то тогда начинает печень болеть. Понимаете? То есть, когда мы не даем гневу выйти, да, то тогда мы начинаем болеть. Знаете про это? Еще как знаем. Так получается, если гневаться, да, это плохо. Мы как бы увеличиваем эту вот негативную вещь в себе, и все больше и больше будем гневаться. Если не гневаться, то начинает внутри что-то разрушаться. Еще непонятно, что лучше. Конечно же, если мы будем гневаться прямо вот при всех, то последствия могут быть более болезненными, чем если я сдержусь. Но выход-то какой? Выход-то не в том, если человек просто сдерживается, то это не решает проблему. Он хочет, конечно, но сдерживается по какой-то причине. Чтобы как-то, люди, чтобы не подумали обо мне плохо, да? То не этот способ. Мало сдерживаться. Надо что эту вещь? Надо ее переварить. То есть я не гневаюсь, но с этим гневом надо что-то делать. Надо его переварить, вот это вот желание разгневаться. А почему я гневаюсь? А что за этим стоит? А вот эта вещь стоит, так это же ерунда, чтобы она уменьшилась. Если я не обрабатываю, не перевариваю эту вещь, которая заставляет меня гневаться, то тогда такое подавление может также и к болезни привести. Поэтому хорошая вещь...
2: А как легко узнать, что ему не надо доставать аудиторию?
1: Ему говорят...
2: Он же говорит, да прекратите уже.
1: Да, вот ему говорят, и он как бы должен... Еще не факт, что он поймет. Нам же куча всего, чего говорят, да? Надо, чтобы сказали с любовью, понимаете? какой-то дорогой человек для нас. Мы ехали в машине, и мне мой друг говорит: знаете, вот иногда кто-то мне делает замечания, да, и мне как-то хочется еще хуже делать. А вот кто-то делает, ты как-то нормально думаешь, ну да, это неправильная вещь, надо что-то делать. Почему такая разница? Потому что тут есть доверие определенное. То есть я доверяю, что человек мне благо хочет. Если вот такого нет у меня, да, и, соответственно, если вы хотите кому-то сделать благо, то сначала нужно сделать так, чтобы этот человек хотя бы немного вам доверял. Иначе он не сможет услышать исправления никакие. Так как мы с Дмитрием, ну, как бы дружим, то я позволяю себе иногда вот, шутить, вот. Иногда. Ну вот, понимаете, да? То есть сдерживаться это мало, надо понимать, что с этим, надо как-то переварить эту вещь. Это то, о чем мы говорили вчера, и сегодня мы приступаем, у нас три элемента, много интересного будет, если мы не успеем, мы чуть-чуть задержимся, ну, минут там, мы просто, да, можно же чуть-чуть задержаться. Вот, просто не хочу вас лишать этого удовольствия, столько интересной информации получить и полезной, и столько советов хороших. Вот, и мы сейчас приступаем к элементу нашего тонкого тела, который называется эго. Эго, то есть то, кем я себя считаю. На санскрите это называют словом аханкара. Буквально переводится «я действую», «я», да, «я действую», «ахан», «ахам», «я», «кара», «я могу действовать». И аханкара – это такой элемент в нашем сознании. То есть если вот это чита, это такой жесткий диск, на котором находятся все наши впечатления, и он такой, знаете, он не действует. Он просто как бы вот в нем, в нас это все есть, но элементы, которые, через которые мы начинаем как бы действовать и взаимодействовать с этим миром, вот эти три остальных элемента. И вот аханкара тоже, в принципе, это подсознательная вещь. Мы часто себе не отдаем отчет в том, кто я такой, ну, в чем моя ценность. Мы интуитивно как бы вот так вот внутри понимаем это, вот, но не задумываемся над этим. Но два остальных органа – это уже наши сознательные. Сознательные, то, что мы называем сознанием, это то, через что сейчас вы меня слушаете. Вот то, что вы слушаете, думаете там как-то, вот, это уже манас и будхи. Я о них позже поговорю. И это руки, через которые аханкара и чита взаимодействуют с этим миром. И вот это вот «кто я», аханкара, это то, что позволяет нам выделить себя от всех остальных. То есть мы — личности, и личность означает, что я выделяюсь, отличаюсь от всех вас. Есть же между нами разница? Правильно? У нас есть общая вещь. Мы все сознание. Вы — сознание, я — сознание. Но есть между нами разница. Мы отличаемся друг от друга. И вот этот элемент, который позволяет нам отделять меня от всех остальных, как раз и называется аханкары или эго. То есть то, кем я себя считаю. И это эго всегда существует. Иногда говорят, что нужно убрать эго, нужно разрушить эго, там как-то очистить. Очистить нормально, но разрушить его невозможно. Что бы вы ни делали, это неотъемлемая часть нашего сознания, это вечно наша часть. Мы всегда будем кем-то себя считать. Мы, так как мы вечные индивидуальности, мы всегда будем отличаться от остальных, и мы хотим отличаться от остальных. И это нормально. Но вот это вот отличение себя от остальных бывает разное. Вот я, такая картинка мне нравится, видите, вот это эго. Я. Вот. Здесь надо было «я» написать на русском языке, но я чуть не нашел картинку с русским вариантом. Вот. Это эго, его можно вот в так, три варианта, какое это эго может быть. Эго, то есть то, кем я себя считаю. И есть временное эго. Временное эго – это эго, которое связано с пониманием себя относительно временных вещей. Вот, допустим, я человек. Это временная вещь? Или это вечная вещь? А? Временная, да. Я лектор. Это временная вещь, да? Я мужчина или женщина – это временная вещь. Я гражданин России – это временная вещь. Там я молодой и красивый – это временная вещь. Поэтому первое – это называется эго, связанное с временными вещами. Вот. Второе – это когда эго – ноль, видите? Это когда эго себя никем не считает. Называют состоянием чистое эго или трансцендентное. слово «трансцендентное», знаете, как переводится, да? Часто его используют люди в разговоре, там, «трансцендентная медитация». Слово «трансцендентное» означает то, что находится за пределами этого мира. То есть то, что не имеет временности. «Трансцендентное» означает что-то такое не из этого мира. И вот когда человек перестает себя кем-то считать из этого мира, то тогда у него трансцендентное эго. То есть у него спрашивают: «Ты кто?» «Я не отсюда». Вот все, что он знает. «Я вот не отсюда». «А откуда?» «Ну, не знаю, но не отсюда точно».
2: Пока. Пока тогда.
1: Да-да-да. Вот это ноль. Его называют состояние Брахмабута или Самадхи, или нет. Брахмабута или Самадхи, или Нирвана. Это человек, который себя не отождествляет ни с чем в этом мире. И когда у него, он все равно себя отождествляет, если ты есть вообще? Есть. Но я не отсюда. Вот такое. Там особые признаки у человека, у которого есть. Это эго. Такое возможно. И плюс, это когда у человека появляется позитивное трансцендентное эго. Это когда человек уже считает себя трансцендентной личностью. Это уже эзотерическая вещь, трансцендентная личность. Вот. Мы сейчас не будем далеко туда входить, потому что у нас есть о чем поговорить сегодня относительно тонких этих элементов. Вот. И это трансцендентное личностное эго — это когда человек себя отождествляет с вечной природой. И мы вчера говорили, что вечная природа души — это любовь к Богу, взаимоотношения с Богом. Когда человек себя отождествляет с этими вещами. То есть это достаточно возвышенная вещь, вот, эзотерическая вещь. Нам бы разобраться вот с этим. И, соответственно, даже если человек стремится к каким-то трансцендентным вещам, а тем более, если он не стремится к трансцендентным вещам, хорошо бы понимать, каким образом вот это эго, которое есть, вот оно есть и все. То есть все равно я себя считаю мужчиной, женщиной, да? Да, как-то большим или маленьким, богатым или бедным, умным или глупым, все равно вот это есть. И мы вот сейчас вот с этим разберемся. Вот. Потому что вот это вот временное эго, оно может нам очень много беспокойств создавать. Если мы неправильно его будем, ну, с ним взаимодействовать, если мы неправильно с ним будем обращаться, мы можем страдать каждый день. Но его, оказывается, можно подрихтовать. Вот, погладить как-то, вот, напоить, накормить. И оно только будет более похладистым. Вот я хочу сейчас рассказать, что это эго делает, через что оно проявляется, чтобы вы его замечали в себе. Ага, вот оно, вот оно. И также, чтобы вы замечали эго других людей. Потому что если вы будете замечать эго других людей, вам легче будет жить. Потому что вы будете понимать, а что эго, вот этому эго, что оно хочет, эго. Сейчас мы узнаем это. Так, вот это вот я выделяюсь среди других, за счет чего я могу почувствовать, что я отличаюсь от вас. Чем я отличаюсь от вас? И что мне нужно делать, и что мне нужно чувствовать, чтобы понимать, что я от вас отличен? В чем моя индивидуальность заключается? И Веды, в частности, Бхагавадгита говорит, что вот это эго проявляется в трех. Их там больше желаний, но три основные вещи, на самом деле две вот эти, первая и вторая, это дополнительные. Две основные вещи, которые хочет эго. И я сейчас расскажу, что эти слова означают. И первое, ну, первое слово «карта» в переводе на русский язык означает «я могу действовать», «я действующий». То есть первая потребность эго, что я хочу чувствовать, что я чего-то могу делать. Я что-то могу делать. Я могу что-то делать, и признаком того, что я могу что-то делать, я получаю результаты этого. Поэтому эго хочет чувствовать, что я что-то могу. И самая большая обида, когда человеку говорят, знаете, он лектор, а ему говорят: что-то отвратительные у вас лекции, не умеешь ты их давать. Все, это смерть. Я раньше был поваром, представляете? Прям 6 лет был поваром. Это как бы вы не верите, но это правда. Ну, видите, временное эго. Оно меняется. Я был поваром. Я приготовил там замечательную гречку с маслом, понимаете? Сливочным. пахнет супер вообще. Чай сделал вот этот цикорьевый с молоком. Ну, вообще постарался. И мой лучший друг. Что вы смеетесь? Вы есть, наверное, хотите? И мой лучший друг. Вот мы вот сидим. Он ест эту гречку и говорит, ну как можно так продукты было испортить? Я не мог с ним неделю разговаривать вообще. Что он меня убил. Он мне просто сказал, тебя нет. Тебя нет. Потому что кто? Я что-то делаю. И когда... Или другой момент. Какой-то человек, допустим, потерял кошелек, да? И вы заметили, и радостно подбегаете, и протягиваете ему, вот, возьмите, пожалуйста. И он с презрением смотрит на вас. Не оценил. Все, вы умерли. Вас не оценили. Не оценили ваши поступки. А для эго это смерть. Понимаете? Эго хочет, чтобы ему говорили, о, ты много умеешь. Молодец, да-да-да, я такой. Еще я могу вот на машинке
3: и крестиком
1: вышивать. Понимаете, это очень важная вещь. Ребенок, когда эго начинает у ребенка проявляться, да, он говорит, я сам, дайте, я сам сделаю. Да? Это эго. Я могу, я тот, кто может что-то в этом мире сделать. И также очень важно для эго видеть результат. Вот если я рассказываю лекции, и никакого результата нет. То есть все сидят печальные такие. И думают, смотрят на часы и говорят, когда он закончит? Вот. Или начинают смс-ки там уже посылать домой, что мы скоро будем дома. Вот. Я не вижу результата. И печально становится, да? Знаете, вот работаешь, работаешь, что-то делаешь, и ничего не получается. Вдохновение есть? Нет. Потому что это доказывает, что я ничего не могу сделать. Или как там говорит? Ты что, не мужик, что ли? Ты не можешь заработать. Говорит, да и нет, я сейчас заработаю. Да. Вот. И не зарабатывает, и уже печально ему. Очень легко задеть. Да? Уловили, да? Вот это первая вещь. А вот это эго, оно хочет действовать. Если оно не может действовать, то тогда кто я такой? Значит, я ничего не могу. Значит, что я не личность. Вот важная вещь, я должен действовать. И вот это надо в других. Если вы хотите кого-то, ну, подбодрить, вдохновить, то надо говорить, вот кем он себя считает, где он, та сфера, в которой он, надо говорить, у тебя хорошо получается. Он будет рад этому. Теперь вторая вещь, которую хочет эго. Тоже пахать просто так, это, конечно, интересно, но как бы уже само по себе, как бы я могу там, да? Но ради чего люди пашут? Люди, для чего мы пашем вообще? По 8 часов. И стоим по 4 часа в пробках. Для наслаждения, да. Вот это на санскрите называется бокта. Бокта, то есть я хочу приятных ощущений. То смотрите, личность означает, я эго. Кто я? Я тот, кто кое-что могу в этом мире. И я могу кое-что сделать, чтобы получить приятные вещи для себя. Вот кто я. Ты кто такой? Я могу то-то, то-то, чтобы получить приятные вещи. Вот это эго так проявляется. В зависимости от того, какое это эго. А эго, так как все эти три элемента, будхи, манас и эго, они зависят от читы. А что там, какие там впечатления есть, то эго будет разным. Некоторые люди из-за этих самскар, смотрите, как важно, что мы загружаем в это сознание. Если мы туда Том и Джерри загружаем, это одно эго будет. Вот. Если что-то там еще загружаем, другое эго будет. Они разные могут быть. И вот поэтому вот это вот, каких наслаждений я хочу, да, и в какой деятельности я хочу реализовываться, у каждого человека будет разное. Этим мы отличаемся друг от друга. И третья вещь, которую человек хочет, он хочет, сида означает совершенство. Он стремится быть совершенным. Он стремится быть, ну, в этой деятельности, по крайней мере, он стремится показать, что, знаете, я вот как бы, ну вот, достиг высот, я совершенен. Или, по крайней мере, он туда идет, туда совершенство, чтобы достигать успеха в своей деятельности и быть лучшим в этой деятельности. Вот. И эго, ну, примерно так, немножечко стали понимать, да? Вот этот элемент эго. То есть он говорит, я могу действовать, и я действую для того, чтобы приятные вещи для себя получать. И я хочу быть успешным в этом, я хочу быть самым лучшим в этом. Я ведь в этом, это я и есть. Вот. И эго – самая болезненная часть нашего сознания. Самая болезненная часть. И как это эго формируется? Откуда, почему люди считают себя разными? И вот, вот такую картинку вам нашел, видите? Вот эти камни – это впечатление. Вот эти самскары, о которых мы говорили, которые в чите находятся. И они… А? Самскары в чите. Да, то есть мы состоим, вот это вот личность, да? То есть этот элемент эго, если туда ничего не загружать, он все равно есть. Он все равно есть. Но в зависимости, ну то есть как компьютер, есть операционная система, да? Она как-то будет функционировать, но какие данные туда загрузите, то он будет пользоваться этими вещами. Загружаешь туда Том и Джерри, да? У него определенное «я такой», вот, вот такой вид счастья мне надо, и я хочу совершенно быть в этих вещах. Вот эти самскары, вот они загрузились, и вот он стал вот какой-то личность нашей природы. Просто что загрузишь, вот такая личность и становится. Вот. И эта личность, вот это эго, оно формируется, самый главный способ формирования эго – это через общение. То есть вот это, чем я отличаюсь от других людей, я должен прийти в общество, и я увижу, чем я отличаюсь от других людей. Без общества зачем мне эго-то вообще тогда? Если никого нет, то и выделяться-то перед кем? Да? То есть эго, оно как бы в тему, когда есть еще кто-то. И вот он приходит, то есть эго растет и проявляется благодаря взаимодействию. И смотрите, какая вещь интересная. То есть, когда ребенок рождается, у него практически у него нет эго, оно не сформировано. У маленького ребенка нет эго. У него там претензий каких-то, со мной так нельзя, там как-то. Но постепенно, с возрастом, у него начинает это эго начинает проявляться. Туда загружают самскары родители. Вот у меня такая картинка хорошая есть. Вот. Ребенка формируют, да? Вот эти пазлы, которые в его личности, пазлы, которые формируют его эго. Родители туда загружают, вот, и он начинает уже это эго проявлять. Конечно, нельзя сказать, что ребенок — это белый лист. Нет. Потому что мы рождаемся уже разные. Это прошлые, прошлые наши какие-то самскары, они уже влияют на нас. Поэтому и тела разные получают. Но до поры до времени эта природа наша, она не проявляется. И это классно, что она не проявляется. Вот представляете, рождается этот младенец, а у него уже претензии Наполеона. Он там сексуальный маньяк там или какой-нибудь еще. Младенец так вот рождается. И все, вы больше ничего с ним не сделаете. Но хорошо, что есть детство. Потому что в момент, это как раз период, пока оно не вылезло все, и родители могут туда вложиться для того, чтобы помочь этому существу потом справиться с тем, что вылезет из него. То есть в этот момент можно помочь. Воспитание, оно очень сильно влияет. Поэтому здесь вот эго формируется в детстве в основном. В основном формируется в детстве. И вот эти пазлы — это впечатления, которые родители закладывают. Конечно, когда мы становимся взрослыми, мы тоже прислушиваемся к мнению окружающих людей. Но у нас уже есть сформировавшееся какое-то мировоззрение, которое фильтрует. Мне делают замечания, говорят, нет, это не то. Я уже фильтрую. Ребенок такого не делает. Оно просто проваливается в него и формирует его. Поэтому хорошо, то есть эго формируется в обществе. И что нам говорят близкие люди, то есть в детстве ребенок доверяет своим взрослым. Все, кто больше, уже достойные авторитеты. Если говорит большой, значит, так оно и есть. Да? Вот, и они ему говорят, хорош он или плохой. Они называют его как-то. Вспомните историю про гадкого утенка. Родился гадкий утенок. Знаете? И вот он родился, и что ему говорит окружение? Ты урод просто. Индюшонок. Он говорит, ой, я индюшонок, а тут все как бы, ну, эти, курицы. Я из низшей касты. И он такой забитый, бедный. Вот индюшонок приходит к индюкам. Говорит, какой же ты индюшонок? Ты вообще какой-то пингвиненок. И он уже там не... То есть смотрите, они формируют его мировоззрение. Они говорят, кто ты, эго у него. Он уже он униженный, никчемный, с таким вот... С эгом неудачника ходит. Я ничего не могу. В депрессивном таком состоянии ходит. Вот. И уже собрался покончить с собой, да? Помните? Сказка-то хорошая была. И тут он увидел прекрасных лебедей. Он думает, я сейчас умру прямо перед ними, чтобы, ну, хоть как-то вот, ну, хорошие впечатления остались в последний момент. И тут эти лебеди говорят, так ты же лебедь? Да ладно, точно? Ты посмотри на себя. Он посмотрел на себя, и действительно я лебедь, да? То есть откуда он узнал это? Внешняя вещь. Социум ему говорит. Поэтому эго формируется в социуме. Вы приходите в социум, и вам говорят, ты вот это, вот это и вот это. И мы говорим, ну да. Понятно, да? Вот. Теперь, какие проблемы бывают у эго? Если эго, оно, во-первых, еще раз повторю, оно такое болезненное. Оно всегда хочет признания. Признание в деятельности, что я что-то могу делать, хочется очень сильно. Вот, поэтому все время я напрашиваюсь на то, что вы меня хвалили. Эго как бы говорит, как вам моя лекция? Вы говорите, нормально, я вдохновляюсь. Эго, ну, оно вот такое, да? То есть признание хочется, вот это желание признания. Это потребность эго. И вот это признание, оно может быть, я же разный могу быть. Я могу, чтобы вы признали меня, не знаю, рок-звездой, допустим. Такая же может быть претензия? Ну, я могу считать себе, да? Вот. И вот чем больше, смотрите, какая интересная вещь, чем больше человек ожидает, чем больше у него вот это вот понимание или желание, что я могу чего-то делать, оно большое, вот этот красный, да, он такой большой очень, и я могу и дом построить, я могу и людьми управлять. Вот я так на них посмотрю и гипнотизирую их. Вот. Я говорю, надо вот так, они говорят, надо вот так. Вот сколько я могу. У меня вот такое огромное сфера влияния. Я много чего могу. И чем больше у человека вот я много чего могу, да, тем ему сложнее. Потому как приходят эти вот другие, да, смотри, какой он большой, да, его сфера влияния натыкается на что-то. Знаете, если со мной кто-то не поздоровается, ну, какие проблемы. Или кто-то, знаете, я иду, и не все как бы падают в ноги. Да какие проблемы вообще? Ну, представляете, какой-нибудь сверхзвезда, да? И вот он идет, и его никто не узнает. Вы представляете, как ему больно вообще? Вы представляете, как больно? Потому что ожидания какие? Я вот настолько влиятелен. Да? Вы заметили, как люди по-разному в пробках стоят, да? Есть некоторые, они пипикают там, они прям по обочинам, по проводам уже как-то там, уже что-то такое. Они не могут ни секунды ждать просто. Они начинают там что-то кричать, да? Кто-то так спокойно так, ну, сидим. Ну, ладно. Почему так вот? Разное эго. Если у человека много, чем больше у него вот это, тем больнее ему жить. Понимаете? Слишком, я думаю, это же надо поддерживать. Это же надо поддерживать эту вещь. Это же надо все время утверждать свою власть над всем этим, надо утверждать. И чем оно больше, тем оно болезненнее все воспринимается. Он уже не может просто рубашку носить. Ему надо какую-то такую невероятной мягкости рубашку. Ему нужен уже отдельный набор для ухода за пупком. Понимаете? Долларов за 1000. Он уже не может есть просто вот, ему нужно какую-то особую вот такую вот, ну вот минимум за 1000 долларов. И это проблема. Еще больше проблема, знаете какая? Сейчас я вам расскажу. Еще больше проблема, это когда у человека есть, понимаете, да? Когда у него реальные возможности вот такие, да? А он это аффирмацией за ним, правильно? Аффирмация. Аффирмирует человек. И он говорит, я расту, развиваюсь, я слон, я твердо, непоколебимо ощущаю, чувствую себя юным, молодым, 16-летним, прекрасным, розовым, румяным слоном. Я здоровею, крепну. Вот так вот он говорит.
4: Доктор Ситин.
1: А?
4: Аффирмация доктора Ситина.
1: Да-да-да. нет проблем. Но вот у него такие возможности, по факту. И вы представляете, если у человека такие возможности, а он начинает желать влияния слона. У того предыдущего, у него, по крайней мере, возможности были такие. Он там ходит, и то ему надо прилагать усилия и как бы все время как-то доказывать кому-то. А представляете, если у него таких возможностей вообще нет, он поет так, что все уши закрывают, да? И он думает, что он рок-звезда. Ну или там еще что-то такое. Думает, что он лектор. Все убегают от его лекций, да? Вот вы представляете, как ему будет? И человек живет не своей жизнью просто. Он что-то там придумал себе. Он придумал себе что-то и мучается, как дурак просто. Надо как-то успокоиться. Да? А он все надумал, и вот он мог бы жить нормально. Но из того, чтобы жить нормально, вот это его нездоровое эго, нездоровое понимание, это называется ложное эго, даже вдвойне ложное. То есть потому что человек неправильно себя отождествляет. Кто-то ему внушил, какие-то люди ему объяснили это, он им поверил. Может, даже родители ему объяснили, что тебе надо стать космонавтом. А он, знаете, не космонавт, он этот, кондуктор просто. И человек всю жизнь будет мучиться. Особенно, знаете, если он мужчина, ему говорят, ты женщина. Или если он женщина, ему говорят, ты мужчина. Одни проблемы. И третья еще вещь, которая болезненна для эго, какая проблема с эго. Что особенно вот у тех, кто не своим делом занимается, это еще болезненнее. Но даже у таких, кто своим делом занимается, у них есть такая, не у них, у нас есть такая вещь, что вот копаешь, да, и хочется, чтобы выкопать. То есть вот это вот ожидание, что все должно вот оно получиться, обязательно должно получиться, оно нас просто, вот это вот такое, сковывает нас. Представляете, вот человек может расслабленно, вот, я не знаю, он там дома как-то так спел хорошо, да, все говорят, здорово, да? Потом он приходит на стадион, и он весь так вот раз, потому что здесь-то надо точно. И как только я сосредотачиваюсь на том, что мне надо вот это точно, я просто весь застываю от страха. А вдруг не получится? И вот эта вот привязанность к тому, что я должен получить, она меня обуславливает и нагоняет страху. Вот по себе знаю, много раз так было. Историю рассказывают про одного царя. Он как-то вот очень хотел, чтобы вот все было вот правильно, вот 100%. Я хочу контролировать эти вещи, и я хочу контролировать результат. Насколько мы можем контролировать результат? Кто из вас 100% гарантию даст, что вы завтра будете живы? Вы уверены? Нет? А мы кому-то даем 100% гарантию, я о тебе позабочусь, и всю жизнь буду эти заботиться. Какая гарантия? А мы же вот такие вещи прям, да? И вот этот царь, у него была такая 100%, он переживал за все. Понимаете, мощностей-то не хватает. И поэтому духовный человек, он понимает, от кого все зависит. А обычный человек думает, все зависит только от меня. И результат зависит только от меня. Да? И вот этот царь, он вот так, и он не мог, хотя у него были мощности, да, он был действительно настоящим кшатрием, влиятельным, который может вести за собой. Но выматывало просто. Вот это царство выматывало его. И он же пришел к своему наставнику духовному, говорит, я уже не могу это делать. Я не могу. Я даже не могу дома с детьми нормально поиграть. Я вот все как-то вот с ума схожу. Тот ему говорит, тебе надо отдать царство. Оно тебе мешает. А кому? Мне. Тот говорит, вам? Да. Берите. Все, теперь я царь, говорит его наставник. Хорошо, я пойду, говорит этот царь, бывший царь, экс-царь. Говорит, хорошо, я пойду, может, как-то перееду. Куда пойдешь? Тут ничего нет, это все мое. А, да? Тогда я пошел на работу устраиваться. А куда ты пойдешь на работу устраиваться? Не знаю, может быть, рассыльным? Говорит, нет, я возьму тебя на работу. Вы возьмете меня на работу? Да. А кем? Царем. Ты будешь работать царем. Есть квалификация царем быть? Вроде учился, да, вот это. Вот ты будешь работать у меня царем. Я тебе буду заплатить зарплату, понимаешь? Ладно. И он стал работать то же самое, стал делать. Он стал делать то же самое, как-то ему полегчало. Уже так приходит наставник, говорит, как-то вот классно все мне. А что тебе классно-то? Ну как-то царство не мое. Я работаю, ну то есть я со своей стороны все обязанности выполняю. Правильно? Ну царство-то ваше, я-то свое делаю. А что там с вашим царством будет? Ну это же не от меня зависит, понимаете? Видите, то есть первый человек сосредоточен на том, что от меня зависит результат. И поэтому он не может нормальные дела делать. Что думает, я вот должен как-то вот все, а ну что, он может столько, сколько может. А из-за того, что он думает, что все зависит только от его усилий, он и эти усилия не может нормально делать. А второй человек, этот, когда после того, как ему с наставником пообщался, он сосредоточился только на том, как сделать нормально ту работу, за которую мне платят деньги. И он нормально стал делать и перестал думать, а что там получится. А получалось все нормально. Ведь он идеально делал все эти вещи. Вот такая интересная вещь. Но вот эта проблема эго, что он хочет все контролировать вплоть до результата.

эго мое уязвленное. Вторая вещь, когда я считаю себя тем, кем я не являюсь. Это вообще проблема. И это очень частая проблема у современных людей. Вот. Они смотрят все время этот телевизор, интернет, где им навязывают, кем они должны быть. И они, хотя они другие, они просто так делают. И третья вещь – это проблема из-за того, что человек очень сильно думает, что все зависит только от него, и это его также стагнирует. И что с этим можно сделать? Каким образом это хотя бы облегчить вот это вот состояние, да? Что можно с этим сделать? Вот. Первая вещь. Смотрите, какой хороший кадр. Вот этот парень, похоже, нашел свое место. Нашел свое призвание, да? Я вот думал, о чем вот рассказать, вот как вот начать. Это такая непростая вещь, что хотелось сказать, что надо найти, надо разобраться в своем предназначении, разобраться вот реальные возможности, которые у меня есть, и не пытаться играть какую-то другую роль. Вот хотел я с этого начать говорить, да? Но понял, знаете, что это сложно. Это сложная вещь. Даже вот люди мне пишут письма, да, и спрашивают, вот не могу разобраться в своей природе. Вот мне и то нравится, и вот это нравится, и вот это нравится, а вот потом вот это нравится. Смотрите, какая вещь. Моя природа – это то, что мне нравится, да? Ну, как бы такое. Еще должно сразу приносить много денег, почет, вот. И вот это тогда мое предназначение. То есть я должен быть каким-то известным, с деньгами, и мне еще это нравится. Вот такое я ищу. Да, только без работы. А только чтобы, работать ничего не надо, в смысле, там же у царя есть работа, и что за это дают? Он говорит, вот можно я вот половину курицы вот отрежу, да? И вот ту оставляю, которая вот, самая хорошая. И проблема-то такая, что человек сам в себе не может разобраться. Потому что заложены неправильные представления о том, к чему надо стремиться. Вот с этими представлениями он даже пытается в себе разобраться. Конечно, есть исключения. Есть люди, которые, у них ярко проявленная их, какая-то вот сильная черта какая-то. Вот, он, с такими большими кулаками, да, уж явно проявленная, чем ему надо заниматься. Или у него лоб большой, специальный такой лоб, чтобы, под компьютер просто вот так вот, чтобы, один в один. Ну, понятно уже, так, чем заниматься. Но у большинства людей, в нашу эпоху, где мы живем, все перемешано. У человека природа смешанная. И он с утра хочет быть царем, а вечером хочет быть не царем. Вот. Понимаете? И вот это вот на протяжении дня он не понимает, чем надо заниматься. И как это... Это один момент. У него перемешано все. А второй момент, что ему еще из телевизора навязывают. Он говорит, да, богатый, знаменитый и нравится, в удовольствие, да, это вот про это. Это зубной техник. Или что сейчас, юрист, да, или что у нас сейчас популярное. И все начинают хотеть быть именно этим. Говорит, да, у меня вот к этому и склонность. Поэтому такому человеку разобраться в себе, даже если он придет, знаете, есть такая хорошая наука, соционика, мне нравится. Вот, толковые ребята. Они могут там типировать, там 16 есть психотипов, они вам прям тебе скажут, ты Достоевский, да? Вам так сказали, да? Вам Гексли сказали, да. И вам надо быть репортером где-нибудь, там, брать интервью с людьми как-то. Вы говорите, да-да-да, и ничего не делаете. Такое бывает, да? Почему? Ну, потому что за это деньги не платят. Хочу быть зубным техником. Где-нибудь там, в другом месте. Вот это проблема. Даже вроде хорошие вещи нам говорят. И это потому, что в нас заложили неправильные вот эти ценности. Эго сформировано неправильно. Поэтому вместо того, чтобы вот думать, вот как-то раскопать себе, первое на чем, чтобы облегчить вот это вот эго, первое, о чем надо подумать, мне надо как-то с людьми хорошими пообщаться. С людьми, у которых есть другие ценности, взгляд на мир. Потому что если у меня вот это вот эго, я должен быть исключительный, какой-то невероятный, все по моей вот воле, и я вот такой вот суперзвезда, то у меня ничего не получится никогда. Я все время даже вот хорошую вещь возьму, а все время, может что-то еще надо, да? Но если я с другими, и ведическая культура чем хороша, там человеку, когда его воспитывали,

0: Воспитывали не только читали какие-то морали, воспитывали в смысле жили. Как вот воспитывать? Мы приходим, вы просто начинаете ездить по московским дорогам, да? Понимаете, да? И потом вы приезжаете куда-нибудь в Урюпинск. И едете по Москве, как вот по Москве, и вам говорит, нахал просто. Чё, я нормально? Ну как, ну ты тут подрезал, здесь подрезал, куда ты спешишь, у нас все нормально. Воспитали, да, понимаете, мы воспитаны, воспитываемся вот в этом социуме. И когда мы приходим к хорошим людям, да, и ведическая культура, она две вещи человеку, воспитывала у человека две вещи. Это уважение и благодарность. Да, две вещи, ничего не перепутал. Да, благодарность и уважение. Уважение к тому, что есть те, кто старше тебя. Вот, в конце концов, они говорят, есть Бог. Мы должны как-то, ну, принимать, что кто-то выше нас есть. Что надо быть благодарным за то, что нам делают. Вот когда у человека такая вещь появляется, когда его вот таким образом воспитывают, мы учим там, учат для детей говорить спасибо, да, вот, как-то уважение проявляют. Зачем? Ведь показывает, что там ценное, вот, замечая других. Зачем это делают? Потому что если человек вот так вот будет делать, то у него меньше будет вот этой вот завистливой природы. Ему не нужно, и он не захочет, ну, как-то идти по головам людей. Вот. И такому человеку вот с таким эго, ему несложно будет принять. Оказывается, я не слон. Ну, нормально. Ну, нормально. Но вот этому, с которым вот такое эго такое испорченное, да, он никогда не примет это. Даже если это факт. Он будет с пену у рта доказывать. Нет, все-таки возможно. Еще чуть-чуть поинформирую, и все нормально будет. Зачем? Даже если это у тебя будет, ты не будешь счастлив. Поэтому первое, с чего эго лечится уважением и благодарностью. Вот. Если мы попадаем в общество, где эти ценности есть, где люди вот это культивируют в себе, то это помогает мне. Я на себе знаю. То есть я когда попал в монастырь, вот, я заметил такую вещь. То есть приходишь, у тебя там куча там вот это, вот это, вот это. И там просто, ну как в любом нормальном монастыре, первое дело надо посуду мыть. Посуду там убираться там, да. И ты понимаешь, что я просто маленький вот, человек. И так как-то посмиреннее становишься. И при том это не больно, это же не армия. Там в армии тебя там унижают там как-то, да. Говорит, ты дух просто. Понял? А внутри ненавижу. Нет. Так не получается. Воспитание происходит, когда есть любовь, когда есть уважение. Да? То есть если дети чувствуют, что их любят, они способны воспринимать тогда. Вот. И так как в монастыре это люди духовные по-настоящему, то как-то вот хорошие отношения, ты понимаешь, ну да, в принципе, что. И сразу же вот эти наносные вещи, они начинают рассасываться. И остается вот то, что я реально, вот факт вот моего, что я могу реально. Вот, и тогда природа, она становится более проявленной. Поэтому хорошая вещь, что эго лечит, это когда человек попадает в общество людей, которые вот эти две вещи, уважение, благодарность, в себе культивируют. Ведическая культура, она именно этому воспитывала. Тогда у человека, он больше поймет, для чего же он может принять, он сможет принять, что же по факту он может делать. Уже будет легче жить. Но еще лучше, если человек, если ему посчастливится встретиться с человеком духовным, который позволит ему, потому что даже если у меня правильное временное эго, я уже буду комфортнее себя чувствовать, уже 100% комфортнее, я уже не буду каких-то там играть роль неестественной для себя. Но даже это состояние, оно все равно полностью от проблем не избавляет. Когда же человеку посчастливиться встретиться с тем, кто живет такой духовной жизнью, духовного человека, он может научиться пробудить в себе духовное вечное эго. И смотрите, какая интересная вещь. Я вот сегодня думал, ведь эго — это означает, что я могу что-то делать. И всегда есть вот это вот «я могу», то есть вот этот вот элемент гордости всегда остается. Смотрите, как делают духовные люди. Они тоже могут действовать. Духовный человек, он тоже, у него есть эго. «Я могу». Но почему я могу? Потому что мне дали возможности. Вот смотрите, гордиться нет. То есть я не могу гордиться. То есть если я сам даю лекции, да, то человеку, естественно, я жду, что вы скажете, супер вообще. О, я такой. В смысле, я такой. И у меня появляется вот это вот, ну, не очень хороший элемент. Потому что гордость в любом случае приводит к высокомерию и потом нежелательным вещам. Но если я даю лекцию, говорит, супер, я говорю, надо же, что мне позволили сделать? Так это же кто-то мне позволил, я же просто арендатор этих возможностей. Если я владелец этих возможностей, почему же они уходят тогда? Значит, я арендатор. И мне дали в аренду, спасибо. Смотрите, так что вы меня прославляете? Так мне позволили, и я остаюсь смиренным. Это значит, что меня нельзя задеть. Даже скажите, лекция нехорошая. Ну что делать? Я старался. Я приложил все усилия, которые можно делать. То есть это не то, что, знаете, все от меня не зависит. Я сижу вот на нога на ногу и говорю, ну пусть там этот Бог и пляшет здесь, на лекции. Нет, я беру то, что он мне дает, и прилагаю все усилия для него, чтобы можно было сделать эту вещь как можно лучше. И если что-то получается или не получается, это уже вторая вещь. Но я сделал все, что можно. Если приходит прославление, я говорю, а что такое? Ну, это же не я. Если приходит, что-то не получилось, ну, я старался. Похоже, плохо старался, но буду больше стараться. То есть это духовное эго, это супер вещь, но не всем везет встретиться с духовными людьми. Для этого надо стремиться к этому. Если такое стремление есть, то это может произойти. То есть вот главный элемент — общение. Если есть как минимум общение с людьми, которые ценят уважение и благодарность, то это поможет нам вот это вот болезненное, вот это вот играть тем, кем я не являюсь, оно может убрать эту вещь. И человек сможет принять свое временное эго и действовать в сфере своих возможностей. Про эго все, что я хотел сказать. Время есть. Вопрос есть вот про это? И мы переходим к следующему элементу. Что-то понятно, непонятно?
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

0: своем высшем проявлении смирения, это я понимаю, что все в этом мире устроено согласно закону Бога. И я понимаю, что все в этом мире принадлежит Богу так или иначе. И я понимаю, что я тоже часть этого мира. И если я действую согласно законам этого мира, то я проявляю смирение. Чувствуете разницу, да? Не просто там вот тупо принимать, что с тобой происходит. То есть он понимает более глобально, что смирение — это значит, я понимаю, у меня есть другое мировоззрение. То есть я смотрю на мир глазами Священного Писания, глазами Бога. То есть я вижу, как все это связано. И однажды один ученик задал своему учителю вопрос. Учитель, что такое любовь к Богу? Учитель сказал, что любовь к Богу, как развить любовь к Богу? Он сказал, смирение и терпение. Он говорит, ну подожди, но в других писаниях говорится, ты раньше говорил, что любовь к Богу ни от чего не зависит. Помните, я говорил, что любовь к Богу — это как дар, который вы получаете. Но здесь получается, что любовь к Богу зависит от терпения и смирения. Он говорит, нет, нет, сейчас я тебе объясню. Послушай внимательно. То есть, когда человек, он объяснил, из чего состоит любовь. Послушайте. Он говорит, когда человек понимает эту картину, целостную мир, понимает, что все принадлежит Богу, что все связано с Богом, и я являюсь частью Бога, то есть неотъемлемой частью, я связан, есть целое, и я как часть целого. И тогда у меня проявляется сострадание, смирение, и появляется следующее качество, появляется сострадание. На чем это сострадание основано? Что я понимаю, что другие люди, если они поступают не так, это значит, они просто не понимают вот этой картины. Они не понимают, что они также связаны с Богом. И вот это сострадание, оно рождается из того, не то, что мне жалко, что люди голодные, это хорошо. Но истинное сострадание, я понимаю, что люди оторваны от Бога. Вот это истинное сострадание. То есть я понимаю, что я не имею права никого судить, другими словами. И вот эти два качества, смирение и сострадание, накладываясь одно на другое, рождают третье качество. Какое? А?
1: Прощение.
0: Прощение, совершенно верно. Потому что, смотрите, я понимаю, что все поступки людей, они продиктованы просто неведением, незнанием. И испытывая к ним сострадание, как детям, которые совершают какие-то поступки, я их прощаю.
1: Нету там гордыни какой-то, что
0: я прощаю? Нет. То есть, смотрите, это гордыня из-за того, что я прощаю, но не понимаю всего этого. Помните последние слова Иисуса на кресте? Что Он сказал?
1: Ну, прости, прости,
0: не Господи, что творят, да. Они не ведают, что творят, а это оттуда. То есть они не ведают, что творят, понимаете? Он понимал, что они просто делают это по своему неведению, то есть из своего невежества. И у него возникло внутри вот это понимание, что прости его. Вот понимаете, какая глубина у него? И тогда он ученику сказал, что вот это, вот эти три качества смирение, сострадание и прощение являются составными частями любви. Любовь от них не зависит. Это то, из чего состоит любовь. Смирение, сострадание и прощение. Если в твоей жизни эти качества появятся, ты по-настоящему сможешь любить людей, и ты действительно почувствуешь, что такое любовь к Богу. То есть это уже есть любовь к Богу, когда эти качества проявлены в тебе.

Нейтральные отношения, зачем они нужны? Автолюбителя я могу спросить, зачем нужна в машине нейтральная передача? Так вот устроена коробка передач, без нейтральной передачи никуда. А все остальные передачи не включатся, если бы не было бы нейтральной, когда двигатель может работать в холостую. Точно так же нейтральные отношения, они вас ни к чему не обязывают. Вы можете находиться в этих отношениях, чувствовать определенное удовлетворение от этого общения, но вас никто не принудит к какой-то ответственности здесь. То есть вы встретились, пожертвовали не более чем внимание собственное, и поэтому от вас никаких продолжений и развития не ожидается. Если вдруг какие-то возникают претензии, а помнишь, мы разговаривали, да? Разговаривали, не целовались. Дальше поехали. Что обычно из нейтральных отношений происходит? Давайте пофантазируем. Я люблю приводить такой пример. Две бабушки пришли в поликлинику для того, чтобы попасть на прием терапевта. Сидят час, второй в очереди. Естественно, будучи двумя женщинами преклонного возраста, они общаются. Одна другой рассказывает про свои болячки, и та ей сострадает. «Как я тебя понимаю?» Потом она рассказывает о своих приобретениях, говорит, а вот зять-то у меня новую машину купил. И та искренне радуется вместе с ней. Естественно, вторая рассказывает ей о своих событиях в жизни. Таким образом, появляются нейтральные взаимоотношения, ни к чему не обязывающие, но, тем не менее, они обменялись мобильными телефонами. Через какое-то время они созваниваются, и вторая, или первая, без разницы, идет на жертву более высокого порядка. Она говорит, приходи ко мне пить чай. То есть она жертвует нечто большее, чем собственное внимание. Она готова ей отдать собственное время и присутствие в собственной квартире. Когда мы кого-то приглашаем в свою квартиру, в свой дом, это означает, что мы как-то расположены к этому человеку, мы хотели бы иметь отношения с ним более высокого порядка. То есть буквально из внешнего круга общения, из человека, с которым мы сидели в очереди в поликлинике, мы приглашаем его в круг более высокого уровня. Вторая бабушка, она говорит, хорошо, я к тебе приду, и приходит с непустыми руками. Она приносит килограмм мягкого печенья к чаю. Точно так же совершает жертву более высокого порядка. Общение продолжается дальше. И уже здесь их трудно назвать находящимися в нейтральных отношениях. Это, наверное, уже приятельницы, да? Следующий уровень взаимоотношений, когда человек готов совершить жертву более высокого порядка, нарисуем здесь ключик и напишем «жертвенность». Никого не пугает это слово «жертвенность». Отсюда появляется отношение служения. Обратите внимание, речь не дружба. Люди сначала учатся служить друг другу. Дружба, она более высокого порядка, отношения более высокого порядка. Наступает во взаимоотношениях некий момент X, когда сама ситуация задает нам вопрос, а готов ли ты ради своего собеседника совершить жертву более высокого уровня? Например, пригласить домой, что-то ему подарить. И когда мы проявляем вот эти признаки жертвенности, что-то отрываем от себя, отдаем, мы таким образом провоцируем ситуацию таким образом, чтобы она превратила наши отношения в отношения более высокого уровня. Если нейтральные отношения, они сплошь и рядом, поздоровались, поприветствовали, как мы встречаемся, как твое здоровье, да? Мы пытаемся настроиться на эту волну для того, чтобы посострадать или порадоваться. Если человек говорит, у меня хорошо все с старым, говорит, молодец. Я вот сюда приехал, меня спросили, как ты себя чувствуешь, здесь эпидемия гриппа. Я сказал спасибо, пока еще не заболел. Но когда я, допустим, не дай бог заболею, кто-то придет и принесет мне таблетки, это настоящая жертва. Это уже желание послужить на более высоком уровне. Не просто спросить, пожертвовать свой слух, свое внимание, а что-то еще и отдать.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Юдхиштхира Махараджа спросил Господа Шри Кришну, как называются Экадыши, светлые части месяца Бхадрапада, август-сентябрь. Какому божеству поклоняться в этот Экадыши? И какова награда за его соблюдение? Милостиво открой мне все это. Всевышний Господь Шри Кришна ответил. Этот Экадыши, о Юдхиштхира, называется Вамана Экадыши. Он дарует великое благо и высшее освобождение из материального рабства. Так как он устраняет все последствия грехов, он также называется Джаянти Экадыши. Просто слушая о его славе, человек освобождается от всех своих прошлых злодеяний. Этот пост так благоприятен, что соблюдение его дарует то же благо, что и жертвоприношение коня. Нет лучше этого Экадыши, так как он столь легко дарует освобождение. Если кто-то действительно желает освобождения из материального мира, ему надо поститься в Вамана Экадыши. Соблюдая этот священный пост, вайшнав должен с любовью поклоняться Всевышнему Господу в его облике Вамана Девы, воплощению в виде карлика, чьи глаза подобны лепесткам лотоса. Делая так, он поклоняется также и всем другим божествам и беспрепятственно достигает обители Господа Хари. Во всех трех мирах нет более важного поста. Этот Экадыши так благоприятен потому, что он отмечается в день, когда спящий Господь переворачивается на другой бок. Поэтому этот Экадыши также называют Паривартини. Тогда Махараджа Юдхиштхира спросил Господа: «О Джанардана, пожалуйста, поясни мне, когда Всевышний Господь спит и когда переворачивается на другой бок? О Господь, когда ты спишь, что происходит со всеми другими живыми существами? Пожалуйста, расскажи мне также, как ты обуздал Бали Махараджу, а также, как можно удовлетворить брахманов, как соблюдать чатурмасию. Будь милостив ко мне и ответь на эти вопросы». Всевышний Господь ответил: «О Юдхиштхира, лев среди царей, я с радостью поведаю тебе историю, слушание которой устраняет все последствия грехов. Когда-то в Трета-югу жил царь по имени Бали. Родившись в семье демонов, он был очень предан мне. Он пропел мне много ведических гимнов и, чтобы удовлетворить меня, совершил ритуал хома. Он почитал дважды рожденных брахманов и занял их совершением ежедневных жертвоприношений. Бали сражался с Индрой и победил его в битве. Бали завладел всем небесным царством, которое я дал Индре. Поэтому Индра и все другие полубоги, а также многие великие святые пришли ко мне и пожаловались на Бали Махараджу. Склонив головы к земле и вознеся священные молитвы из вет, они вместе со своим духовным учителем Брихаспати почтили меня, и я согласился явиться в их интересах как карлик Вамана Дева, мое пятое воплощение. Царь Юдхиштхира спросил: «О Господь, как смог ты в теле карлика повергнуть такого могущественного демона? Пожалуйста, ясно объясни это, ведь я твой искренний преданный». Всевышний Господь Шри Кришна сказал: «Я был брахманом, хотя и карликом, и попросил у Бали Махараджа милостыню в виде земли. Я сказал: «О Бали, пожалуйста, пожертвуй мне всего лишь 3 шага земли». Без долгих рассуждений Бали согласился удовлетворить мою просьбу.
Но когда он пообещал дать мне землю, мое тело увеличилось до гигантской трансцендентной формы. Я покрыл всю землю своими стопами, всю Пхурвалоку своими бедрами, небеса Сварга талией, Махарлоку животом, Джаналоку грудью, Тапарлоку шеей и Сатьялоку головой и лицом. Я покрыл все материальное творение. Все планеты Вселенной, включая Солнце и Луну, были окружены моей гигантской формой. Видя эту мою изумительную игру, все полубоги, включая Индру и Шешу, царя змей, запели ведические гимны и вознесли мне молитвы. Затем я взял Бали за руку и сказал ему: «О безгрешный, я покрыл всю землю одним шагом и все небесные планеты вторым. Куда же мне сделать третий шаг, чтобы отмерить обещанную мне землю?» Выслушав это, Бали Махараджа пал ниц и предложил мне свою голову. «О Юдхиштхира, я поставил стопы на его голову и послал ему весь путь в Патолоку. Видя его смирение, я остался весьма удовлетворен и сказал Бали, что отныне навсегда останусь в его дворце». Затем, по Паривартине и Кадыше, светлой половины месяца Бадра, Бали, сын Вирачаны, установил в своей обители мое мурти. «О царь, до Харибадхини и Кадыше, светлой половины месяца Картика, я сплю в молочном океане. Благо, получаемое в это время особенно велико, поэтому надо тщательно соблюдать Паривартине и Кадыше. Он особенно очищает и разрушает все греховные реакции. В этот день искренне преданный должен поклоняться Господу Тривикраме, Ваманадеве, Высшему Отцу, так как в этот день я переворачиваюсь во сне на другой бок. Если можно, в этот день надо дать достойной личности йогурт, смешанный с рисом, а также серебро, и бодрствовать всю ночь. Простое соблюдение этого экадыши освободит человека от материальных условий. Соблюдающий так, как я описал, этот священный Паривартине экадыши, несомненно, обретет все виды счастья в этом мире и, в конце концов, царство Бога. Просто слушающий с преданностью это повествование попадет в обитель полубогов и будет сиять, как сама луна, так могущественно соблюдение этого экадыши. Соблюдение его так же могущественно, как совершение тысяч жертвоприношений коня. Так заканчивается повествование о славе Паривартине экадыши или Ваманы экадыши из Брахма-Вайварта-Пураны.

Если человек постится в Экадаши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадаши – самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

А, и следующий рецепт на основе того, что женщине нужно, чтобы ее поняли, а не дали совет. Этот рецепт, в принципе, говорит нам о самой идее любви. Сейчас мы все станем профессиональными астрологами. Хотите, нет? Хорошо. Очень просто. Потому что в основном задача астрологии – это понять совместимость людей. Сейчас все станут профессиональными астрологами, и можете спокойно идти домой. Принцип таков. Например, совместимость мужа с женой, для мужчины сейчас говорю. Мужчина любит свою жену, мужчина любит женщину, если он любит ее слушать. Мы кого-то любим, если мы любим его слушать. Если мы любим слушать этого человека, мы его любим. Если мы не любим слушать, а любим все остальное, это не любовь, это не совместимость. Поэтому совместимость – это огромное желание слушать этого человека. Так вы можете проверить что угодно в своей жизни. Любит ли вас какой-то человек, поговорите с ним часа 4. Расскажите ему какую-то длинную историю, которая началась у вас с самого рождения. Подойдите к ней издалека, вы все поймете. Очень легко проверить, любит вас кто-то или нет. И также очень легко понять, кого вы любите. Если вы можете кого-то слушать с открытым ртом все 3 часа, все 4 часа, пока он что-то рассказывает, тогда все очень здорово. В этом идея. Знаете, идея очень проста. Слушание. Вот это главный признак совместимости. Все остальное вторично. Все остальное не имеет никакого значения. Все остальное можно как-то подправить, подрихтовать, как-то что-то сделать, какие-то способы. Со всем остальным, со всеми остальными различиями можно спокойно жить. Но если мы не можем слушать друг друга, жить вместе просто невозможно. Вот если вас бесят слова человека, как вы можете с ним жить? Знаете, вот такое бывает. Вот даже одно слово уже бесит. Вот он просто зашел и сказал, и уже говорите, что хыкаешь? Да? Что тебе не нравится? Что тебе опять не нравится? Слышали такое? Нет? Все, человек еще слова не сказал. Или он даже еще не успел сказать, что так смотришь? Еще даже до слова не дошло. Что тебе не нравится? Я тебе не нравлюсь? Я тут работаю на тебя целый день. День говорила мне мама. Да, все. Поэтому создавайте семьи с теми, кого вы можете год-два слушать без перерыва. Вот можете все, жизнь будет прекрасна. Расскажи мне что-нибудь. Вот это прекрасная, но семейная жизнь. Вы приходите домой и на перебор. Ты мне расскажи, нет, ты мне расскажи. Ты мне расскажи, нет, ты. Вот это счастливая жизнь. Если заткнись, сам заткнись. Это значит, мы перепутали совместимость. Не в том совмещались, извините за выражение. Не в том немножко. Поэтому, если мы берем астрологически, есть 12 систем совместимости, они называются ганы, 12 ган. Но главное для нас – это совместимость по слуху, потому что слух – главный орган человека. Может, я для кого-то тайну открою, но это закон. Слух – главное, у нас все идет от слуха. Слух, слух. Поэтому и по слуху, по голосу должна быть первичная совместимость. Все остальное подрегулируем.

0: Вашему вниманию лекция Дмитрия Пшонка, психолога-тренера, прошедшего обучение в Высшей школе практической психологии, консультанта по вопросам взаимоотношений и личностного развития.
1: Добрый день.

0: Я всем очень рад. Я очень рад очередной возможности общаться с вами. Хотел спросить, с каким чувством пришли сегодня? Что происходит с вами? Что для вас важное происходит? Что вам дают наши встречи? Какие понимания приходят или осознание, осмысление, реализации, чувства? Алена?
1: Да, Алена, добрый день. Вы знаете, я вчера избавилась от груза, который носила 20 лет. 20 лет назад у меня умер отец, он погиб. И вот я была маленькой девочкой, которая очень глубоко обиделась на жизнь. Я все время задавала вопрос, почему? Помимо обиды я носила злость и зависть. Вчера у меня после встречи, вот после фильма, я пыталась от этого отмахнуться, как всегда, сказать, нет, переключиться на свою вот нынешнюю жизнь, но не получилось. Наверное, благодаря вашей силе, силе всех собравшихся людей. И я испытала чувство благодарности, счастья и свободы, и такого полета. И большое вам спасибо за это.
0: Спасибо вам.
2: Марина, город Москва. Я хотела сказать большое спасибо за первую лекцию. Вот она вчера до меня более глубоко дошла. И дошел тот момент, именно внутренний уже дошел, об успешности. Вы говорили о том, что даже если человек делает маленький шаг в направлении вот этой твердой почвы, совсем-совсем маленький, он может быть на внутреннем каком-то плане, снаружи еще не виден, то человек уже может считать себя успешным. А у меня всегда внутри вот это был вот этот перфекционизм о том, что ну вот если каких-то больших результатов нет еще в жизни, их не видно, да, и люди окружающие не видят, то значит я не успешная. И я считала себя, что там чего-то не достигла, чего-то не могу. А сейчас вот появилось какое-то внутреннее, так сказать, разрешение себе считать себя успешной, даже если другие это не считают. И вот, вот это освобождение от мнения других, от каких-то стереотипов общества, вот оно очень облегчило прямо внутри. Спасибо большое.
0: Спасибо. Пожалуйста. Кто бы еще хотел? Для меня важно, ну, на самом деле, услышать каждого. Но кто хочет, пожалуйста.
3: А у меня сложилось такое мнение, что победа над судьбой — это как раз победа над собой. Как раз победа вот над своими, ну, негативными сторонами, которые у всех, наверное, присутствуют. И эгоизм, и какое-то раздражение, и, может быть, высокомерие. Вот. И я думаю, что вот еще последний момент, вот вы показывали, как к обществу нужно относиться. То есть нужно себя не отделять от общества, что вы такие там плохие, а я вот теперь такой возвышенный. А наоборот, стараться и людей привлечь как, каким-то образом, пусть маленьким чем-то, каким-то шагом, но привлечь все-таки вот в сторону, в светлую сторону.
0: Спасибо вам большое. Знаете, Сенека писал в своих комментариях, в своих работах, он писал, что если мы хотим что-то сделать для себя, то вот в этом для себя есть благо других людей. Вот это для себя по-настоящему. А там, где мы действуем исключительно в своих интересах, там мы и себе благо принести не можем. Вот здесь речь идет о неком вот этом вот соединении, некой интеграции того, что мы делаем в социуме, как мы взаимодействуем, и того, что мы делаем внутри себя, приближаясь к обществу, приближаясь к социуму в правильном настроении, в соответствии с верной философией, с некой мировоззренческой позицией, мы ближе к себе становимся. И мы обретаем чувство удовлетворения. Если этого не происходит, это как бы некий такой внутренний симптом, который указывает то, что мы верно идем. И также и наоборот. Знаете, у древних египтян было поверье, что когда человек оставляет тело, то, ну, так говорится в египетских книгах, что когда он оставляет тело, то вот эти вот полубоги, которые встречают душу врат в царство смерти, они задают два вопроса. И первый вопрос: был ли ты счастлив в жизни? Имел ли ты в жизни радость? И человек должен был ответить на этот вопрос. И следом второй вопрос: а твое счастье и твоя радость принесла радость другим? Иными словами, мы должны быть счастливы. Это важно. Но если наше счастье приносит другим страдания, это что-то не то. Мы должны задать себе тогда вопрос. То есть наша радость и наше счастье должно принести счастье другим. Может быть и обратное. Мы делаем всех счастливыми, стараемся, но сами от этого становимся все более и более несчастными. Такое бывает. Это тоже определенный вопрос к нам, к себе. Итак, был ли ты счастлив в жизни? Имел ли ты радость в жизни? А твоя жизнь, твое счастье, твоя радость принесла радость и счастье другим? Кто-то еще? Что для вас важного в наших встречах? Что происходит? Где вы?
3: Я тот человек, который вчера поднял руку, когда спросили, все ли понятно, всем понятно, мне ничего не понятно. Именно вот эта тема мне дается очень тяжело.
0: Спасибо, что говорите об этом.
3: Да, я была вчера несколько раз у меня случались вот эти ага, инсайты, как это называется, а потом вы продолжали что-то дальше говорить, и опять получалось, что это неправильное понимание. В общем, у меня трансформация моего мнения формировалась в течение всей лекции, несколько раз она менялась кардинально полностью. Тяжело пока что понимать. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Это непростая тема, действительно непростая.
4: Вопрос. Это разговор ведь о том, как устроено наше мироздание, да? Как мы жили тот мир, в котором мы живем. Это только небольшая часть еще разговора, ведь я так понимаю. То есть основной разговор, он должен дальше произойти.
0: Но он продолжается.
4: Он продолжается. Здесь мы остановились на том, что мы должны отдавать миру любовь. Это основное, что было сказано, наверное, в той вчерашней лекции. Я правильно поняла?
0: Да.
4: Спасибо.
0: Спасибо вам. Это правильно.
5: Тот самый внутренний диалог, он продолжается. На самом деле, я какие-то крупицы просто беру и тут же пытаюсь привнести в жизнь. К примеру, по воспитанию детей, да, как надо все-таки служить и любить. То есть, собственно, любовь-то заключается в этих деталях, когда ты готов свое время отдавать кому-то другому. Я бы сейчас на лекцию не попал. У меня дилемма опять. Сегодня ребенок тянул на море и расплакался. То есть свои чувства он проявляет, а я говорю, а у меня там лекция. У меня вопросы как были, так и остались. То есть где вот та самая граница воспитательной работы? То есть потому что эгоистическое заявление. Я хочу, чтобы ты пошел купаться. Я говорю, мне холодно в конце концов. Там ветер сильный. Я хочу, чтобы ты пошел со мной купаться. Я говорю, а у меня там лекция. Понимаете? Вот где тут грань служить? И внутри-то вроде как-то меня оставил сразу вот этот голос. Разбирайся.
0: Аплодируйте, пожалуйста. Спасибо вам, дорогие друзья. Итак, мы с вами говорили о понятии или концепции идеологичности. Индивидуальное «я» находится в диалоге с миром или с природой. Пишем знак равенства. Природа, материя. И мы с вами говорили, что индивидуальное «я» является сознанием, и оно, его природа, она независима, она духовна, изначально. Одновременно она, и это ее онтология, это ее внутренняя сущность, самость, персональность. Но одновременно она находится в состоянии обусловленности, и мы зависимы. Итак, есть дух или душа. Она находится в оболочках тонкого и физического тела. Физического, тонкого физического и грубого физического тела, да? Тонкого материального и грубого физического, да? Тела. И это обусловленность. Мы одновременно свободны и одновременно зависимы. Иногда наша свобода проявляется в большей степени, иногда в меньшей степени. Иногда мы чувствуем, что вообще нет никакой свободы. Мы можем это ощущать субъективно так, переживать. Нам кажется, что нет никакой свободы. Мы чувствуем подавленность или уныние, или депрессию, бессмыслицу в своей жизни, потерю смыслов. И иногда нам кажется, что нам хочется сделать вот это движение. Есть высшее начало мироздания, есть любовь Бога. И мы хотим вот это вот движение сделать. Почему? Потому что мы понимаем, есть духовная философия, которая говорит, что сознание, оно независимо, оно свободно, оно вечно, исполнено блаженство, знание. И эта вечность и блаженство, и знание проявляется в процессе взаимоотношений. И мы тогда можем подумать, нам нужен только Бог. Зачем эти временные обязанности? Зачем эти временные все трудности? Вся суета этого мира. Зачем все это? Если я вечное живое существо, если я душа, то зачем все эти трудности? Ведь так много нужно в этом мире сделать, но еще часто мы обнаружим, что это бессмысленно. Потому что, правильно говорю, потому что, а зачем все это надо? Если я душа. Поднимите руку, кто так думал или думает. Спасибо. Но вчера мы говорили нечто иное, заметьте. Смотрите, когда человек таким образом размышляет, что происходит? В действительности есть такой путь. Этот путь, он вытекает из представления о Боге как о чем-то безличном. Как о безличной силе или безличной абстрактной энергии, которая находится за пределами творения, пронизывает это творение. Но Бог не является чем-то личностным, кем-то личностным. Он является энергией. И это действительно имеет отношение, то есть это правда. Но отсюда, кстати, в этой же концепции, что мир, он нереален, он иллюзорен. И мир – это то, что отделяет меня от Бога, мешает мне. И когда я вот выстраиваю вот эту связь, вот эти отношения, то это отношение, то вот это является высшим целью, предназначением моей жизни. Красиво звучит, не правда ли? И есть люди, которые достигли успеха в этом. Есть святые люди, которые достигают в этом успеха. Тогда отсюда этика какая вытекает? Этика такая, мне нужно напрячься. В этом мире как-то, простите, сейчас скажу, перекантоваться и рвануть. И тогда все. Но что происходит на самом деле? На самом деле мы должны понять, что Бог не отличен от своих энергий. Он отличен и не отличен одновременно. То есть Он одновременно един со своими энергиями. И одновременно как личность Он отличен. И Его нельзя воспринимать отдельно от Его энергии. Они вместе. И в этом мире те люди, которые представляют ситуации в нашей жизни, в различных ролях предстают перед нами, в них тоже присутствует Бог. И когда мы делаем вот это вот движение, то фактически это такая, знаете, как вам сказать, это очень горделивая позиция. Я думаю, что я, то есть я и Бог, и нам никто не нужен. Простите, я не хочу никого обидеть. И вы можете относиться к моему семинару как к авторскому семинару. Но эта позиция высокомерная. И однажды мой духовный учитель Бхактинанда Свамипрупада показал пример своим ученикам. Он сделал следующее. Они шли, и он давал им какие-то наставления, что-то рассказывал. И в какой-то момент перед ними была большая яма. И один из учеников перепрыгнул через эту яму и протянул руку учителю. Учитель оперся на его руку, перепрыгнул через эту яму и столкнул ученика туда. И все были в шоке. Зачем он это сделал? Он сказал, вот так поступают имперсоналисты. Ты свою функцию в моей жизни выполнил, Да, я готов очищать свое сознание, я готов выполнять ответственность, обязанности, но лишь для того, чтобы в итоге получить благо себе. Материалисты пытаются обладать материальным творением, подчинить его себе, чтобы испытывать власть над ним. Для этого готовы совершать усилия. Их сознание настроено так. Мне нужно напрячься, совершить какое-то усилие, рвануть. Да, для того, чтобы достигнуть что-то во внешнем, нам тоже нужна некоторая независимость, некоторая способность к самообладанию. И они хотят обладать материей в личностном отношении. Здесь мы видим амбицию повыше. Эта концепция также эгоистична. В итоге все равно здесь стою я. На первом месте здесь стою я. Мое удовольствие, мое наслаждение. И мы как бы отрицаем тогда. Отрицаем. Мы как бы разделяем Бога и других живых существ. Тогда как что я предлагаю? Смотрите, о чем идет речь. Я предлагаю делать вот это движение. Мы принимаем мир не как материю, а как проявление духовной... мы принимаем его как тоже проявление духовности. И тогда эти роли, в которых я нахожусь в этом мире, они становятся духовными ролями. И когда мой сын зовет меня на море, я вижу в этом тоже послание. Послание Бога. Но выбор я оставляю за собой. Пойти ли на лекцию, или пойти ли с сыном на море, я оставляю за собой этот выбор. Потому что смысл я должен найти. Но смотрите, что происходит. Я сейчас, например, то есть для того, чтобы принять решение, нам нужно всегда рассматривать ситуацию в более широком контексте, в контексте наших целей и смыслов. Если для меня эта роль важна и ценна, сейчас я хочу пойти на лекцию, наполниться, мне нужно получить знания, это моя потребность. Другая потребность – это мой сын, который просит меня пойти на море. И тогда я нахожусь в этой коллизии, и здесь ценность, и тут ценность. Например, я иду на лекцию. Моему сыну 6-7 лет. Потом, когда он вырастает, ему 16. Я ему говорю: сынок, расскажи мне о своей жизни. Со мной все в порядке, пап. Может быть, у тебя что-то происходит, ты скрываешь от меня. Нет, пап, со мной все хорошо. Я вижу, ты не в настроении сегодня, в духе. Со мной все в порядке. Но ты знаешь, что я у тебя всегда есть. Я знаю про это, папа. Уходит, закрывается в комнате и часами по телефону открывает кому-то душу. Я говорю: почему, сынок, почему со мной нельзя так поговорить? Ведь я же могу тебе помочь, ведь я люблю тебя. Я не знаю, почему. Через некоторое время он кому-то рассказывает: у меня с отцом не было близости в отношениях. Он как бы все время был рядом. Это я не про вас сейчас. Он как бы все время был рядом, но почему-то близости не было. Я не помню почему. Но что происходит с маленьким человеком? Он думает: для отца я сейчас не ценен. У него есть более ценное. И когда это происходит один, второй, третий раз, это как бы качественно отражается на нашем будущем. Итак, в контексте отношений далеких, в перспективе, я обнаружу, что здесь, в этой роли, я как бы проигрываю. Хотя на этом этапе я получаю знания. И это тоже ценно. Да, если есть глубина отношений, я могу сказать: сынок, я сегодня пойду позже с тобой на море. Я пожертвую обедом, или я пожертвую своей лекцией другой. Но я чувствую, что это ценно. Вот этот баланс может поддерживать только человек, который вот таким образом видит мир. И он понимает, что в конце концов милость Бога, она на него не сходит. Вот тут треугольник этот происходит. Не так, что это я как бы высокомерно претендую на эту роль. Простите за, может быть, такой, может быть, не очень категоричный, может быть, язык. Но понимаете, о чем речь? Речь идет о том, что это как бы милость не сходит. То есть смотрите, что происходит. Моя жена или мой муж не хочет развиваться. Но я говорю: Господи, я хочу доставить Тебе удовольствие своей жизнью. Помоги мне найти такие слова, так полюбить его, чтобы он захотел измениться, захотел принять знания, захотел поменять привычки. Ведь это же правильно, что я говорю. Они же хорошие, да, хорошие. И даже он это понимает, но у него не хватает силы. Я постоянно претензирую к нему, я постоянно нахожусь в состоянии некой изоляции. И тогда что происходит? Как стреляет человек из лука?
6: он оттягивает тетиву. И чем дальше он ее оттягивает, тем потом сильнее она достигнет цели. Итак, на этом этапе кажется, что я проигрываю в духовном отношении. Но на самом деле я выигрываю, потому что в итоге милость, то есть это означает понимание духовной науки, реализация духовных знаний, чувства определенные духовные, они не зайдут, потому что я в правильном настроении действую. Фактически я одухотворяю этот мир. И возможно, в какой-то момент у меня с сыном появится такая задушевная беседа, в которой он еще мне даст ценное понимание того, кто такой Бог. Потому что Бог должен проявиться в наших отношениях. Где двое-трое собрались во имя Мое, там и я вместе с ними, Иисус говорит. Он проявляется в отношениях. Мы можем почувствовать Его в ситуациях, в отношениях. Этот мир не является иллюзией. Да, он временный, но он реальный. И привнося духовные ценности в свои роли различные, как мужа, как жены, как руководителя, как гражданина, мы таким образом одухотворяем этот мир. И вот это мы можем предложить ему. Почему? Потому что если мы говорим о Боге как о личности, он всегда окружен своими энергиями, ему дороги все. И в этот момент у нас есть нечто, то, что мы можем сказать ему, это для тебя. В Бхагавад-гите говорится, в одном месте говорится, не обязательно возвышенным людям заниматься деятельностью низшего порядка и так далее. А в другом месте говорится, но тот, кто преданно служит мне, тот, кто доставляет мне радость, он очень дорог мне. Такая как бы двойственность появляется. Но это двойственность кажущаяся, потому что в действительности тут есть совершенно определенное понятие. Да, люди, которые идут этим путем, это возвышенные люди. Да, они благочестивые люди. Да, есть святые люди. Но есть разные пути. И есть один путь, когда путь «я и Бог». И в нашу эпоху он очень непростой. Люди, которые иногда живут в монастырях, они... И вот разные эти события, которые журналисты часто муссируют, они видят, что часто люди, которые попадают вот в эти вот условия, монастырские условия, они часто просто пытаются уйти от мира. Они не выдерживают мир. И иногда монастырская жизнь, грубо шутят, говорят, она похожа на мужское общежитие. Понимаете, да? То есть, иными словами, вот эта вот позиция, что только Бог и я, она в итоге приводит к тому, что у человека все-таки есть, я вчера не ввел этот термин, а сегодня его ввожу, есть сознание, а есть что? Бессознательное. Бессознательный термин психологический и имеющий различное значение, иногда полностью противоположное. В разных модальностях психологии используется этот термин, и он имеет разный смысл. Много определений на эту тему. Но мы сейчас дадим совершенно конкретное определение. Это определение будет соответствовать тому определению, которое дал Владимир Ильич Ленин в свое время, определяя материю. Он говорил, что материя – объективная реальность, данная нам, которая проявляется в чувствах и ощущениях, и независимая от них. Иными словами, бессознательное означает тонкое тело, физическое тело – это все, что изначально лишено сознания, но проявляет жизнь благодаря присутствию чего? Сознания, души. Это мертвая материя. Но она проявляется как живая, потому что там присутствует душа. Итак, если мы идем этим путем, то он очень непростой. Это путь, на котором у нас могут возникнуть очень множество трудностей. Но мы должны также и понять, что вот этот путь, это путь персональному обращению. А этот путь, он больше к имперсональному обращению к Богу. Итак, мой сын, моя жена, мои сотрудники моей организации, граждане моей страны, мира, это все те люди, о которых я могу позаботиться. И это требует определенных ресурсов. То есть это означает, что путь-то, слушайте, это означает, что путь-то не длинный, не простой. Но этот путь, он может быть счастливым тогда, когда мы находимся в ученической позиции. Мой сын поступил в медицинский университет и говорит, Папа, там нужно учиться 5 лет. Потом еще, ну, простите, я не помню, как это сейчас называется по новой системе. Магистратура. Да, да, да, да. А как еще раз повторить? Интернатура и ординатура, да. То есть надо учиться 9 лет, он мне сказал. Но ему нравится. И поэтому он говорит, 9 лет прекрасно. Понимаете, да? Но если мы находимся в настроении, да скорее бы все это закончилось, является ли это настроение проявлением духовности? Большой вопрос. Это означает, что есть один интересный факт. Я не выдерживаю жизнь, я против жизни. Поэтому становится сил все меньше, уныние становится больше. И поэтому такая жизнь, изолированная от социума, когда человек остается наедине со своим бессознательным, то есть фактически ум начинает на него давить, она становится очень сложной. И поэтому отсюда все эти перекосы происходят в социуме, вот таких вот, в аспекте религии. Потому что религия – это социальный феномен. Понимаете? Религия – это социальный феномен. Он связан также с чем? С проявлением пракрити, природы. Это внешнее проявление чего? Нашей духовности. Духовность – это, ну, как бы духовный феномен. А религия – это социальный феномен. Он связан с чем? С национальностью. Он связан с физическим телом, правда? Он связан со многими факторами, которые, в общем-то, относятся к категории материи. А мы сейчас о других вещах говорим. Мы говорим о духовности, а не о религии. Мы сейчас не затрагиваем вопрос религии. Как в этой религии, как в этой религии, как в этой. Мы говорим о важных принципах духовной жизни. Итак, когда я нахожусь в таком настроении, я понимаю, что путь длинный, но он мне нравится. Представьте себе такую ситуацию. У вас есть какое-то важное дело где-нибудь далеко-далеко, где-нибудь в районе Колымы или Магадана. Есть кто-нибудь, кто из тех краев? А вы живете в теплой стране, и у вас есть друг, который говорит, я поеду и сделаю для тебя это дело. И вы говорите этому другу, не езжай, оставайся со мной. А он говорит, я знаю, я чувствую, что там есть те, о кого ты любишь, и кто забыл про тебя, но тебе так важно, чтобы у тебя между ними установилась, между тобой ими установилась связь. Он говорит, не езди туда, не езди. И тогда ваш друг, чувствуя, что у вас там есть важное дело, уезжает туда, живет там. И он живет там, где нет сотовой связи. Но вы чувствуете связь друг с другом здесь, в сердце. И он постоянно думает о вас, потому что вы думаете друг о друге, потому что этот ваш друг, он остался, и он думает, когда же он вернется ко мне? И вы делаете какое-то важное дело для него. А есть те, кто живут с ним рядом и просто получают от него удовольствие. Возникает вопрос, кто получает больше близости в отношениях? Бог является личностью. И поэтому ему дорого, когда мы заботимся о других людях в этом мире. И это означает, что мы заботимся о них во всех смыслах. Если мы будем заботиться о них только во внешнем смысле, да, этот мир придется оставить. Есть ли в этом смысл? Возможно. Но есть ли в этом духовный смысл? Это вопрос. Но если мы начинаем заботиться о друг друге, мы еще и начинаем давать друг другу духовное благо, то весь мир превращается в большую общину, в которой люди защищают друг друга, в которой люди заботятся о том, чтобы выполнять обязанности, потому что они понимают, что каждый из нас ответственен за то, что он делает в своей жизни. Мы начинаем быть более чувствительны друг к другу. И начинаем открываться. И когда мы открываемся, то естественным образом проявляется наша чистая духовная природа в отношениях друг с другом. Потому что материальная энергия сама по себе, она дефицитна. Изобильной ее делает присутствие чего? То есть Бог, сама по себе энергия, она зависима от источника. Когда мы связаны с источником, Мы можем проявлять это изобилие. Когда мы проявляем изобилие, в наших отношениях уходит зависть, жадность, напряженность. Теперь мы можем изобилие привносить в отношения. Представьте, огромное количество людей вступает в отношения друг с другом в силу внутреннего дефицита и ожидает, что тот другой человек восполнит этот дефицит. Но этого не происходит, потому что он ходит с такими же ожиданиями. А если мы привносим изобилие в отношения, если мы вступаем в отношения друг с другом, представьте, мужчина и женщина вступают в отношения друг с другом, чтобы проявить свою любовь и заботу, а не для того, чтобы что-то взять от другого. Ну и потом, может быть, столкнуть его в эту яму. А вы скажете, кто так делает? Разве мы делаем не так? В какой-то момент, когда мы чувствуем, что от этого человека взять больше нечего, мы говорим, с этим человеком жить больше нельзя, надо уходить от него. Потому что я от него все уже взял, я больше ничего не могу от него поиметь. Есть ли в этом смысл, в том, что я говорю? Поэтому мы говорим вот о таком пути, что путь к высшему всегда лежит через природу. И даже внутри это также происходит. Мы одухотворяем свою природу. Это же, вот эта же картина, она и внутри нас. Есть я как сознание, есть мое бессознательное, и есть присутствие высшего, высшей силы в моем сердце. Если я нахожусь в состоянии уныния, подавленности, депрессии, отсутствие энтузиазма, это означает, что во мне отсутствует проявленный мужской принцип, принцип независимого сознания. То есть во мне этой связи нет. Потому что неодухотворенная материя в отсутствии присутствия Бога, она говорит мне плохо. Понимаете? Если я чувствую, что мне плохо, означает, где проявленный мужской принцип внутри меня? Где принцип сознания? Как только вот эту... Как только я связь внутри себя устанавливаю с собой, как с душой, как только я начинаю на внешнем плане действовать верно, как только я начинаю думать о себе правильно, тут же приходит энтузиазм, тут же приходит энергия на творчество. Иными словами, симптомы, такие симптомы, психологические симптомы, как подавленность, депрессия, агрессия, это все реакции неодухотворенной природы внутри меня. В отсутствии заботливого мужского принципа. Это касается и мужчин, и женщин. Понимаете? То есть вот этот же принцип, он проявлен как внутри, так и снаружи. Он проявлен в социуме, он проявлен внутри меня. Понимаете, о чем речь? Если я чувствую отсутствие энтузиазма, означает, что мне не хватает духа. Дух не проявлен. Это ответ на ваш вопрос. И здесь мы сталкиваемся со множеством разных факторов в жизни нас обуславливающих. И первый фактор, мы можем чувствовать, что есть как будто бы вещи, которые мешают нам продвигаться. Может, нам семья мешает или нам работа мешает. И мы видим людей, которые не принимают нашу диету или не принимают наши ценности. И мы обижаемся на них. И мы думаем, может какой-то другой человек появится в моей жизни, который лучше это сделает. Тогда вопрос, кто я? Ответ такой, я Бог. Который к творению говорит, каким оно должно быть, как нужно ко мне относиться, как нужно со мной взаимодействовать, как нужно меня наслаждать. Вы скажете, да конечно же я... Ну, я не Бог, но я действительно хочу, чтобы в моей жизни все было вот именно так. А мы-то с вами о чем говорим? Мы говорим, жизнь задает нам вопросы. Она что-то от нас хочет, она от нас требует. Она хочет вывести нас из этого состояния латентной спячки, пробудить нас. Для того, чтобы дух проснулся, для того, чтобы чувства проснулись. Духовные чувства проснулись. Для того, чтобы мы сумели открыть поток любви. Ведь все наши недомогания, уныние, преисподнее, как угодно это называйте, они связаны с тем, что мы не отдаем эту любовь. Они не связаны с тем, что мы что-то недополучаем. Они связаны с тем, что мы что-то недодаем. Итак, мы с вами подошли к важной теме. Это тема смыслов. Тема смыслов. Так как, есть ли смысл поступить так или иначе в жизни? Какой выбрать путь, какую стратегию? Как определиться с позицией? Куда двигаться? И мы пришли с вами к переживанию смысла. Что такое переживание смысла? Это означает, я принимаю решение, что я пойду на лекцию. Или я принимаю решение, что я пойду к морю. И я чувствую, что в моей ситуации это самое правильное решение. Смысл означает внутреннее психологическое состояние. Это определенное переживание. Смысл – это не результат работы разума. Мы сейчас, разум ценен, важен, но мы сейчас немножко о другом говорим. Мы говорим, я психолог, я говорю о ценности переживания. Переживание такое, что это самый лучший смысл сейчас. И когда я иду к морю с сыном, я нахожусь в ладу с собой. Я понимаю, что сейчас это самое правильное. И я чувствую внутри себя вот эту связь. Я чувствую, что это самое правильное сейчас. Если не чувствуешь, вот об этом сейчас и речь. Чёрствый. Да, чёрствый, точно. Спасибо вам, это важно. Это важно. И вот сейчас мы об этом говорим. Итак, послушайте, переживанию смыслов забегая вперед, я скажу, что это такое. Смысл означает психологическое состояние человека, который выполняет свое предназначение в этом мире. Он чувствует свое предназначение. Он выполняет свою дхарму. Он выполняет свою миссию. У него есть понимание, не понимание, а переживание, связанное с тем, что он занят важным делом, и что это дело самое лучшее на этот момент в моей жизни. Смысл – дитя свободы. Смысл не может быть навязан нами. Если нам это навязывается, я иду к морю и думаю, эх, я иду к морю с сыном, а ведь я хотел быть на лекции. Или я сижу на лекции и думаю, зачем я сижу здесь, ведь сын сейчас там страдает. То есть вот это состояние, как будто я не в ладу с собой. У меня нет полного такого чувства, принятия всех факторов, когда все аспекты моей личности заодно. Я чувствую некую раздвоенность, и здесь ценность, и тут ценность. И тогда вопрос я себе задаю, на платформе чего я принимаю решение? И здесь, конечно, речь идет о чувствах. Вы говорите, мы черствые, и я тоже такой же. Но мы сейчас будем говорить о том, как нам из этого состояния выходить. Знаете почему? Потому что путь-то далекий, и путь непростой. А с чем идти к этому пути? Сейчас я чувствую, один здесь важный момент – я сейчас чувствую себя не совсем уютно. Знаете почему? Я скажу вам почему. Я хочу с вами быть откровенным и честным. Несколько человек подняли руки, вот когда я показал на эту связь, то есть мир не нужен. Мать не нужна, достаточно отца. С отцом хорошо, а мать? Несколько человек подняли руки в этом случае, и у меня тогда возникает, я вступаю в противоречие с некоторыми ценностями, и я начинаю, пользуясь своим положением, что я здесь сюда залез, я начинаю что-то транслировать, то, что заставляет вас измениться против вашей воли. Я этого не хочу, я хочу утвердиться в своей концепции, хочу, чтобы ты меня в этом поддержал. Но я немножко вступаю, в некий антагонизм. И поэтому для меня сейчас непростое положение, но мой долг говорить то, что я знаю, то, что я понимаю, как я это получил от своих учителей, и что я пытаюсь изо всех сил своей жизни исповедовать. Поэтому, но сейчас концепция будет именно такая. Понимаете, о чем речь? Итак, смотрите, если мне нужно просто совершить какое-то усилие, напрячься и достигнуть цели, это один подход. Тогда появляется энтузиазм, сила. Мы сегодня еще поговорим немножко, откуда это берется. Я надеюсь, что мы успеем до этого дойти. Откуда берется такой подход? Я надеюсь, что это будет понятно. не то чтобы понятно, а то, что неправильно сказал, то, что это раскроется. Итак, смотрите, смысл – дитя свободы. Смысл нельзя навязать. Смысл можно только обрести, и часто для этого нужно совершить некоторые усилия. Навязываются нам социальные факторы. Навязывают нам социальные факторы. Например, религия. Она навязывает определенные представления часто. Духовность приглашает. Религия, если ты отождествляешься социальной группой определенной, это требует, правда? Если ты находишься в этой социальной группе, ты должен определенным образом действовать. И от этого зависит, ну, качество твоих отношений с твоими единоверцами. Это так же, как в семье. Если в этой группе, допустим, в семейной системе приняты определенные требования, и есть определенная диета, есть определенные правила, ты, выходя, начиная действовать иначе, ты как бы вступаешь в противоречие. И мы с вами вчера говорили, что этим нужно делать. Мы не должны это отвергать, а мы должны оставаться там, исходя из этой концепции, и приносить туда перемены. Мы должны стать катализаторами перемен. Что такое катализатор? Это ускоритель, это вещество, которое вступает в реакцию, запускает реакцию с другим веществом. Оно остается в ней, но не меняет своего состояния, не растворяется. Понимаете? Я могу остаться там, где я есть. И когда мне мои близкие говорят, ты изменился, ты должен, либо вот то, что ты сейчас на фестиваль поехал. Что я должен ответить? И вы, и фестиваль. И моя позиция никогда не поменяется. Я всегда буду находиться в этом настроении. Я люблю вас. Я хочу быть с вами. Я не посягаю на вашу свободу. Но я оставляю за собой право жить так, как правильно для меня. Это независимость. И это человек, который может переживать смыслы. Итак, переживанию смыслов предшествуют некоторые важные моменты. Первый момент очень важный. Это звучит так, таким словом, как способность мочь. Способность мочь. Ну, русское слово «могу». Что это означает? Это означает, что наше «я» должно стать сильным. Это означает сказать жизни «да» в любых ее проявлениях и понимать, что даже в нелегких проявлениях мы все равно можем говорить жизни «да». И даже в нелегких проявлениях, в трудностях, мы можем, сказав ей «да», получить полезный для нас опыт. Что мы вчера и позавчера говорили об этом, что трудности приходят в нашу жизнь для того, чтобы мы изменились, для того, чтобы наше «я» стало чистым, для того, чтобы мы избавились от всего неблагоприятного, то, что на самом деле делает нас несчастными, чтобы выйти из этого состояния зависимости. Подобно тому, как жена –

Феномен. Это вот тот же самый феномен взаимодействия мужского и женского начала. Это понятно? Женщины почему-то кивают. Им это понятно. Мужчинам это понятно? Итак, способность мочь означает сильное «я». Это означает, мочь означает выдерживать жизнь. Выдерживать жизнь. Мочь означает быть. Быть означает жить. Жить означает «я есть». «Я есть». Виктор Франкл, о котором я вчера говорил, он учился этой способности в концлагере. Это не говорит о том, что нам нужно попасть в концлагерь, чтобы получить такой опыт. Иногда нам просто нужно научиться выдерживать особенности наших близких людей. Иногда нам нужно выдерживать особенности, скажем так, обстоятельств, ситуаций, в которых мы находимся. Это означает то, что мы, помните, вчера мы говорили, мы одухотворяем реальность, мы говорим ей «да», мы не отворачиваемся от нее, мы от нее не убегаем. Итак, это означает «я есть». Одно из качеств души, анатомии души, сад, означает существование, означает бытие, означает вечность. То есть, часто это происходит через трудности. Жизнь, она как бы заставляет нас проявить вот эту свою способность быть. Как у нас с этим? Есть ли такие вещи, которые нам трудно выдерживать в нашей жизни? Да, нужно сразу отметить, что эта способность, мочь, она выдерживается в определенном, она связана с определенным контекстом ситуации. У Франкла это был концлагерь. Он рассказывал, как мы... В концлагере, говорит, он рассказывал вот это поэтапно, как человек теряет надежду. Надежду на что? Та надежда, которой живое существо в этом мире, очень сильно он ее себя тешит, оно верит, что во взаимодействии с материальными элементами, наслаждаясь материей, я стану счастливым. Когда это не получается, оно говорит, тогда наплевать на материю, я буду наслаждаться духовным. То есть все равно остается я в центре. В этом случае материя для меня, если материя не для меня, тогда до свидания. Тогда все равно все для меня, тогда дух для меня. Но здесь обстоятельства были такие, что ему нужно было выдерживать вот это вот, как бы, отсутствие надежды. То есть люди попадали в концлагерь, и постепенно обстоятельства становились все хуже и хуже. Он рассказывал такой опыт, очень непростой опыт, первая селекция, он это называлась у немцев. Он говорит, группа заключенных идет, вот по прибытию этап привозят в концлагерь, он говорит, и группа заключенных идет, и стоит один офицер, холеный такой ухоженный мужчина, и смотрит на заключенного и показывает пальцем направо, налево или направо. И тем, кого отправляет налево, там стоит большой барак, на котором на разных европейских языках написано «баня». И «баня» означает «крематорий». И все, кто плохо выглядят, ну, неработоспособными, все отправляются туда. А я, говорит, шел, так сгорбился, потому что я кусочек хлеба спрятал себе под пальто. И когда, говорит, я подошел к этому офицеру, он увидел, что я такой худой, и вот этот кусочек хлеба весь такой сгорбленный. И он так долго думал. А я, говорит, до этого понять не мог, что означает это движение пальцем. Но тут, говорит, я начинаю понимать, что это движение пальцем означает решение судьбы того или иного человека. И, говорит, когда я это понял, я, говорит, выпрямился. Он долго-долго так смотрел на меня, ну, какое-то время, подольше, чем на остальных. А потом толкнул меня вправо. И я пошел в барак для тех, кто людей, которые должны были работать. И этот выбор, жить, мне нужно было делать каждый день, он говорит. Каждый день я должен был выбирать жизнь. И знаете, что произошло? В итоге он, когда уже надежды нет, одна из его известных фраз, он говорит, когда надежды нет, остается... достоинство и смысл. То есть смысл есть даже в этой ситуации. И он нашел смысл. Он подумал, я выживу, если мне удастся выжить. Я расскажу всем людям, как нужно выживать в таких ситуациях. Я расскажу своим студентам о силе духа. И это грело его сердце. И он представлял в своей медитации, как пройдет война, и он будет рассказывать, читать лекции своим студентам. И в действительности это все произошло. Потому что
В итоге он стал основателем известной психотерапевтической школы, и его терапия была терапия смыслов, что когда человек обретает смыслы, у него

0: Приходит апатия, депрессия, когда он находит смыслы в том, что он делает сегодня. И вот эта осмысленность приводит человека, ну, она возвышает его, дает ему силу, энергию. И он представлял, как он будет читать лекции и рассказывать студентам будущего, как он будет их обучать. Он рассказывал про то, что, говорит, я научился по-настоящему любить жизнь в концлагере. Я никогда не видел такой прекрасной весны. Я научился любить жизнь, когда жил в концлагере, тогда, когда нет никакой надежды. Все те люди, которые были, находились в состоянии сильной зависимости, в привязанности, они, говорит, не могли выживать. Но те, кто приносили, те, кто обретали смысл, например, я хочу выжить, чтобы прийти к своей супруге. Любовь, он говорит, любовь грела наши сердца. В какой-то момент, говорит, кого-то согревали мысли о матери. В какой-то момент, он говорит, он сказал, я постоянно думал о своей жене, и, говорит, я общался с ней, я говорил ей, и я получал информацию, хотя я ее не видел, я получал от нее ответы, мое чувство любви к ней постоянно меня с ней связывало. В какой-то момент, говорит, я понял, что я даже не знаю, жива ли она. И в этот момент я понял, что мне даже все равно, жива она или нет, потому что мы остаемся все равно вместе. Вот эта свобода в переживании, она пришла в результате того, что никаких, вообще не осталось никаких претензий, никаких надежд. Есть только вот эта реальность, и в этой реальности проявилось его «я». Понимаете? Поэтому способность выдерживать мощь – это первая способность, которую нам нужно в своей жизни развить. Понятно, что, еще раз повторяю, что нам нет необходимости проходить такие испытания, как у него. Иногда нам нужно выдержать сложный разговор с каким-то человеком. Иногда нам нужно выдержать, что наши близкие как-то так или иначе себя ведут. Иногда нам нужно выдержать внутреннее давление. Из привязанности к смыслу мы можем остаться там, где, может быть, нам не хочется оставаться. Но в этом есть «я-позиция». Идея состоит в том, что способность мочь означает иметь позицию, иметь «я». Вы спросите, как это развивать? Ответ такой – через вопрошание. Через внутреннее, как я решаю, как я принимаю то или иное решение. Я как бы спрашиваю себя. Я спрашиваю, могу ли я это выдержать? Могу ли я выдержать ту или иную ситуацию? Могу ли я выдержать те или иные обстоятельства? И я могу спросить себя, может быть, я попробую это выдержать? Я сейчас расскажу о тех реакциях, которые возникают, когда мы не выдерживаем жизнь. Когда мы прерываем контакт с жизнью, когда мы ее не принимаем. Смотрите, выдерживание приводит к принятию. Тут следующий будет момент. Принятие жизни. Принятие жизни означает, что у нас появляется сила. Когда мы отвергаем реальность, силы уходят. Замечали ли вы? Один человек мне рассказывал. Он говорит, я в своей жизни... У меня есть, говорит, потребность быть в отношениях, но я все больше и больше, говорит, стараюсь сторониться от отношений. И вроде бы мне от этого становится спокойно, ну, в силу своих, так сказать, прошлых впечатлений, но я становлюсь все менее и менее счастливым, и как будто контакт с жизнью прерывается. Итак, выдерживание, способность мочь дает контакт с жизнью, дает силу. Что такое, что происходит, когда мы не выдерживаем жизнь? Тут возникают некоторые реакции. Их называют копинговые реакции. Это означает прерывающие, да, препятствующие жизни. Первая реакция такая на невыдерживание жизни называется бегство. Бегство. Вы можете сами привести пример. Часто бегство это что такое? Развод. Бегство это увольнение с работы. Потому что что-то там не так. Уйти от детей. Или что-то иное. Итак, первая реакция на невыдерживание жизни называется бегство. Бегство – это наиболее ресурсосберегающий такой фактор. То есть, если мало сил, если мало ресурсов, то бегство выглядит как наиболее приемлемая, подходящая стратегия в этой ситуации. Правда? Потому что слишком сложная задача. Может быть, она и кажется, что она слишком сложная, но субъективно это именно так воспринимается мной. И тогда я как бы от нее убегаю. Ну,
1: ну, когда возникает, когда есть трудный какой-то эпизод. Следующий момент невыдерживания жизни называется агрессия. Агрессия – это тоже реакция на сопротивление жизни. Я не хочу принять жизнь. Я чувствую сопротивление. И тогда возникает агрессия в различных формах. Есть разные. Ну, есть, как бы, можно сказать, о психологическом таком положительном аспекте агрессии, то, что он позволяет, опять же, тоже сохраниться, отреагировать. Но агрессия, она же может разрушать все, правда? Здесь есть негативный аспект. Она разрушает нашу психику, она разрушает отношения, она может разрушать психику другого человека, она связана с разрушением. И агрессия проявляется в разных таких формах. Ненависть – такое типичное отвержение жизни, несовместимое с ней. Ярость, гнев, раздражение, цинизм. Цинизм – это тоже форма прерывания жизни, и это тоже реакция на нашу бессмыслицу. Это тоже снова и снова, когда мы чувствуем, что мы становимся циничными, нам нужно спросить, а что сейчас со мной происходит? Не прервал ли я контакт с жизнью? Способен ли я принять это тоже как важный аспект жизни, то, что сейчас происходит со мной? Цинизм. И есть такой сарказм. Сарказм – это тоже форма агрессии. Это когда нам хочется посмеяться над другими людьми. И это посмеяться, оно разрушает другого человека. Знаете, есть люди, которые делают это своей профессией. Есть профессиональные такие люди, которые читают какие-то монологи, выступают. И они смеются над человеческими недостатками. Но это очень тонкая грань. Когда мы чуть-чуть перегибаем, то если это разрушает нас, тогда такого человека отвергают. Да? То есть здесь есть очень... они на самом деле в таком очень... в сложном положении находится. Итак, есть люди, которые являются профессионалами в этой сфере, но они изобличают человеческие недостатки. Это непростая тема. И не каждый человек может себя в такой роли найти. Но так или иначе, сарказм, вот это желание посмеяться над другим, да, конечно, они, наверное, думают, что на все эти лекции можно успеть. Это шутка. Это тоже сарказм. Но так или иначе, руководитель там, мы можем так шутить над руководителем, он думает, что я смогу справиться со всем этим. То есть вот эта саркастичность. И здесь мы также тут же можем видеть, что есть вот эта вот агрессивная реакция, тонкая агрессивная реакция. Вот. Вандализм – это грубая такая форма проявления агрессии. Тоже реакция на бессмыслицу. Знаете, как это ведут себя подростки часто. Они делают какие-то вещи такие разрушительные. В силу просто бессмыслицы, в силу отсутствия смыслов и в силу того, что не справляемся с жизнью зачастую. Вот это формы такой агрессии. Следующий вид такого прерывания отношений с жизнью – это такие активизмы, парадоксальные движения. На физическом плане это проявляется, как человек, например, бегает из угла в угол. Или трясет постоянно ногой, или что-то иное. Или это может проявляться на внешнем плане, как такая какая-то активность нездоровая, когда бывает такой сложный период, когда человек, чтобы не чувствовать какое-то болезненное переживание, он как бы за это переживание, за деятельностью прячет. Понимаете? Когда нет открытости жизни. Как для вас эта тема вообще? Я чувствую такое напряжение какое-то есть. Или это мое напряжение? Мое напряжение. Спасибо вам. Вот надо проговаривать эти вещи, потому что тогда сразу реально становится. Полезна ли эта тема?
2: Вы прослушали фрагмент лекции Дмитрия Пшонка.

Я хочу в связи с этим привести один пример, который приводил Александр Геннадьевич, ему рассказывал один добрый человек. Этот добрый человек прочитал книги и сказал, решил, что нужно делать что-то хорошее. Ну что я могу делать хорошее? Он как раз был безработный. Ну, что-то же я могу делать хорошее, в конце концов. И я, говорит, просто взял, у меня, говорит, мука осталась дома, кефир, мука. Я, говорит, наделал лепешечек, взял вот такой, говорит, прямо этот самый, как чан такой, и пошел, говорит, в трамвай. И решил людям раздать эти лепешечки. Люди, как вы понимаете, как на него смотрели? Во-первых, уберите свои лепешки. Что это? За что? Что это такое? Нет, спасибо. Очень мало, говорит, кто взял эти лепешки. Ну, говорит, пришел я домой, ну, насушил сухарей, говорит, на следующий день опять напек свежих лепешек и пошел опять на этот же самый трамвай. И люди уже смотрели, господи, этот чудак опять, ну вообще. Тебе что, у тебя с головой все в порядке? В общем, выслушал я, говорит, много-много чего в этот день. Вот, ну, лепешечек взяли побольше, говорит. На третий день я опять напек лепешек, и пришел трамвай. О, люди, о, привет! Ну, давай, ладно, твои лепешки. Что там у тебя за лепешки-то такие чудные? Господи, ну надо же, вот чудак-то. У тебя все в порядке вообще? Да в порядке у меня все, просто вот, знаете. Короче говоря, каждым днем лепешек, потом уже говорит, ты где, ты что задерживаешься? Я смотрю, есть вообще, идет лепет с лепешками. Прям переживал, думаю, может, не на тот трамвай сел. Вот наследую, потом, говорит, женщина принесла, говорит, печенье. Думаю, ну что он все время лепешки таскает, это как-то одно и то же. А он говорит, я просто не умею, говорит, она принесла сладкие, говорит, а я тоже печенье принесла. И вот так вы представляете, этот трамвай стал, все, говорит, бегом начали, этот трамвай стал битком забитый. А так ездило мало народу. А так начал битком забитый, люди просто прибегали на этот трамвай. И один мужик говорит, я просто катаюсь, по утрам твои лепешки ем. Ну слушайте, мы же с вами лепешки-то нажарить можем. Ну, я не знаю, ну не лепешки, ну что-то, там, я не знаю, морковку начистите. Ну, что-то можем, что-то можем. И мы можем менять мир к лучшему, можем. Знаете, мы поэтому запускаем акцию просто так. Просто так, попробуйте это сделать. Вы увидите, как мир изменится. Сначала вас будут у виска крутить, скажут, дурак какой-то. Еще хлеще скажут в секте. Про меня все говорят, она в секте. Такая довольная ходит вечно. Улыбается, не к добру. Ходит тут довольная, понимаете? Ну, явно сектантка, что там говорит? Вот весь мир не в секте, понимаете? А я в секте. И я вот не хочу из этой секты никуда уходить.

0: Вашему вниманию лекция Владимира Иванова.
1: Итак, у нас тема «Ребенок. Кошмар или несчастье?» Или «Счастье, наоборот». Да? Сегодня мы некоторую общую вещь обсудим с вами, некоторые общие вещи, общие тенденции определенные, которые сейчас есть в нашей стране. Я начну с того, что ребенок — это одно из самых важных событий в нашей жизни. Буквально веды говорят о том, что в нашей жизни есть несколько ключевых событий, которые меняют нашу жизнь на следующий же день. Такие кармические узлы, скажем так. Это женитьба. Есть тут женатые люди? Поменялась жизнь? Вроде до этого жили. Знаете, интересный момент такой консультационный. Вот я заметил опыт, что часто приходят люди и говорят: вот мы 8 лет уже вместе, вот, а последний год какие-то проблемы. И я не спрашиваю, когда вы женились-то? Год назад. То есть 7 лет до этого были как бы не вместе, что-то другое было. Когда муж и жена появляются, карма меняется. Он в какое-то вот в новое направление куда-то идет. А второе событие — это когда у нас учитель появляется. Учитель, то есть человек, чьи ценности для нас важны, чьи ценности мы можем культивировать, как-то интересны нам. И факт, жизнь меняется. Человек жил себе спокойно, вдруг приходит с какой-то лекции и выкидывает все мясо на улицу, да? Что это у нас за этот кладбище в холодильнике? И в семье как будто такая красная линия прочерчивается сразу. Семья, что говорит, кто-то мозги промыл нашему дорогому, любимому. Это второе событие в жизни, когда учитель появляется. Ну и третье событие — это когда ребенок рождается. Интересный опыт, когда ребенка привозишь домой из роддома, сразу понимаешь, жизнь изменилась. Чего с ним делать теперь? Вот он лежит. Если это первый ребенок, вот эта вот мысль, что дальше, как такой красной лампочкой в голове. Так, это очень важное событие в жизни, одно из самых важных. Жизнь после него меняется полностью. Обратно уже не вернешься. Такая статистика есть интересная, что 60% семей расстаются в первый год рождения ребенка. То есть людям не нравится, как жизнь изменилась. Как в компьютерной игре, все хотят вернуться на сохраненный уровень. Обратно как-то. Не получается, приходится, как это проявляется, проявляется в том, что я новую найду или нового, как правило, новую. И с ней это будет вот по-другому, пройду по новому уровню, этот вот компьютерный, игровой какой-то. Когда ребенок рождается, очень ярко проявляются качества характера человека, его ценности. Мировоззрение очень ярко. И в этом смысле рождение ребенка — один из самых серьезных кризисов в жизни человека. Если взять семью, то это тоже очень серьезный кризис. То есть появление ребенка вынуждает, буквально заставляет человека новые роли принимать на себя. Очень жесткая ситуация, кризисная. Сейчас такая ситуация в обществе, что к кризисам люди не готовятся. У нас сейчас за кризис принимается ситуация, когда все плохо уже. Да, когда вот упала с неба реакция. Вот это кризис. Но если взять восточную мудрость, да, трактаты, веды нам говорят, что кризис — это когда время выбора пришло. То есть кризис не тогда, когда жена дура оказалась, да, или муж сволочью, а когда женился, когда все было весело как раз. Вот это кризис. Кризис не тогда, когда ребенка забрал с роддома, а когда зачатие происходило. То есть время кризиса нужно передвинуть на более спокойное время. Кризис легче разрешать, когда спокойная ситуация. Его трудно разрешать, когда уже война идет. Именно по этой причине мы сейчас кризис разрушаем очень негативным способом. Разрешаем очень негативным способом. То есть семейный кризис — развод обязательно. Залетели, да, аборт, пожалуйста. Решение проблемы, смотрите. Убить человека — нет человека, нет проблемы. Такой сталинский принцип практикуется в семье. Нет человека, нет проблемы. Итак, появление ребенка вынуждает нас принимать новые роли, пересматривать образ жизни. Иными словами, с рождением ребенка жизнь не может не измениться. И именно поэтому сейчас люди боятся детей заводить. Мы сейчас боимся семьи заводить. У нас есть такое понятие, как гражданский брак. Это удивительная ситуация. На самом деле, юридически это неправильный термин даже. Если вы посмотрите законодательство гражданское, там написано, что гражданский брак — это что? Брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. А сожительство — это сожительство. Раньше это называли еще более каким-то жестким словом «блуд». В блуде живете. Но легче изменить термин, да, чем самому измениться. Поэтому сейчас некоторое такое смещение культурологическое произошло, ценностное. Также есть момент, что люди боятся детей заводить. Не только семью, но и детей также. Все чаще у молодых людей возникает этот вопрос, зачем дети вообще нужны. Лучше пожить, повеселиться как-то для себя. Все хорошо. Современные психологи это советуют. Живи для себя. Такая вот ерунда. Бред вот такой. Живи для себя. Никто из нас для себя не живет, смотрите. Так вот, по большому счету. Нам это не нравится, но мы каждый день ездим на работу. На кого-то работаем. Убираем там, кто дворник подметает. Двор для кого он подметает? Для кого-то мы все делаем, смотрите. Вот это интересная вещь. Образование, общество нас ориентирует на то, что вот забота, служение, жертвенность не является ценностью. Наоборот, эти люди, которые способны проявлять вот эти вот эмоции, чувства, действовать в этом режиме, считаются неудачниками сейчас. Ну, ты заботишься, заботишься, а тебя кинут. И все, неудачник. Поэтому даже в семье люди контракты сейчас заключают. Любовь любовью, извините, но давайте контракт заключим. В Гонконге интересная есть такая поговорка. Такой бешеный город, на самом деле, сумасшедший просто. 20 миллионов жителей, то есть Москва отдыхает просто. Там есть это китайский город, и там есть китайская астрология, они смотрят совместимость. Но у них есть такая шутка. Мы смотрим совместимость не людей, а банковских счетов. Если они совместились, все хорошо, семья будет замечательно, все здорово, все хорошо. Сочетаемость, совместимость хорошая. Я думаю, у нас в больших городах скоро тоже так будет. Совместились на этом уровне, все нормально, все хорошо. Неудивительно, что в таком обществе, где нет ценности жертвы, ценности заботы, служения, в таком обществе дети кажутся чем-то необязательным, ненужным. Чем-то как вот какой-то, ну, досадностью, недоразумением. Ну, так получилось. Поэтому мы часто боимся детей заводить. В обществе, где преобладает мировоззрение потребления, удовольствие, то дети считаются обузой, это естественно, потому что дети не дают никаких удовольствий. Только в кино они все время улыбаются, такие довольные. В реальности они все время хотят какать. Проблемы. Еще больше проблем, если не хотят какать. Надо что-то с этим делать. Родители носят туда-сюда. Когда у меня дочь родилась, мне звонила жена и радостная кричала: «Покакала наконец-то». Я тоже был доволен, радостно, слава тебе, Господи. Прям счастье какое. Человек, у которого нет детей, как на идиотов на нас смотрел. Рядышком в магазине человек стоит, он слышит эти вопли радостные. На меня так смотрят, какие идиоты, радуются. Но это радость на самом деле, что ребенок будет хорошо спать после этого, не будет кричать, животик будет мягкий. Так здорово, смотрите. Но если мы живем в обществе, где есть вот это настроение потребления, удовольствие, дети — это обуза, очевидно. Они мешают. С появлением ребенка родители на несколько лет выключаются из вот этой активной гонки потребления. Выключаются. Активной гонки удовольствий. Уже женщина, так у нее совершенно другая жизнь начинается. То есть у нее нет даже не то, что желания, времени просто, минутки, чтобы покраситься. Что-то причесаться. Поэтому ходит как привидение такое. И муж начинает видеть, что какая-то другая женщина у меня появилась. Была жена, она проснулась утром, что-то такое с собой сделала, и все. А тут утром, днем и вечером одно и то же лицо. И такое злое, не выспавшееся, уставшее такое. Приходишь с работы, она злая, иди доширак заваривай. Ужин на столе, разогрей, воду залей. Рекламе же горят, как дома, поэтому давай. В таком обществе дети не нужны. Когда семья создается ради удовольствия, ради удовлетворения чувств, то дети даже в проект не входят, смотрите. Интересный момент, он описывается в Ведах давным-давно. Такие дети называются вана-санкара на санскрите, буквально неожиданные дети, непонятно откуда взявшиеся. Они не были запланированы. В идеале дети планируются даже до брака еще. Совместимость смотрится. Один из параметров совместимости, точнее, одна из задач совместимости — это понять, какие дети появятся. То есть совместимость нужна также для того, чтобы дети появились с конкретной природой, ожидаемой. Чтобы не было какое-то вот в сознании, ну, противоречия у человека. Иначе дети — это досадное недоразумение. Если ребенок не запланирован, то всегда будет казаться недоразумением. Они от него всегда будут стараться как-то отделаться. Иди в школу, иди в садик, иди в институт, иди отсюда, иди гуляй, давай-давай. Потом родители начинают нервничать, что-то нам кружку воды не подносят. Ну, вы его отправили, он пошел. Все нормально, какие проблемы. Детей очень трудно потреблять, как мужа или жену. То есть от жены можно секс получить, борщ, вареники, от мужа шубу, сапоги. Что-то можно получить, потребить как-то можно их. Брачный контракт, он прямо это и прописывает. Я буду потреблять от тебя вот это, и ты не должна по этому поводу нервничать. Хорошо, согласна, а я буду от тебя вот это потреблять, и ты не должен нервничать. Хорошо, согласен. Иначе мы разводимся, и все твое-мое. И как-то так люди живут, скрепляют семью, что называется. А ребенка очень трудно потреблять. Практически невозможно, от него нечего взять просто. Недаром поэтому веды что говорят? Дети — это наши кредиторы с прошлой жизни. Ты должен совершенно бесплатно, круглые сутки снабжать их. Причем с улыбкой, с любовью. Был должен в прошлой жизни, пожалуйста, с улыбкой, с любовью отдавай. Сейчас есть такая, да, интересная культурная, культурный феномен такой, что очень много детей сидит на шее родителей лет до 50. Значит, серьезный кредит взял в прошлой жизни. Вот тебе хозяин банка, твою квартиру, твою ипотеку не выплачиваю. Получай с лихвой, что называется. Давай, выплачивай. От ребенка очень трудно что-то получить, и наоборот, ребенок сам к себе требует массу внимания, заботы, и он ничего взамен не отдает. Вот что интересно. Причем, что интересно, вещей у ребенка в два раза больше, чем у взрослых. Как только ребенок появляется, взрослые вдруг начинают замечать, что у него вещей в два раза больше, чем у мамы и папы вместе взятых. Вот у меня это так, по крайней мере. Мы дочери купили отдельный комод. Там ее вещи лежат. И все вроде нужно. Потому что это же все очень быстренько пачкается. В стирку, в стирку, в стирку, в стирку, в стирку. И что самое неприятное, родители узнают, что детские вещи в два раза дороже, чем взрослые. Причем, что у них в два раза меньше. Ткани ушло в два раза меньше. Времени на пошив ушло в два раза меньше. Почему он в два раза дороже? Непонятно. То есть ребенок потребляет родителей. Не родители детей. Ребенок — это потрясающий способ научиться, скажем так, отдавать бескорыстно. Потому что он совершенно бескорыстно все принимает. Не задумываясь о том, что это нужно будет отдать в свое время. Интересный момент, смотрите, дети говорят своим родителям «спасибо» и «извини меня» только тогда, когда у них свои дети появляются. До тех пор, пока у ваших детей дети не появились, не ждите, что они «спасибо» вам скажут. Как только у них родился и свой ребенок, через полгода они начнут звонить. «Спасибо, что не убили однажды в припадке ярости какой-то, не выспавшейся. Спасибо, что хоть как-то выходить. Спасибо, что живой. Извините, пожалуйста». На своей шкуре. Поэтому что говорят веды? Мы отдаем долг нашей семье, когда заводим свою. Мы начинаем понимать, как это тяжело, чего это стоит реально. Долг отдан. То есть долг матери мужчина дает, когда женится. И начинает заботиться. Потом мы отдаем долг, заводя ребенка. Иначе мы умираем должниками, смотрите. Одна из причин, почему в Кали-Югу все такие бедные, смотрите. Долги не отдаем. Банкротами умираем, банкротами рождаемся потом. А ребенок может на 100% занять практически неограниченное количество взрослых. Дашь маму, он маму на 100% займет. Папу добавишь, еще и папу займет. Бабушку добавишь, еще и бабушку. Все будут заняты. Вот у ребенка есть такая вот способность. Это потрясающий руководитель. Ты делай вот это, ты делай вот это, ты делай вот это. И он зорко следит, чтобы ты это делал. 100% своего времени, чтобы не отвлекался ни на что другое. Дети вообще это существа, которые все делают на 100%. Детей поэтому трудно спать уложить, они не ленивые. Вот он носит туда-сюда. Если к нему не прикладывать каких-то осознанных усилий, как-то не уговаривать, не успокаивать, что делает ребенок? Он бегает, бегает и просто падает уже от усталости. Выкладывается на 100%. Если бы мы так делали, вот если бы мы жили как дети, в этом смысле, мы бы все были миллиардерами просто. Вот такие не сумасшедшие дети. Поэтому и родители он точно так же задействует. Давай, 100%, выкладывайся. Не филонь. Если он замечает, что папа одним глазом в телевизор смотрит, ребенок будет скандал устраивать. На меня все, на меня. То есть еще раз, ребенка очень трудно потреблять. Очень трудно его использовать. Дети нас будут использовать по полной программе. Естественно, если родители сами находятся в настроении потребления, то ребенок начинает им казаться очень серьезной проблемой, начинает казаться им соперником. Очень часто женщинам дети начинают казаться соперниками еще даже до рождения своего. То есть она вдруг понимает, что что-то она уже не должна есть, ей запрещено. Что вот уже и лечь спокойно нельзя, спина болит. Что он, ребенок вдруг в утробе представил себя гонщиком, и он на эту кнопку, педаль газа жмет. А оказывается, для меня это поджелудочная или печень. Дискинезия начинается, это желчь, желудок выбрасывается. И ничего с ним не сделаешь. Курить нельзя, пить нельзя, все нельзя. И женщина понимает, это соперник. И потом детство в этом режиме проходит у ребенка. Он все время с ней соперничает. Он к себе требует внимания, она кричит на него. Это часто видно на улицах. Ребенка так вот волоком тащит. Все, ты должен идти в садик. Иди, успокойся. Все. Пожалуйста, до вечера. Отстань от меня. Соперник. В этом случае родители злятся на ребенка, злятся на ситуацию, в которой они вынуждены оказаться. Из-за того, что они злятся, из-за того, что от чего-то придется отказываться. То есть какие-то возможности утрачены. И в этом случае очень трудно стать успешным родителем, счастливым родителем. Родители вдруг понимают, что ребенок — это несчастье, это кошмар какой-то, это просто ужас. Так и говорят — кошмар. Ну как материнство — кошмар просто. Ну как отцовство — да ужас просто вообще. Ну как бабушка — да ужасно просто, что ж такое. И можно видеть, что мама папе перекидывает, папа маме, бабушкам, дедушкам. Такой. Футбольный футбол начинается. Манчестер Юнайтед там с кем-то. Туда-сюда, туда-сюда. Ребенок в состоянии мячика летает из одних в рук в другие, перепихивает его. В детском садике точно такие же воспитательницы, которые только мечтают, чтобы у них появился станковый пулемет, чтобы этих 30 спиногрызов, орущих круглые сутки, расстрелять в конце концов и успокоиться. Потом в школу попадает, там та же самая ситуация. Посмотрите на учителей со стажем больше 20 лет. Это люди, которые сгорели изнутри уже, выгорание профессиональное. Они учителя круглые сутки. У них всегда такие хмурые лица. И не дай бог им в поезде попасться, в замкнутом пространстве. Вас будут учить вообще. Я как-то попал в поезде с учителем напротив. Это было нечто просто. Она не понимает, что я взрослый человек. Могу, извините, по голове дать. Так вот, ну, если уж достанут. Вообще не понимают. У нее что-то свое включилось 20 лет назад. И вперед. Интересно строится ведическая система образования. То есть там, с одной стороны, учитель разгружен. Как эта система построена? С другой стороны, образование имеет двойной эффект. То есть у учителя 5 учеников. Вот он заботится о 5 мальчиках там, или девочках, в зависимости от того, какая школа, мужская, женская. Предположим, мальчик вот в этой среде прошел первый класс, обучился. Что дальше происходит? Он начинает преподавать первоклашкам и одновременно проходить программу второго класса. То есть программу первого класса он проходит дважды, смотрите, как студент и как преподаватель. И все это лет в 5, в 6, в 7, когда учиться начинаешь. Ты уже учитель. То есть ты прошел программу с одной стороны и с другой. Гораздо проще там в голове все это усваивается. И смотрите, как много учителей в школе. Все первоклашки уже учителя. Все второклашки учителя. Ну и так далее. Главный учитель, гуру, да, он более или менее свободен. У него 5 своих старших учеников. Вот и все, с которыми он общается. Очень плотно и плодотворно. Вот такая система. Но когда 30 человек в классе, это просто что-то невозможное. Мы все так учились. Кто-то сидит на первых партах, что-то пишет. С последних парт в них что-то кидают. Те, кто не хотят учиться. Мне кажется, на самом деле, что было бы гораздо проще для всех, если бы после 4 класса достаточно большое количество людей сразу отправляли фазанку какую-нибудь. Чтобы, потому что для того, чтобы вытачивать детали на заводе, не нужно высшее образование, по большому счету. Нет, эти люди сидят в школе и мучают всех. Учителей, учеников, директоров, абсолютно всех. Все на ушах стоят из-за этого. И вся система вынуждена их на троечки вытягивать, чтобы в школе какие-то вот дотации давали, чтобы учителя не потеряли свою квалификацию, зарплату не потеряли. Такая ситуация интересная. То есть до тех пор, пока ребенок воспринимается таким образом, как какая-то обуза, ни система образования, ни родительство не будет успешным. Есть одна притча интересная по этому поводу. Однажды один человек пришел к священнику, к старцу, к учителю и сказал: родители достали уже. Они старые, у них маразм этот. Они все время ноют, плачутся, ходят под себя. Я вот думаю, ну, может быть, и дать их дом престарелых уже, богадельню. Как вы думаете? Что ему ответил старец, да, мудрец? Понимаю, очень трудно тебе, да, очень трудно. Но подумай, когда ты был маленький в люльке, точно так же все было. Мочился, под себя ходил, кричал, вопел, сопли пускал. Не отдали же тебя никуда. Отдай им, пожалуйста, цену. И мы сейчас видим этот момент, что поскольку родители не вкладывают в детей позитивные моменты, дети не вкладывают потом в родителей. Вот есть эта обида родителей на детей сейчас, очень яркая обида. Дети сейчас очень сильно обижены на родителей. Недавно в Америке, буквально сегодня прочитал эту новость, один парень подал в суд на своих родителей. Он сказал, что никогда не хвалили меня, не любили меня, не относились, не тратили на меня время, не проводили со мной какого-то времени качественно, в играх там, вот что-то такое. И из-за этого я очень несчастный, неуспешный продавец наркотиков. Как-то он сказал, что его вот из-за того, что родители его не любили, он не смог в жизни устроиться из-за отсутствия поддержки. 200 тысяч он оценил свою боль. Пока неизвестно, что суд ответил. Родители, конечно, открещиваются, мол, сам дурак, сам в жизни не устроился. Все возможности у тебя были, ну и что, что мы тебя не любили. Но тем не менее, вот эта взаимная обида сейчас очень ярко проявлена. Даже в Америке, смотрите. Вот в России я вижу это лично, а в Америке, видите, человек в суд подал на своих родителей. Дети обижены на родителей, поэтому они не хотят о них заботиться. Сейчас это одна из самых серьезных моментов, один из самых серьезных моментов, который обсуждается, как правило, на консультациях. Заботьтесь о родителях. Детей сразу становятся грустные лица. Не хочу о них заботиться. Из-за чего это происходит? Из-за того, что родители не заботятся о детях. Поэтому мы друг на друга обижены сейчас. Мы недозабоченные, поэтому на родителей обижены. И родители тоже не озабоченные, недозабоченные, потому что мы о них не заботимся. Мы на них обижены. Такая взаимная вещь присутствует сейчас. Известная пословица гласит: «Не воспитывайте детей, это невозможно». Это иллюзия, что ребенка можно воспитать, у родителей есть до тех пор, пока ребенок не научился ползать. Потому что как только научился ползать, родитель понимает, он всегда будет ползать не туда, куда я ему показываю. Ползи туда, он туда ползет. Довольно веселый. Ну, как рикошетом мои наставления какие-то. То есть мы как думаем, родится мой ученик, мой последователь, мой раб. Чем будет делать? Скажу, на скрипке играть, будет на скрипке играть, будет великим пианистом, там, скрипачом. Скажу, шестом прыгать, будет шестом прыгать. Мой ребенок, что хочу, то и делаю. А ребенок рождается со своей идеей. Он думает, мои родители, что хочу, то и сделают. И вот начинается этот конфликт интересов. Как только ребенок начинает ползать, у родителей появляется в голове вот эта вот какая-то вот еще туманная, но мысль, что у него какая-то своя задача в жизни. Он в своем направлении ползает. Когда ребенок начинает ходить, эта туманная мысль становится очевидной. И дети начинают, и родители начинают ругаться с детьми. Иди сюда, куда пошел. Поскольку договариваться мы не умеем, мы думаем, что дети идиоты безмозглые, ничего еще не понимают, мы начинаем их ломать. Это интересный принцип ломания детей. Если мы не обращаемся к разуму, к интеллекту ребенка и просто ломаем его, то мы что здесь получаем? Да, поломанного человека, с которым нам придется возиться всю жизнь. Поломать легче. Разум, к разуму обращаться труднее. Но тем не менее, продуктивнее обратиться к разуму. Продуктивнее договариваться уже в полтора года с ребенком. У меня есть такой опыт. Возможно договариваться с ребенком в полтора года. Он умеет уже кивать головой, да или нет? То есть мой опыт показал интересный момент, что у него уже есть разум. То, что мы считаем себя более разумными, означает, у нас просто жизненного опыта побольше, шишек побольше на этом разуме. Ударялись чаще. Но это не означает, что мы более разумны, чем дети. Дети более разумны иногда. Это просто хорошая карма, хороший разум. Разум не от опыта приходит. Набей свои шишки, есть такой известный режиссер Вуди Аллен. У него есть замечательная фраза, что то, что считает мудростью в старости, чаще всего оказывается просто испугом, страхом. Не надо этого делать, не надо, не надо. Как бы чего ни вышло, это не мудрость, это страх. Когда человек пытается решить свои жизненные проблемы, чего-то не делая, это не мудрость, это страх. Решать жизненные проблемы можно только что-то делая. Мудрость означает узнать, что делать. И как это сделать в соответствующем месте, в соответствующее время и при соответствующих обстоятельствах. Вот это мудрость. Заметьте, мало стариков с такой мудростью. Мы к жизни просто пугаемся и считаем, что это мы очень мудрыми стали. Не лезь на рожон. То есть не надо. Так вот, в этом плане дети гораздо более развиты в плане разума, чем мы бываем. С ним можно договариваться. Первый и самый важный шаг по этому счастливую жизнь ребенка или самое важное вложение в ребенка, которое может сделать родитель, это первый секрет воспитания детей, по большому счету, заключается в том, что нужно работать над собой. Те качества, те привычки, те ценности, которые ты хочешь видеть в ребенке, ты не увидишь их, пока не воспитаешь их сам. Невозможно просто. Только так. То есть дети просто копировать начинают наши ценности. Причем нам кажется, что дети должны копировать только лучшие наши качества. лучшие наши привычки. А дети копируют все. Поэтому дети очень часто родителей сдают. Куда-нибудь приходят родители с маленьким ребенком, и ребенок начинает рассказывать. А папа вчера вот это. И всем стыдно сразу вокруг. Что там папа учудил. А папа мне сказал вот это слово. Оп. И всем стыдно, особенно папе сразу становится. А папа по дому вот так в трусах ходит. И все сразу так глаза прячут. Дети все видят. Не только то, что мы хотим, чтобы они видели. Поэтому первый шаг воспитания ребенка – это воспитание себя. Пока этот шаг не сделан, ребенок воспитываться не будет. Очень важный принцип. Причем от родителей не требуется совершенство. От родителей просто ожидается усилие. Если ты просто усилия прикладываешь к тому, чтобы развиваться, ребенок вот этот момент тоже будет копировать. Он тоже будет прикладывать усилия к тому, чтобы развиваться. Вот важный момент. То есть от родителей-то что требуется? Простая вещь — готовность выйти из зоны комфорта. Почему возникают эти разводы первый год жизни ребенка? Большое количество. Потому что родители не были готовы выйти из зоны комфорта, к которой они привыкли. Новые роли. 80% женщин испытывают после родов что? Послеродовой стресс. Новая роль. Гормоны бушуют, тут ребенок. Муж как ребенок себя тоже ведет. То есть она думала, рожу одного, а оказалось два ребенка в семье. И муж тоже не меняется, он не поймет, что нужно новую роль на себя брать. Он думает, я также буду приходить с работы, будет ужин, я поем и лягу спать. А тут ведьма дома какая-то. Он думает, надо разводиться уже. Проблема в том, что в обществе сейчас преобладает линейное восприятие жизни. То есть мы думаем, что жизнь идет вперед, прямая, скоро смерть, надо все успеть, все попробовать. Сейчас как люди узнают, совместимы или несовместимы? Нужно сексом заняться. Все перепробовать. Меня так часто спрашивают, я женился не так. То есть я сначала выбрал, потом уже. А как же так? Ну просто решил и все. А разве так можно? Можно. Ну и что вы все попробовали? Что вы теперь, не разводитесь, что ли? Как сумасшедшие разводятся люди? Вот такое настроение сохраняется, если попробовать линейное. Как эта песня? Как много девушек хороших, да? Как там? Ивета, Жоржетта, Лизетта. Вся жизнь как вами, как солнцем июльским согрета. И тогда вот такая жизнь. То есть жизнь — это такая вот поляна с цветочками, с ягодками. И нужно все попробовать, потому что скоро осень, зима, и все, помер. Пожалуйста, умер. Все это заставляет нас как можно больше стараться получить от жизни, то есть как бы чего не упустить. Заставляет нас смотреть по сторонам и завидовать. Чего у меня нет? Смотрите, мы все время смотрим на окружающий мир и не думаем в категориях, что у меня есть, какой я счастливый, потому что у меня это есть, как здорово и замечательно. Мы смотрим на мир в категориях, чего у меня нет. Это очень ярко видно в больших городах. Потому что здесь есть дорогие вещи у людей. Здесь в большом городе всегда очень серьезная граница между богатством и бедностью. Прям вот красная линия такая. Вот в центре так все дорого, что ну, ты хоть все свои почки продай, ты никогда даже вот боком не попадешь, квадратного метра себе здесь не возьмешь. Знаете, в Токио очень дорогая земля, по-моему, самая дорогая земля в мире. И люди просто квадратный метр себе в центр Токио покупают. У них бумажечка это есть, вот мой квадратный метр. Все считают, вот это да, ничего себе какой богатый. Это просто как статус, он его в рамочку ставит, вешает в офисе у себя. Вот какой я богатый, у меня целый квадратный метр в центре Токио. Так люди живут. То есть вот это линейное мышление заставляет нас смотреть на окружающий мир, вот в настроении, чего мне и не меня нет. Что есть у них, сволочей, чего у меня нет, такого хорошего, как же так в жизни, да несправедливо все вот получается. Естественно, рождается зависть. Маленькие города спят, зависть не проснулась. Чем больше город, тем ярче этот момент зависти. Поэтому вы покупаете себе дорогую машину, и что? Утром приходите, гвоздик уже там какой-то. Колесо проткнули. Нужно ставить сигнализацию, нужна платная стоянка, иначе гвоздики, иначе все эти люмпены, да, отбросы, бомжи. Сразу вот проявляется это настроение, я выше, кто-то ниже и так далее. Это линейное мышление, линейная жизнь, философия линейности. Что там смерть, главное бы как можно больше всего попробовать, как можно больше всего. И что интересно, смотрите, независимо от моих внешних достижений, я всегда буду чувствовать себя неудачником. Потому что я что ищу, чего у меня нет. Рождается интересная философия. Ты счастлив, когда у тебя что-то есть. Так реклама сейчас построена, знаете ли? Вот есть у тебя этот дезодорант, и ангелу даже с неба падают. Такой ты привлекательный прям. Ну прям чудо какой человек. Купил этот крем. Или купила, да? И все, ты прям вот как вот эта известная какая-нибудь актриса и так далее. Эта известная актриса, она столько денег вкладывает в свою внешность. Она свое лицо уже 10 лет назад застраховала от морщин. То есть она так за ним следит, а тут тебе предносят это так. Купил крем и все хорошо. Но веды говорят по-другому. Веды говорят, ты счастлив не тогда, когда у тебя есть какая-то вещь, а тогда, когда ты умеешь ей пользоваться. Чувствуете разницу? Сейчас мы детей заводим, потому что это вроде бы счастье. Они же в фильмах все такие веселые, улыбаются, сюсюкают. А пользоваться не умеем, так грубо говоря, детьми. Использовать их, эксплуатировать правильно. То есть мы не выучили эту инструкцию по эксплуатации ребенка. Чего это, куда это, зачем, где что входит, где что выходит, откуда. И вот здесь возникает этот кризис как раз. Мы женами не умеем пользоваться, мужьями не умеем пользоваться, начальниками, деньгами, чем угодно. То есть идея какая? Получил, значит, уже должен быть счастлив. Веды идут немножко дальше. Умеешь использовать, тогда ты счастлив. Если ты умеешь пользоваться вот таким количеством вещей, ты будешь более счастлив, если у тебя есть вот столько, но ты не умеешь этим пользоваться. Гораздо счастливее будешь. Ну и что, что у тебя есть огромная дорогая машина, если у тебя прав нет? Ну, стоит себе и стоит. Мои друзья купили машину. Прав нет ни у кого. Она внизу стоит там под окном. Они довольны, выглядывают на нее. Ух ты, машина наша. Но это на самом деле не является активом. Да, это пассив. Это убыток. Потому что есть транспортный налог, есть бензин там и так далее. Есть какие-то еще внезапные расходы. Кто-то ножиком могут, гвоздиком каким-то. Это расход. Это не актив какой-то семейный. Это пассив. Трата денег. Вот такое настроение есть. Если у меня есть, я должен быть счастлив. Это настроение рождается из сознания, из вот этой философии линейности жизни. Мы начинаем накапливать как можно больше. Больше копить. Но удивительно то, что чем больше я получаю внешне, тем ярче внутренняя пустота. Когда у меня нет какой-то вещи, я думаю, я несчастлив, потому что у меня нет этой вещи. Когда эта вещь у меня появляется, возникает серьезный кризис. Так почему же я несчастлив? Правильно? И чем больше вещей, тем более осознаю свое несчастье. В этом плане бедным людям проще, чем богатым. Как говорят, нет денег — одна проблема, да? Нет денег. Есть деньги — огромное количество проблем сразу. Огромное просто. Я видел лицо человека, который в 2008 году не знал, куда деть 20 миллионов рублей. Вот я видел это лицо. Потому что деньги реально обесцениваются. Кризис. Куда бы их сунуть? Во что бы вложить? Он звонит куда-то. Ну скажи, ну куда? Может, у тебя какая-то тема есть? Кто-то вот, да я сам ищу, у меня самого десятка висит. И у человека реально проблемы на лице. То есть я теряю деньги. У моих бедных знакомых такого лица не было, как у этого человека. Для него это огромная проблема. Восток предлагает другое восприятие жизни. Цикличное. Циклическое. Это восприятие жизни гармонирует с миром, смотрите, со Вселенной, потому что в мире все циклично. Да? Вот сейчас весна, и мы точно знаем, что потом будет лето. Точно знаем, что будет после лета, да, осень. И поэтому что делаем? Планируем отдых. Не так, чтобы вдруг в декабре месяце, так, а что там в феврале-то будет, непонятно. Давай в отпуск возьмем, вдруг тепло. Отдохнем, за город съездим, в море, в речке искупаемся. Нет, ну точно знаю, в феврале грустно. Кто в феврале планирует отпуск? Или кто едет в Таиланд, или тот, кому нужно сделать ремонт дома. Вот, пожалуйста, отпускники. Почему? Мы знаем точно, что там в это время будет вот так. Вот важный момент. Точно так же мы смотрим, есть что там у нас, утро, день и так далее. Мы на 1000 лет вперед можем предсказать, когда будет закат, когда будет рассвет. На 1000 лет вперед. Уже все циклично, уже все предопределено в этом смысле. Проблема в том, что мы сейчас вот эту цикличность мира не воспринимаем. Мы живем искусственной жизнью. Как мы меряем время, смотрите, часами? Искусственная вещь. Часы поломались, уже непонятно. То есть мы по солнцу уже не умеем время измерять. Хотя раньше любой крестьянин раз там прикинул, ага, вот все, пора идти там, скоро будет вот это. Мы сейчас так не умеем делать. Нам нужны часы. Когда у нас Новый год начинается? 31 декабря. 1 января. Совершенно непонятно, почему эту дату взяли. Ничего в природе 1 января не меняется. Смотрите. Ничего ровным счетом. Ровное место. Все то же самое. С чего люди взяли, что это Новый год, непонятно. Новый год весной. Это понятно. Да? Масленица, предположим. Там. Вот зима переходит в лето. В весну. Теплее становится и так далее. Блины, поэтому это солнце. Все так. Весело, в Петербурге у нас тоже была масленица, так весело все было. Тысячи этих продавщиц блинов, с этим блины тебе, с этим, пожалуйста, все, солнышко, вот, радуется. Осенью тоже Новый год можно праздновать, сбор урожая, Новый год. Так в Индии делают, в Индии этих новых годов вообще пруд-пруди. Весенний Новый год, что-то там распустилось, Новый год, уже собрали Новый год. То есть, если бы мы жили в контакте более близком вот, с окружающим нас миром, мы бы видели, что все циклично в этом мире. Наставление трактатов интересное есть, что если человек интересуется историей, то это один из признаков благости. Почему? Потому что история циклирует, все повторяется. Если вы знаете прошлое, вы можете предсказывать будущее. Не нужно быть даже Вангой какой-нибудь, там, астрологом великим, Глобой. Ты просто можешь знать историю. Ты можешь точно предсказать будущее. Более того, человек, знающий историю, видит, что люди просто сменяются, лица меняются, а характеры остаются те же самые, личности. Вот и все, все просто берет и повторяется. Итак, циклами живет природа. И поэтому циклическая философия более естественна, более понятна. Это восприятие жизни, циклическое, да, рождается из понимания того, что душа вечна, сознание вечно. То есть я не умру. Так интереснее жить. Я не умру. И в этом случае важным становятся не вещи, которые мы приобретаем как можно побольше и как можно поскорее, а опыт. Опыт. Опыт появляется не из-за того, что у меня вещь есть. Опыт появляется из-за того, что я ей правильно пользуюсь. Залейте в машину подсолнечное масло, у вас будет плохой опыт использования автомобиля. Оно дешевле, конечно, доступнее. Раз залил, весело масло, написано масло, и там масло, какие проблемы? Нет, ты точно должен знать, какое масло залить, какая вязкость нужна, какие там буковки должны быть, все это, какая фирма, какой этот фильтр купить себе масляный. Ты точно должен это знать, сколько тебе этого масла надо туда, сколько литров. Иначе ты не получишь счастья от этой машины. Сплошное несчастье будет. Пожалуйста. Важным становится опыт, если мы циклично мыслим. Опыт становится частью нас, живет с нами вечно. А вещи, наоборот, имеют временную природу. Когда мы получили какую-то вещь, эта вещь начала разрушаться автоматически. Через год вот этой вещи не будет. 100% могу предсказать. Ну, через два. Этого стула не будет. Этих стульев не будет. Может быть, нас не будет. Кто его знает? Бомба пойдет куда-нибудь, откуда-нибудь.

что душа вечна, что опыт вечен, что я потихонечку должен развиваться, да, по спирали так, наверх. В этом смысле дети — очень важная часть жизни. Очень важная. Они дают потрясающий глубокий опыт, бескорыстие, служение. Без него я бы никогда это не почувствовал, без ребенка. Без ребенка я бы никогда не почувствовал вот это вот настроение, когда весь день хочется его убить, а когда он уснул только, я лежу и думаю, вот, знаете, мама, не плачут, лежат. Так люблю, так люблю. Удивительный опыт такой, я видел это на своей жене. То есть она уже все, еле сдерживается. Ну, уснул, и она лежит, умиляется, уже на него смотрит, уже сама уснуть не может. Знаешь, что спать надо, а вот умиление какое-то, вот счастье какое-то такое, непонятное совсем. Я как дура лежу, на него смотрю, и счастье, и счастливое. Просто потому, что он есть. Вот такой опыт интересный. И еще раз, с этой точки зрения, дети — это удивительный и уникальный опыт. Никакие другие отношения этот опыт не дадут. Дети позволяют нам почувствовать опыт бескорыстия, опыт любви, вот этого какого-то изумления. Вот раз человек говорить начал. Вот это да. Все вокруг ходят разговаривать, нас не удивляет. Вот тут раз предложение сказал. И в шоке все. Сразу звонить куда-то. Ура, сказал. На камеру записывать. Скажи еще раз. Какое-то первое слово у тебя будет. Чудо какое-то. Ножками пошел, и все. Все в экстазе. Смотрите. Удивительный опыт изумления. И также ребенок дает этот опыт жертвы. Когда мы жертвуем. А жертва — это очень высокий опыт. Это духовный опыт практически. Человек жертвует всегда из духовных каких-то побуждений. Жертвует своей жизнью, своими деньгами и так далее. То есть, знаешь, это высокая цель какая-то должна быть для этого. Вот с этой точки зрения дети необходимы просто. Просто необходимы. Итак, если мы говорим, что дети не нужны, означает, мы просто неправильно смотрим на жизнь. У нас вот это вот линейное восприятие. Естественно, ребенок — это камень на дороге. Если мы понимаем, что мы вечны, что наш опыт вечен, что мы живем для того, чтобы получить опыт отношений, вот этот вот нектар из отношений, тогда дети, никуда от них не денешься, они должны быть. На санскрите опыт отношений обозначается термином «раса». Индусы говорят, что Россия от этого термина, само слово «Россия». Поэтому у нас что там? У нас особенная стать, да? Что-то там нас каким-то там аршином не измеришь. И так далее. То есть русские живут немножечко не для того, чтобы быть богатыми и так далее. Русские живут для опыта, что интересно. Мы такая удивительная страна в этом смысле. Нас никто не может понять. Это факт. То есть, общаясь с разными людьми из разных стран, я вижу, что нас никто не может понять. Ну, живи себе, работай, деньги зарабатывай, все хорошо. Нет, нам что-то надо еще. На природу съездить, морду кому-то дать, чтобы нам в морду дали. Вот. Ну, что-то такое еще нам нужно. Поэтому, когда русский человек уезжает за границу, вроде все хорошо, но пить начинает, да, ностальгия его ест. Березки, ему нужно еще что-то. Грязь уже ему это нужна. Вот он скучает по этому вот пофигизму какому-то. Вот, скучно ему становится. С одним ирландцем как-то разговаривал. Он очень часто в России приезжает. Я говорю, ну где интереснее всего? Говорит, конечно, в России. У вас так весело вообще. Сколько я 20 лет сюда приезжаю, и здесь всегда весело. Здесь всегда что-то такое происходит. Я его как-то спросил про Канаду, почему-то меня там кто-то попросил узнать, что там в Канаде. Он посмотрел на меня, так сквасился. Я говорю, так скучно. Там скучно, у вас весело. Говорит, не переезжайте никуда отсюда, так весело, так здорово у вас. Вот. Раса у нас, видите, вкус. Различные вкусы в отношениях делают нашу жизнь вкусной. Жизнь в одиночестве невкусная. Человек вешается от одиночества. Невкусно. Это как еда без соли, без специй, без масла, без ничего. Из тюбика. Когда появилась только эта лапша быстро завариваемая, ее просто грызли. Знаете, свет выключают в 90-е, там все весело, что делать? Ну, грызут, сидят. Вот жизнь без отношений — это вот лапша. Грызешь лапшу.
И во многом искусство жить — это искусство

0: наполнять свою жизнь разнообразными вкусами. То есть раскрашивать свою жизнь разнообразными вкусами. Аюрведа говорит, что пища человека должна содержать всевозможные вкусы. Сладкий, соленый, кислый, горький, острый, вяжущий. И вот такая пища приносит удовлетворение и дает насыщение. У нас сейчас, смотрите, пища только жирная, да? Соленая и сладкая. Поэтому всегда хочется догнаться. Вроде наелся уже все, а догнаться хочется. Чего-нибудь еще закинуть туда, в эту топку. Нужно все вкусы получить понемножечку. Поедьте в Индию, съешьте обычную традиционную индийскую еду, вы просто в шоке будете. Все вкусы сразу дадут. Причем еще и смешают. Кисло-сладкий вам дадут, какие-нибудь тушеные овощи с ананасом будут. В общем, все так весело. Но удивительный опыт появляется насыщение, удовлетворение внутреннего какого-то, такого пира потом. Непривычно, но удовлетворенность какая-то появляется. Вот жизнь должна быть точно такой же. Все вкусы должны быть. Например, должен быть горький вкус в отношениях. То есть мы должны позволять людям нас критиковать. Это важный вкус. То есть, с точки зрения аюрведы, горький вкус очищает кровь. Вот в отношениях тоже горький вкус очень важен. Кислый вкус нужен и так далее. Сладкий тоже нужен. Но смотрите, что интересно. Если взять пищу, то сладкого вкуса должно быть меньше всего, да? Как мы говорим детям, не ешь перед едой. Но мы сейчас от отношений, особенно от семейных отношений, ждем только сладкого вкуса. Это серьезная ошибка современного человека. Отношения должны все вкусы приносить. Абсолютно все. От одного и того же человека, особенно от жены или от мужа, вы должны ждать все вкусы. И когда нам дают горькую какую-то пилюльку, да, нужно также радоваться, что жизнь вкусная. Потому что горечь делает следующий сладкий вкус гораздо ярче, гораздо интереснее. Вот попробуйте день попоститься, и на следующий день вам корка черного хлеба покажется очень вкусной. Чувства обострились. Вот этот вот, эта глубина вкуса отношений возможна только в том случае, если мы долгое время находимся в одной семье. Если мы долгое время с одним человеком общаемся. Только тогда. Сейчас люди думают, что вкусов будет больше, если объектов будет больше. Нет, вкусов будет больше, если мы с одним человеком общаемся глубже. Тогда вкусы появляются. Родительский вкус. Вкус родительской любви называется ватсалья раса. Ватса в переводе с санскрита означает теленок. То есть эталоном родительской любви является отношение коровы к своему теленку. Поэтому что мы говорим? Телячья нежность. Видели, как теленок бежит к корове? У кого есть такой опыт? Однажды мы были в Чинае. И там, недалеко от того места, где мы жили, был коровник. И весь день коровы паслись, телята их ждут там, в этом загоне. И вот корова возвращается обратно. Она мычит радостно. Я иду. Теленок ее слышит. У него хвост трубой. В экстазе практически. Он прыгает туда-сюда. Бегает по этому загону. Все люди, которые заботились о коровах в этом времени, собираются, чтобы посмотреть на это все. Потому что это удивительный опыт. Теленок бегает, у него слезы из глаз текут от счастья. Мама идет. Хвост трубой. Он даже не может прыгать нормально. Как-то так он какие-то пируэты выделывает. И корова несется к нему. Просто несется. И что делают в Индии? Сначала они корову заводят в стойло. Подводит к ней теленка. Он выпивает первое молоко. Какое-то время он пьет, потом теленка убирают, стреноживают и ставят рядом с коровой, чтобы она его видела, чтобы она могла лизать его. У нее хвост трубой, у него хвост трубой. У них слезы из глаз. Это реальный факт. У теленка слезы из глаз от любви, у матери, у коровы слезы из глаз от любви. Они смотрят друг на друга. И в это время корову доят. Представьте, молоко как реальное следствие любви. То есть с любовью данные вообще коровы. Не как сейчас, да, вот этот вот аппарат этот, и как это, выжимают корову практически. Вот такой интересный момент. И потом какое-то время доит корову, доить перестают, теленка опять отпускает, и он допивает остатки. Это идеальный образ такой. Поэтому родительские отношения называют вацалья. Корова реально любит ребенка, своего теленка, удивительным образом. То есть она так счастлива из-за того, что он есть. И мы говорим, телячьи нежности, да. Дети естественным образом пробуждают привязанность. Любые дети причем. Котятки, да, щеночки. Любые дети. Побуждают заботиться о них. Есть такой опыт, да? Кот этот ходит, мартовский, сволочь такая, орёт по ночам. А котенок, из которого потом вырастет этот сволочь, сволочной кот, он вызывает, наоборот, умиление. Хочется почесать его, там, покормить чем-нибудь, блюдечко ему подставить. Вот такие дети. Так устроил Бог, смотрите, что вот дети вызывают вот это желание. Иначе бы их никто не заводил. Такая-то сложная вещь, дети. Тяжелые, что если бы этого чувства не было, детей бы никто не заводил. И описывается интересная формула родительских отношений. Из чего эта раса родительская, вацалья раса, состоит? Первое – уважение по отношению к ребенку. Что интересно. Даже когда он в утробе матери, вы должны уважать его. И вот когда мы едим то, что приятно, да, то, что полезно, это уважение к ребенку. Когда мы не пьем алкоголь, не курим во время беременности, это уважение к ребенку. Интересный момент, что плацента или этот вот мешок, да, в котором находится ребенок, может фильтровать даже заболевания, которым мать болеет, но не фильтрует никотин и алкоголь. Ребенок получает их в полном объеме. В том же объеме, что и мать. Представьте объемы матери, да, 1.5 метра, того, что там 50 килограмм там, или 40, у кого что. И для нее этот объем алкоголя достаточно такой, может быть, ну, не тревожащий. И ребенок. Представьте его объемы. И он получает эту дозу. Это неуважение к ребенку так действовать. Просто неуважение. Самый яркий вид неуважения – это аборт, да, сделать. То есть ты даже не живой. Что интересно, в больницах в одной палате могут делать аборт на определенном сроке, а в другой палате на том же самом сроке сохранять беременность. Вот удивительный такой, скажем так, лицемерие современной медицины. Этой женщине говорят, что у вас плод, можно устранить без проблем. Этой женщине говорят, у вас ребенок, надо спасать. Это же ребенок ваш, дочь, сын будущий. У меня был такой опыт, не помню на каком сроке. Жена у меня убиралась из дома, и отслойка случилась. То есть как угроза, да, прерывания беременности. Приехала скорая, увезли ее в больницу. В тот же вечер к ней подошел какой-то врач на обходе и сказал, да, наверняка у тебя же там ничего. Нет уже, все, замерло. Давай, пошли выскребать. Тяна мне звонит. Это было воскресенье утро, она всю ночь не спала практически. Вот в таком стрессе. Представляете, врач такой сказал. Он же авторитет. Утром, 8 часов утра она мне звонит в воскресенье. Давай срочно искать кабинет УЗИ. Где его найдешь в 8 часов в воскресенье. Как-то нашли, какие-то жуткие деньги заплатили, нам показали, ребенок там плавает, руками машет, ногами машет. Захотелось дать по морде этому врачу, реально. Такой врач, что называется, убийца. Итак, первый элемент – уважение. Мы должны уважать ребенка. Независимо от уровня его развития, независимо от возраста – уважение. Второй момент, второй, скажем так, момент этой формулы – активное служение. Ребенок требует активного служения. То, что родителям не нравится. Если вам не нравится активно служить ребенку, просто расслабьтесь и активно служите ребенку. Примите это данность. Просто это нужно делать. Все. Пока родители свои планы строят, ребенок будет обузой, будет источником несчастья. Нужно просто расслабиться и включать свои планы ребенка. И ребенок сразу станет причиной счастья, какой-то радости. Итак, должно быть активное служение. Третий элемент этой формулы – доверие. Еще раз, дети не идиоты. Нужно доверять их разуму. Нужно уметь с ними договариваться. Даже о серьезных вещах дети могут договориться. Даже о серьезных вещах. Они это понимают, что очень интересно. И чем быстрее мы начинаем с ними учиться договариваться, объяснять, как-то вот пытаться на них донести какую-то вот мудрость жизни, тем быстрее у них интеллект начнет развиваться. То есть мы инвестируем, мы даем преимущество. Сейчас практически никто этого не делает. Поэтому если мы это со своим ребенком будем делать, он получит преимущество. Как это называется? Конкурентное преимущество. Он будет выгодно выделяться на фоне других детей. Своей самостоятельностью, независимостью суждений какой-то, взрослостью, иными словами. Следующая часть этой формулы – забота. Забота. Это настроение должно быть забота. Одеялко постелить, подоткнуть, смотреть, что он ест, чего он не ест. Забота. И последняя часть формулы – нежность. Буквально, говорится, дети должны купаться в нежности, как в море, до определенного возраста. Купаться. Особенно первый год невозможно передать нежности, не додать только можно. Первый год как можно чаще на руки, как можно больше рядышком его держать. Сейчас какая-то идея, традиция, да, в свою кровать сразу. Родился, привыкай. И он реально как в камере там сидит. Крутит. Я здесь, я хочу. Куда вы меня? Только родился, уже в тюрьму его отправили. Привыкай. Нет, так мы неудачника воспитываем. Мы должны вкладывать в ребенка очень много нежности, очень много любви, говорить приятные слова, все время прижимать его к себе, трогать. То есть это очень важные моменты. Он вырастет очень уверенным в себе человеке. У него будет какая-то хорошая самооценка. Меня любит. Не так, что меня ненавидит, когда же я сдохну уже в конце концов. Все меня любит. То есть меня все любят. Так здорово и замечательно. Смотрите. Интересный момент. Человек думает, что его любят, его любить начинают. Когда человек позитивно относится к жизни, его начинают любить. Когда человек негативно относится к жизни, его с ним перестают общаться. И он сидит обиженный всю жизнь и думает, все такие сволочи, никто ко мне не приходит. А кто к тебе придет? Ты никого не любишь. Ты не вдохновляешь. Любят те, кто вдохновляет. Ходят к тем, кто вдохновляет. Если он всех вдохновляет, мы будем всегда сразу с ним общаться. Он такой яркий, интересный, все здорово. И на его фоне я тоже кажусь ярким, хорошим. Итак, воспитание ребенка потребует от родителей решения этой формулы, развития этих качеств. И можно сказать, что ребенок — это формула, которую нам необходимо решить в своей жизни. Вот он родился, и мы должны решить эту формулу с ним. Это возможность для нас развить в себе вот эти возвышенные качества, уважение, активное служение, доверие. Смотрите, мы же от других этого ждем, да? Значит, это хорошие качества. Мы же не ждем от других, что они будут сволочами, предателями. Нет, мы ждем это от других, потому что это хорошие качества. Проблема в том, что мы от себя этого не ждем. Вот это вот парадокс жизни, смотрите. Мы не ждем от себя хороших качеств. Нам приятно, нам хочется, чтобы вокруг нас были хорошие люди, тогда я могу быть свиньей. Люди сейчас мусор так выносят в девятиэтажках. Ручку так выставил, оп, пакетик опустил, а там уберут. Это я свинья. Русский человек едет куда-нибудь отдыхать, и что он хочет? Место, где нет русских. Я одной свиньей буду, за мной уберут. Но когда нас слишком много, уже не убирают. Уже свинарники жил. Вот интересный момент. Поэтому сейчас весь мир ездит отдыхать туда, где нас нет. Надоело за нами убирать, что называется. Но смотрите, мы ждем, что другие будут нам служить, доверять, уважать, заботиться о нас, быть по отношению к нам нежными. Значит, это хорошие качества. Почему мы же в себе их не развиваем? Вот ребенок — это потрясающая возможность развить в себе эти качества. А иначе с ним никак. Иначе бумерангом к нам прилетит то же самое, что мы в него вложили. То же самое. Старость. Вот правильного разрешения этой формулы родительских отношений, родительского вкуса, зависит, будет ли счастливая семья, по большому счету. И в этом смысле каждый из нас должен получить опыт родительской любви. Каждый из нас должен получить родительскую любовь в детстве и отдать ее своим детям. Родительские чувства уникальны. У вот этой любви родительской очень глубокие корни. Мудрецы говорят, что чистота родительской любви сравнима с той любовью, которую Бог испытывает к своим детям. То есть любовь родителя к ребенку — это божественное состояние. Там очень мало эго. Там очень мало желания что-то получить. Потому что ты точно понимаешь, ничего ты не получишь. Вкладываешь, вкладываешь, и непонятно, какой выхлоп будет от человека. И говоря о бескорыстной любви, чистой, святые приводят в пример именно любовь матери к ребенку. То есть это самое чистое проявление любви в этом мире. Поэтому смотрите, дети не только не обуза. Это не только возможность получить опыт, да, какой-то интересный, новый. Но это также опыт получить какой-то опыт божественности, божественной энергии. Соприкосновение с чем-то очень возвышенным. В этом плане дети — очень важная вещь, очень важная составляющая общества. Но чтобы понять это, нужно поменять сознание, чуть-чуть перестроиться, под другим углом посмотреть на свои отношения и на ребенка. Большое спасибо. Может, вопросы какие-то есть? Пожалуйста, да.
1: Такой вопрос. А как по поводу кнута и пряника, допустим, вот к детям? Вот.
0: В плане обучения?
1: В плане обучения, да. Вот если вот он как-то не так себя ведет, или как этот вопрос решать?
0: Это самый древний способ педагогический — кнут и пряник. Смотрите, даже Бог его использует.
1: То есть без него не обойтись?
0: Ну да, случае. Вот ты совершил хороший поступок, хорошая карма, закрепилась. Совершил какой-то дурной поступок, да, глупый, греховный, плохая карма, закрепилась. Даже Бог этот способ использует по отношению к своим детям. Просто этот метод нужно правильно использовать. Сейчас как люди делают? Сейчас люди, родители часто не обращают внимания, когда ребенок делает что-то хорошее, правильное. То есть они думают, что это, ну, само собой разумеется, так и надо. Но очень бурно реагируют, когда они делают что-то неправильное. Это ошибка. Когда он делает что-то правильное, вы должны отреагировать соответственно. Здорово, замечательно. Так здорово все сделал. Ты молодец, это правильно. Наоборот, советуется, когда ребенок делает что-то неправильно, наказать его. Самое большое наказание для ребенка, для маленького особенно, это безразличие родителей. Поэтому что советуют психологи? Какую-то глупость он сделал, просто внимания даже не обращать. Фу, и все. Фу, даже смотреть на это не буду. Ребенок понимает: о, я уже делал что-то хорошее, когда меня хвалят, когда меня одобряют. Кнут и пряник в этом плане хорошо работают. Иногда есть необходимость наказать. Есть такая необходимость. Здесь очень важный момент в том, что наказание не должно быть насилием. Есть некоторые факторы, которые делают наказание насилием. Например, наказание хорошо, правильно, если, первый момент, ребенок понимает, за что наказывают. То есть перед тем, как наказать, вы должны объяснить ребенку, за что вы его наказываете. Если он понял, только тогда вы имеете право это делать. Если он не понял, означает, его еще не нужно наказывать. И он еще не готов. Он воспримет это как насилие. Не как наказание, как насилие. То есть у него в голове появится парадокс. Вроде мне улыбаются, любят и бьют. у кого шок, что это? Вот, и у него начинается вот проблема в голове. Если вы объяснили, вот это неправильно и так далее, иногда даже наказывать не надо. После этого, если этот принцип соблюден, иногда даже наказывать не надо. Он уже все понял, как бы вот, голову повесил, ну и нормально. То есть зачем нужно наказание, чтобы больше так не делал? Если он уже все понял, испытал раскаяние, не нужно наказывать даже. Иногда на этом этапе все заканчивается. Проблема в том, что мы хотим наказать, чтобы насилие применить, чтобы стукнуть. То есть мы себя не контролируем. В общем, проблема. Поэтому этому не следует. То есть первый принцип, ему нужно объяснить. Второй принцип, очень важный в наказании, наказывать нужно сразу после проступка. Не через день, не через месяц. То есть ребенок должен понимать взаимосвязь того, что к нему пришло, и того, что он сделал. Если он эту взаимосвязь не видит, это не наказание, а насилие. И он опять же немножечко потеряется. Еще один принцип наказания. Наказание должно быть соразмерно проступку. То есть нет смысла хлестать его солдатским ремнем, если он пришел в грязных ботинках. Нет смысла просто, абсолютно нет смысла. Вот если эти три принципа соблюдаются, смотрите, и хлестать ремнем не надо. Согласны? Оказывается, наказывать чаще всего нужно просто объясняя ребенку, что он делает не так. Вот самое серьезное наказание. Проблема сейчас в том, что родители находятся на уровне детей сами. Мы не выше детей, смотрите. Ребенок ведет себя как ребенок. То есть что такое ребенок? Это человек, который не контролирует свои чувства. Это его естественное состояние. Что начинают делать родители? Опускаться на уровень ребенка. Тоже перестают контролировать свои чувства. Орут, визжат. То есть я вижу, дети, родители стараются перекричать детей. «Не, я тебя сгадал!» Вы на одном уровне. Ты упал. Ты деградировал. Ты не отец, не мать, ты не взрослый. И любое наказание тебя будет насилием. Ребенок обидится. Ты не имеешь права наказывать. То есть наказание — это очень такая вещь. Наказание, вот у нас наказание и насилие — это как бы знак равенства. На самом деле наказание — это вот, до насилия там может вообще и не найти, в принципе. До вот этих вот, подпопников всех этих. Более того, даже если веды говорят, если ты вынужден уже применить какое-то насилие, ну, какую-то серьезную вещь какая-то, тогда есть специальная голова для этого, да, внизу. У нас две головы. Одна вот, которая думает, а вторая, которая приключения ищет все время. И вот наказывать нужно ту вторую. Она мягенькая, специально так и сделана, смотрите. Там нет никаких жизненно важных органов в ней. То есть, когда по ней дают, не унизительно. Если дадите ребенку по голове, особенно при всех, это очень унизительно. Очень унизительно. А там специально все, так везде создано. Мягенько, все хорошо. Мы сидеть можем очень хорошо, да, даже на твердом, приятненько. И вот наказание там как-то так смягчается. Такой буфер. То есть даже есть свои правила в насилии. Проблема в том, что родители чаще всего наказывают из-за того, что они чувства не контролируют. И поэтому не наказывают ребенка из-за того, что он не контролирует свои. Нельзя наказывать человека за то, что у него такая природа. Это его природа не контролировать чувства. И ты не имеешь права за это его наказывать. Разбил кружку. Ну, у него руки еще не держат хорошо. Убери и все. Не за что наказывать здесь. Это очень важный принцип. Кнут и пряник важен, смотрите. Но кнут тоже такая вещь. Да. Достаточно вот объемная, скажем так, да, растяжимая. Наказание — вещь очень растяжимая. За 3,5 года жизни моей дочери практически ни одного случая не было, когда ну, прям насилие нужно было применить. Реально договориться всегда нужно было. Очень спокойно с ребенком общаешься. Если есть эта формула, если ты уважаешь ребенка, то легко им понять его. А оказывается, для него это очень важно сейчас. Вот побегать. Очень важно для него. Он хочет это. Почему он хочет, должно быть.
2: Вы прослушали лекцию Владимира Иванова.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Так, мы с вами уже достаточно много разговариваем про карму. Ну, собственно, мы про карму, в общем-то, пока и не говорили с вами. Ну, имеется в виду, как бы, закон кармы мы изучали так, просто вширь. Сейчас мы немножко теорию пройдем, такой, которая тоже необходима для того, чтобы уже поглубже понять эту тему. Итак, наша психика сравнивается с колесницей. В ней кони – это чувства, они тянут человека куда-то в жизни всегда. Вожжи – это ум. Разум – это кучер, тот, кто управляет вожжами, умом и чувствами. Дальше спицы в колеснице – это 10 воздушных потоков, которые движутся по телу. Вот. Низ колесницы – это безбожие. Атеизм, верх колесницы – это божественная религиозность. И цель колесницы – Верховный Господь. Ее надо направить туда. Но кони, они едут туда, куда хотят.